0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас на прогулку. Я стою на главной площади Нижегородского Кремля, около Михаила Архангельского собора. До 1929 года рядом с ним стоял еще один собор – Успенский. Его построили на средства вдовы Героя Отечественной войны 1812 года Марии Александровны Мертвага, память о муже и жертвах той войны. Сейчас на его месте находится здание областного правительства и администрации губернатора Нижегородской области. Сразу за первым корпусом Кремля – бывший дворец вице-губернатора. Сейчас здесь областной арбитражный суд. Он построен в 1788 году по проекту губернского архитектора Якова Ананина. Дом имеет любопытную деталь. На его северном обращенном к Волге фасаде стена слева обрывается прямо по оконному проему, словно от нее ножом отсекли кусок. Говорят, что рука императора Павла I на плане проекте энергичной прямой линией обрезала дом, так как для плаца места не хватало. В парадный комплекс площади входил и стоящий напротив корпус присутственных мест. Ныне это здание областного законодательного собрания и филармонии. Дом сильно пострадал от пожара 1809 года. Восстановили его через 18 лет и разместили в нем казармы местного гарнизона. С 1866 по 1917 год здесь находился Аракчеевский кадетский корпус. В этом здании в 1887 году родился прославленный летчик Петр Николаевич Нестеров, впервые в мире совершивший мертвую петлю и воздушный таран. Отец Петра Николаевича был преподавателем. Квартира Нестеровых находилась в южном крыле здания. С юга комплекс административных сооружений XVIII века замыкали корпуса гарнизонных казарм, прозванных «белыми», в отличие от красных, которые были построены в XIX веке под Кремлевским холмом. В настоящее время в 10-м корпусе Нижегородского Кремля находится Министерство культуры и спорта. За зданием Нижегородской государственной академической филармонии мы видим управление федерального казначейства. Это здание претерпело множество изменений. Оно было построено в конце XVIII века для ассигнационной конторы. В 1797 году по указу Павла I его отдали под казарму, а в 1827 году здание было переоборудовано и надстроено деревянной каланчой для размещения пожарной и фонарной команды. С 1905 по 1912 год дом подвергся перестройке в стиле модерн. В нем разместилась Горьковская телефонная станция. Управление федерального казначейства по Нижегородской области находится здесь с 1994 года. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

бесконечная сводит с ума. И ночь бесконечная сводит с ума, то плачется, то как в горячке дрожит.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Покупайте Нижегородский листок. Ежедневная газета только у нас. Последние известия. Театр и музыка. Объявления. 6 копеек в розницу.
2: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Год 1926. Сентябрь. Последние известия.
4: За рубежом. Голодовка заключенных коммунистов в каирской тюрьме. В связи с голодовкой, объявленной в каирской тюрьме 3 коммунистами, вся египетская печать полна описаний тяжелого тюремного режима и требует улучшения последнего, по крайней мере, для политических заключенных. Газеты указывают, что по существующим в настоящее время правилам заключенным воспрещается носить обувь как в тюрьме, так и вне ее во время работ. Заключенный должен спать на голых нарах. Пища заключенных состоит из небольшого куска черствого хлеба. Повышение налогов на хлеб. Французский совет министров в целях борьбы с дороговизной постановил повысить на 25% налог на мучные экстракты и сохранить 10% налог на мучные суррогаты. Эти меры приняты в предположении, что они дадут экономию 8,5 миллионов квинталов. Квинтал – это 100 килограммов. Аресты и обыски в Румынии. Румынская охранка сообщает о раскрытии в Бухаресте нелегального коммунистического собрания, на котором был арестован, приговоренный заочно к 10 годам тюремного заключения, бывший депутат Борис Степанов и бежавший в 1923 году из тюрьмы Констанца бессарабский коммунист Ткаченко. Когда полиция нагрянула, собравшиеся прибегли к оружию, чем воспользовался третий присутствующий на собрании бессарабец Тимофей Марин и сбежал. Охранка утверждает, что Степанов прибыл из Вены, куда он в свое время бежал, и что цель его приезда – организация коммунистической пропаганды в Румынии. Сообщается, что продолжаются дальнейшие обыски и аресты, особенно в Семиграде.
3: Губернская хроника.
4: Выставка крестьянских достижений. При сельскохозяйственной выставке Ермаркома организован павильон крестьянских достижений с отделами садоводства и огородничества. Большое участие в этой выставке должны принять садоводы и огородники Печорской волости. За лучшие экспонаты будут выданы премии с садово-огородным инвентарем, саженцами и семенами. Прием экспонатов производится с 10 часов утра до 8 вечера дежурным агрономом. Постройка Богородского водопровода. Прокладка нового водопровода в Богородске проходит успешно. Проложено уже более 4 километров. Приступлено к оборудованию водоприемной шахты на берегу реки Оки, около деревни Хабаровской. Для подачи воды на время постройки на месте сооружения фильтровальной станции ремонтируется сельский водопровод и установлен таран. Новый вредитель капусты. По последним сведениям, в огородных районах губернии отмечено массовое повреждение капусты земляной блохой. Причем в некоторых местах повреждение капусты вредителями доходит до 75%. Для сохранения урожая капусты рекомендуется производить опыление последней табачной пылью и распущенной известью, которую можно приобрести у госсельсклада. Строительство жилкооперации. Постройка 30 новых домов жилкооперации для рабочих Канавинского района в поселке имени Ленина серьезно развернулась только в последних числах июля. Позднее начало объясняется получением средств и материалов с запозданием. В настоящее время строительство обеспечено необходимыми материалами и средствами. В 20-х числах текущего месяца будет подведено под крышу 14 домов. Остальные 16 будут подведены к половине сентября. Рабочей силой строительство обеспечено. Вся постройка с внутренней отделкой будет закончена в половине октября. укрепление берега реки Волги. В связи с грозившей опасностью обвала городецким коммунхозом заканчивается постройка нескольких ряжей в наиболее опасных местах берега реки Волги. Вода, ранее разрушавшая берег, теперь будет стекать с берега по особым стокам, вследствие чего населению города Городца, живущему на набережных улицы Волги, опасности от обвала берега не будет. Коммунальные здания приводятся в порядок. Нынешним летом большая часть ветхих зданий городецкого коммунхоза приведена в порядок. За лето окрашено 37 домов. Часть зданий, не поддавшихся ремонту коммунхозом, продана на слом. Здания, попорченные наводнением, также почти все исправлены.
3: Письмо в редакцию.
4: Не берегут лес. В селе Казакове Арзамасского уезда имелась обширная роща бывшего Понятаевского монастыря. За истекшие годы большая часть вырублена гражданами села. Кроме этого, замечаются хищенческие порубки казаковцами и в соседних лесах. В селе развито гончарное производство, и лес истребляется главным образом для обжигания глиняной посуды. Нужно готовиться к празднику урожая. Ежегодно осенью мы проводим праздник урожая. Это торжество все сильнее и сильнее прививается среди нашего крестьянства. Однако из опыта прошлых лет отмечалось, что праздник невольно выливается только в крестьянское торжество. Это явление нельзя считать положительным. День урожая должен быть нашим общим праздником. Вся рабоче-крестьянская общественность должна внимательно изучать и подсчитывать достижения в сельском хозяйстве и на основе изучения двигать хозяйство вперед. В этом именно, в подведении итогов достижений, в борьбе за лучшее хозяйство и заключается задача праздника. Праздник урожая будет действительно серьезным деловым торжеством тогда, когда за его проведение возьмутся все общественные организации деревни. Готовиться к празднику нужно начинать сейчас же.
2: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.
5: Убегает, убегает, убегает автострада, вырастает новый дом. Позовите, позовите, позовите, если надо, а уж мы не подойдем. Что нам стоит дом построить, просто вырыть котлован, а потом приладить рельсы и пустить по рельсам кран, и в хорошую погоду подвести тепло и воду, и только потом начать и кончить новый дом, и только потом начать и кончить новый дом. Поглядите, поглядите, подросла, помолодела стоэтажная Москва. Мы не просто, мы для дела засучили рукава. Что нам стоит дом построить, просто вырыть котлован, а потом приладить рельсы и пустить по рельсам кран, и в хорошую погоду подвести тепло и воду, и только потом начать и кончить новый дом, и только потом начать и кончить новый дом. Мы надежная, надежная, надежная бригада, и один у нас ответ. Если надо, если надо, если надо, значит надо, никаких вопросов нет. Что нам стоит дом построить, просто вырыть котлован, а потом приладить рельсы и пустить по рельсам кран, и в хорошую погоду подвести тепло и воду, и только потом начать и кончить новый дом, и только потом начать и кончить новый дом.

Стоит дом построить, просто вырыть котлован, а потом приладить рельсы и пустить по рельсам кран, и в хорошую погоду подвести тепло и воду, и только потом начать и кончить новый дом, и только потом начать и кончить новый дом.

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: На дворе 21 век. Мы живем с вами в эпоху, ну, очень отличную от той жизни, которую пытаемся себе представить или проследить для русского средневекового города. И вот что удивительно. Так же, как и люди того времени, несколько столетий назад, мы оказываемся подчас бессильными перед стихией и перед природой. Несмотря на всю нашу заумность, наши непомерно большие знания об окружающей среде по сравнению со средневековыми людьми. Я имею в виду в качестве примера и последние, вот сравнительно недавние события. Это наводнение в городе Крымске, которое поставило на повестку дня, я бы сказала так, двусторонний вопрос. Это вопрос и своевременного быстрого оповещения о грозящей опасности, и подготовленности людей грамотно и правильно на эту опасность реагировать. Вот мы такие продвинутые по сравнению с 17 веком, а вот в этом вопросе как там обстояло дело? Поэтому сегодня я предлагаю обратить внимание и поговорить о том, как город принимал различную информацию, какие были сигналы, оповещения, и как люди различали эти сигналы и оповещения. Во-первых, я обращу внимание, это торг, который на протяжении всего средневекового периода в общественной жизни города играл первенствующую роль, и, в частности, с точки зрения получения и распространения информации. Даже еще пространная русская правда предписывала закликать на торгу, давать некоторые объявления громко, так, чтобы все могли об этом знать, в частности, о пропаже оружия, одежды, ну и так далее. Сведения более поздних периодов более подробно рассказывают нам о том, как делались и подобные, и иные объявления. В городах была специальная должность бирича. Это городской глашатай, которому власти поручали делать разного рода важные объявления. Они известны и в XIV веке, и, соответственно, в более позднее время. Судебники XV-XVI веков предписывали делать широкое объявление различных указов, делать через биричи. Довелите прокликать по торгам на Москве и во всех городах московские земли и по всем волостям через биричи. В XVII веке объявление указов через биричи предписывалось наказами воеводам. Обыкновенная формулировка таких предложений – «велеть биричам кликать и по торгам не по один день». Хорошая работенка была. Но при этом я хочу еще обратить внимание на то, на что похоже было такое объявление информации. Речь идет в первую очередь о правительственных указах, а не о какой-то чрезвычайной ситуации. Кто что услышал, это, наверное, сродни игре в испорченный телефончик. Наверное, бывало и такое. Содержание объявлений, которое связано было с городской жизнью, могло охватывать все стороны городской жизни, а не только правительственные указы. Ну, например, биричи объявляли, что летом запрещено топить печи и бани, что городские покосы отдаются на откуп, что хлеб на торгу запрещается покупать оптом до 7 часов дня, а врозь, то есть в розницу, после 7. Что служилые люди могут узнать о порядке явки на государеву службу там-то и там-то. Ну, в общем, вот такая говорящая доска объявлений. Явление характерное, типичное именно для русского города. Среди таких объявлений могло быть и следующее. Об учреждении нового населенного пункта, например, Новой Слободы, что в нее приглашаются поселенцы на таких-то льготных условиях. Вот мы знаем, это зафиксировала летопись, что великий нижегородский князь Константин Васильевич призывал заселять будущую нижегородскую землю на льготных условиях. И я полагаю, что эта информация распространялась тоже подобным образом через биричи. Сама процедура подобных объявлений была очень тщательно разработана. Биричу каждый раз давалось особое письменное предписание. Сейчас я говорю про 17 век. Как это делалось раньше, данных у нас нет. Она называлась «Память», где и что именно нужно объявлять. Вот смотрите, например, в Астрахани в 1669 году биричу Пашке Ракитину, что нужно было ему делать? «Кликайте на русском, на гелянском, на индейском и на бухарском гостиных дворах и на татарском базаре не по один день. О чем? Чтобы русские в своих сношениях с иноземцами пользовались услугами только толмачей приказной палаты Лукашки Тимофеева. Хорошей работенком было ходить с одного гостиного двора на другой и горланить, что требуется делать. А вот что предписывалось на случай опасности. Здесь уже не кликали, здесь уже били в набаты или ударяли в специальный колокол. Отсюда и пошло бить в набат. Набатом называли большие барабаны. Кроме того, могли в качестве сигнала об опасности служить выстрелы из пищалей, трубные звуки. Так, например, в 17 веке 8 выстрелов из пищали означали, что город взят неприятелем. Частый звон колокола означал пожар. В 1639 году воевода города Белгорода просил прислать новый вестовой колокол, мотивируя это следующим. Прежний весил 75 пудов, и звон его с горы был слышен на 20 верст и более. А теперь в новой крепости подвешен новый колокол весом всего 25 пудов, и ветреные дни его на посаде не слышно. К 18 веку, по всей видимости, уже было утрачено представление о разнице между набатом, барабаном, и колоколом. И понятие набат относилось уже просто к частым ударам вестового колокола, который означал ту или иную форму опасности. Специальным указом 1769 года Екатерина II ограничила случаи, при которых следует бить в набат. Это был пожар, наводнение, нападение неприятеля, разбой и народное возмущение. Конечно, подаче всех описанных сигналов нужно было хоть немного, но обучаться. До нас дошли сведения об обучении московских трубачей и барабанщиков, трубников, как их тогда называли. По всей видимости, этой системе сигналов обучались стрельцы, и за ними, наверное, и закреплялось несение подобной службы. И такой сигнал, он был руководством к действию жителей города для того, чтобы принимать те или иные меры. Не знаю, в XIV веке, насколько была распространена такая система сигнала, но в летописи содержится одно очень интересное упоминание. Когда к Нижнему Новгороду приближались татарские войска, это уже в XIV веке, это не Батыево завоевание, нижегородцы успели сесть в лодки и уплыть к Городцу. Значит, система оповещения сработала очень хорошо. То есть до того, когда неприятель подошел к городу, часть нижегородцев нам благополучно предстоящего, скажем так, поля боя, если можно так выразиться, она благополучно укрылась за стенами соседнего городца. Ну, а неистребимые пожары, наверное, здесь очень трудно было что-либо предпринять, даже вовремя сориентировавшись, кроме как быстро бежать в какое-то безопасное место. Вот такой была система оповещений в средневековых русских городах. К слову, добавлю еще церковный колокольный звон. Это был звуковой или шумовой, наверное, все-таки лучше сказать, звуковой фон городской жизни в средние века, не связанный уже с опасностью и с какими-то тревожными сигналами. Сегодня мы лишены возможности слушать эти мелодии, и шумная жизнь нашего города, она практически исключает, даже в тех случаях, когда сегодня раздается колокольный звон в тех или иных церквах, он на фоне городского шума, он уже так не звучит, как он звучал в средние века. А в средние века, наверное, это было очень красивое и мелодичное звуковое сопровождение повседневной городской жизни, не говоря уже о праздниках. Вот давайте себе представим, что мы уходим со средневековой улицы не под тревожные набаты и сигналы об опасности, а вот под этот мелодичный звон церковных колоколов, которые приглашают всех на службу в церковь. А о том, какую роль играла приходская церковь в жизни горожанина, мы с вами поговорим в следующий раз. –

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. «Стена». Королевский штандарт. Год 1609. Декабрь. Продолжение.
3: В это самое время шестеро тайно покинувших крепость смолян уже переправились через замерзший Днепр. Встав на лыжи, кои показались со стены Дедюшину досками, и растянувшись широкой цепью, они медленно пробирались по зловеще потрескивавшему льду. Если кто-то провалится, даже вскрикнуть он права не имеет. На берегу беглецы, скрываясь за редкими кустами, направились туда, где мерцали в темноте огни самого большого королевского польского лагеря. Горят костры, в шатрах топятся очаги, над ними вьется дым. Вдоль шатров, поставленных близко друг к другу, вышагивают стражники. В центре новенький сруб. Для его величества построили жилье потеплее, как и для прочих военачальников. Поляки уже смирились с тем, что зиму проведут здесь, под Смоленском. Над центральным срубом на высоком шесте вьется большое желтое полотнище. Знамя короля с вышитым на нем гербом. По дороге двое караульных увидели неторопливо идущую группу одетых в польскую справу людей. «Чего ночью шатаетесь?» — окликнул один. «От кралечек идем!» — отозвался Григорий. «А вам завидно?» Акцента он не скрывал. Пускай лучше думают, что венгр или немец. Фриц, поравнявшись с другом, тихо шепнул. «Незамеченными мы все не пройдем. Только моменты не упустите». Майер прополоскал рот водкой из фляги, распахнул теплый жупан, словно ему стало жарко, выступил из-за шатра, за которым они схоронились, и, выписывая ногами самые немыслимые кренделя, направился прямо к охранявшим королевский дом стражникам. При этом он завел пьяным голосом песенку на немецком языке. «Если только я живым вернусь домой, если не паду убитым под Москвой, не обращусь я в прах и в тлен, не буду взят я в плен, не буду взят я в плен, то возвращусь к тебе одной, моя Лили Марлен, моя Лили Марлен». Поляки-стражники покатились от смеха. «Это что еще за явление среди ночи?» Ну и надрался герой германский. «Эй ты!» — десятник, старший по страже, шагнул наперерез Майеру. «С ума спятил? Короля разбудишь! Заткнись!» «А что, король не любит музыку?» — заплетающимся языком спросил Фриц, хлопая десятника по плечу. «Ну и хорошо. Я буду петь тише. Шел бы спать!» Теперь уже оба стражника обступили развеселившегося немца. «Утро скоро. Если твой командир увидит тебя в таком виде, он вычтет из твоего жалования». «Из какого жалования?» Фрица снова понесло куда-то в сторону. Он едва не упал, но выровнялся. «А, ты про те гроши, что нам платят. На них только напиться и можно. Эти проклятые морозы иначе не пережить. Ребята, пошли ко мне в шатер. У меня еще бутылочка есть». В это самое время Григорий, Санька и трое стрельцов обошли дом сзади. Колдырев, соединив ладони, подставил их мальчику. «Давай, Александр, влезешь? А то...» С ловкостью ящерицы мальчик вскарабкался на скользкую крышу, медленно встал в рост, дотянулся до шеста, и вот он уже лезет по шесту вверх. Григорий с тревогой глянул на небо. В любой момент облака вновь разойдутся, покажется луна. Но вот Санька скатился на плечи Григорию, прижимая к себе огромный желтый комок. Один из стрельцов ухнул совой. Тут фриц окончательно утратил равновесие, плюхнулся на снег, с трудом поднялся и пробурчал. «Ну вас совсем. Вы, поляки, не любите веселиться. Я пойду спать». Тут кто-то из стражников случайно бросил взгляд вверх. «Панове!» От изумления он едва не решился дара речи. «Ослеп я или мне мерещится?» «Что тебе мерещится?» Смеясь над пьяными ужимками фрица, спросил десятник. «Штандарт исчез!» Разом вся стража посмотрела туда, куда указывал их товарищ. Шест над домом короля был пуст. Десятник схватился за висевший у его пояса рожок, но не успел поднять тревогу. Косой удар с сабли бросил его ничком на снег. Майер без паузы, словно одним длинным витиеватым движением, нанес еще два рубящих удара. Второй стражник успел лишь тихо ахнуть. «Что у вас там?» — донесся голос, и из-за шатра вышел поляк, на ходу поправляя гульфик. Вышел точнехонько на Григория. «Что происходит?»
4: «Все в порядке», — отозвался по-польски Колдырев, широко улыбаясь.
3: Поляк заметил распластанные на снегу тела, рот его от изумления раскрылся, но руки-то его были заняты. И Григорий успел раньше. Вжикнула, вылетая из ножен, французская шпага, и Григорий, сам не поняв, как такое получилось, провел тот же удар, что в Кёльне. Молниеносный укол в переносицу. «Дёру!» — рявкнул фриц. Они бросились в сторону Днепра. Только ночь и стужа спасли лазутчиков. Их заметили, лишь когда они уже выбежали за пределы лагеря. «Стой!» — завопил солдат, дежуривший возле последнего укрепления, сруба, наполненного землей, наподобие тех, что соорудил возле крепости Шейн. Вслед русским загремели выстрелы. Огонь сразу стал густым. Двое стрельцов лишь на миг отстали, чтобы прикрыть отход, успев выпустить лишь по одному заряду, и почти сразу полегли под пулями. До реки добежали только четверо храбрецов. Уже весь польский лагерь огласился шумом и криками. Слышалось конское ржание, снаряжалась погоня. «Живее, живее!» — приказал Григорий. Клубы пара вырывались у них изо ртов при каждом судорожном выдохе. Усы фрица из рыжих сделались белесыми, точно седыми. «Держим дистанцию в сажень!» — скомандовал Григорий, не удосужившись перевести это фрицу. «Тут стремнина, лед совсем тонкий!» «Все, трещит! Дальше ползком! Провалимся!» «Сашка, первым пошел!» «Тебе тряпка-то не мешает?» «Нет!» — уверенно ответил мальчик, падая по-пластунски. «Я ж легкий! И с ней переползу! Да в ней и теплее!» Он был от плеч почти до колен, обернут желтым полотнищем штандарта. Луна предательски показалась в небе, но, к счастью, вновь ушла за облака, уже совсем бледная и прозрачная. Четверо беглецов поползли по льду к другому берегу. Новый лед все страшнее пружинил и трещал. «А ты спрашивал, почему я не надеваю кирасу?» — крикнул Григорию фриц. «Что ж мне, утонуть, как тем ланскнехтам, которых на каком-то озере утопил какой-то ваш князь? Не какой-то, а благоверный Александр Невский», — ответил Григорий. «Эй, ты, черт, Александр, быстрей давай!» «Ползу, ползу!» — задыхаясь, ответил мальчик. Пули, ложась совсем рядом с беглецами, пробивали лед, из отверстий били фонтанчики, растекаясь лужами. Все они были уже мокрыми насквозь. Саньке приходилось всех труднее. Штандарт, вымокнув, стал для него тяжел, как камень. Но передать его кому-то из товарищей мальчик не мог. «Поди теперь, разверни». Они уже карабкались на берег, когда Санька поскользнулся и покатился с откоса назад. «Ранен!» — оба друга подскочили к упавшему. «Да нет! Сейчас! Я сейчас!» Не говоря ни слова, фриц подхватил мальчика, вскинул на плечо и вслед за Григорием кинулся к крепостной стене. Остановившись для короткой передышки, они размотали желтое полотнище, уже начавшее леденеть, и освободили от него Саньку. Колдырев развернул штандарт и показал его сгрудившимся на том берегу полякам. Редеющие утренние сумерки позволяли уже разглядеть яркое полотнище. В ответ раздались проклятия и брань. Загремели выстрелы, а какой-то седоусый десятник, потеряв голову от ярости, послал коня вперед. Конь взломал копытами лед, прянул было назад, понимая, что всадник совершает безумие, но было поздно.
4: Стремительное течение Днепра затянуло в глубину и человека, и коня. Четверо храбрецов были уже у стены, когда выстрелы послышались почти рядом. С западной стороны скакал на перехват венгерский конный отряд. Последний из стрельцов присел на колено, вскинул длинную тяжелую пищаль, не спеша, без упора повел дулом и точным выстрелом свалил коня, подскакавшим во главе отряда командиром. Двое всадников налетели на него, и это немного задержало остальных. Спустя несколько мгновений перед отважной четверкой распахивалась окованная металлом дверца днепровских ворот. Со стены по венграм принялись стрелять, и те повернули назад. «Мы уж думали, они вас всех порешат!» — воскликнул Иван Доводчиков, проверяя, прочно ли задвинут засов. «Воевода уж сам на стене. Ждет. Принесли. А то!» — сверкнул улыбкой Григорий. «Вот он. Сейчас солнышко встанет, чтоб ляхам видней было. Ну, мы им его и покажем». «Интересный у тебя удар», — сказал Фриц чуть позже. «Очень красивый». «Ты про что?» — не понял Григорий. «Тот, которым ты поляка уложил. Элегантный. Где научился?» «А этот?» Тут Григорий от чего-то смутился. «Этому меня во Франции научили. Один шпажист. Мастер и впрямь был превосходнейший». «О, Франция!» — одобрительно пощелкал языком Майер. «Хотя я французов и не люблю, но фехтовальщики из них и правда отменные. Знаю нескольких. А как твоего звали? Вдруг мы знакомы?» Григорий прищурился, вспоминая полное имя, и медленно произнес: «Граф де Бюсси». «Долгое имя. Красивое, помню. Шарль де Клермон д'Амбуаз, граф де Бюсси. Вот как его звали. Знаком?» Фриц с сожалением покачал головой. «Нет, даже не слыхал о таком». Когда солнце близилось к зениту, на Фроловской башне ударила пушка. В соборе зазвонили переливчатые и как-то задиристо малые колокола. Это был сигнал всем-всем-всем смотреть на башню. На башне, под торжествующие крики собравшихся осадных, взвился королевский штандарт. Он был ярок, как никогда, со всеми своими орлами, коронами, конными рыцарями. Просто горел на солнце. Просто горел. Синее пламя охватило облитую крепкой водкой материю. До этого гордое знамя польских королей целый час проболталось на веревках в прожарке над пекарней. Ради него даже пришлось подвинуть стрелецкие портянки. Штандарт, полыхая, стал распадаться на темные лоскутья. Над ним пронеслась, сверкнув в лучах солнца, белая птица. Сокол сделал круг, крикнул, будто разделяя ликование смолян, и скрылся, растаяв в небе.
2: Отдел 7. Король и шут. Год 1610. Январь, апрель. Смоляне всегда были храбры и тверды в вере. Барклай де Толли. Вторая часть карты. Год 1610. Январь.
3: Января 20-го, года 1610-го от Рождества Христова. Говорил мне после того воевода. Но не на исповеди. Не то б как я про то написал. Говорил, что покуда ждал воина Григория сотоварищи из польского табора, 100 раз раскаялся. Думал, наверное, смерть послал их, а пользы от их гибели и геройства все едино никакой не будет. Да не так управил Господь. Двое из тех мужей отважных головы свои сложили, пули вражьи приняли, но оставшиеся дело до конца довели. Спрашиваю себя, благословил бы я их, придя не ко мне перед тем за благословением. Слава тебе, Господи, что не пришли. Потому как нельзя благословлять на самоубийство. Но нельзя и не понять, какое дивное дело сии герои сотворили. Вскоре я увидал, как воспряли все в крепости, насколько поверили, что возможна наша победа, когда увидели знамя вражье огнем пожираемое. А поляки в тот же день вновь принялись палить по крепости из пушек. Полили и полили, бог весть, сколько ядер и пороху зазря перевели. Потому как пальбу учинили из одной лишь злобы, что их так люди наши опозорили. Наши пушки не отвечали польским, как если бы животное слон не стало бы отвечать маленькой брехливой собачонке. Хуже становится в крепости с едой. Выдачу зерном приходится сокращать, соль на исходе. Но Господь и здесь подает свою помощь. В округе объявились лесные люди, что громят и разоряют обозы польские. Во главе сих людей, как сказывали их посланные, монах-схимник. Он стар годами, согбен спиною, однако собрал отряд лесных людей, все они из здешних крестьян. Говорят, теперь таких отрядов даже несколько. Они забирают с тех обозов польских снеть и оружие, а потом, головою рискуя, привозят на санях к нам. Иные из них пали, с немалой дерзостью ширяясь перед самыми вражьими таборами. Но дело свое продолжают, а нам от их привозов идет немалое вспоможение. Есть запасы зерна и в моих архиерейских закромах. Однако открывать их рано. Не приведи Бог, ежели что задержит подмогу от русского войска, на кою всем сердцем ныне уповаем. Михаил Скопин разбил войска вора Тушинского и снял осаду с Троицы. Многие надежды возлагают русские люди на этого славного витязя. Ждем мы, что Скопин погонит врагов от Москвы, а после, как дождется просухи, придет под стены Смоленска. Ежели эти надежды сбудутся, то второй зимы, подобной нынешней, не будет. Об этом надо молиться. Но и помнить, что очень часто надежды наши не сбываются, а испытания, неспосланные нам за грехи, множатся. Воевода полон уверенности, что в крепости есть тайный предатель, коей все время.

виной тому яд. Однако тайное стало явным. Один из пастухов в тот день набрал кувшин воды, принес к себе домой и поставил в сенях, а после о нем забыл. Найдя его недавно, он не решился пить старую воду и налил в мису собаки. Оная же другим днем и издохла. Тогда-то пастух и вспомнил, когда и где наполнил кувшин. Узнав о сём, воевода приказал охранять запруды. Прознать же, кто среди нас помогает врагам нашим, что за каверзы он задумывает, пока нет возможности. Думать можно на многих, но как проверить? Дописав эти строки, владыка Сергий отодвинул стопу бумажных листов. Он снова долгое время не возвращался к своим записям. Было не до того. Зима приносила много тягот. Четверо священников погибли на стене, и теперь владыке все чаще приходилось самому приходить в дома к умирающим. Служил он по-прежнему ежедневно, и литургию, и всеночную. Истовость пастыря имела еще одну причину, в которой он мог признаться только Богу. Грех большой лежал на архиепископе. Грех осознанный и неотмолимый. В давний уже день, решительный день накануне сожжения посада, это ведь он, желая пособить воеводе, понимая его правду и полагая, что как спаситель возьмет на себя все грехи сомневающихся смолян, сотворил сие непрощаемое и великогрешное деяние. Это он сотворил чудо мироточения. Это он, перекрестясь, тонким шильцем протыкал левкас и доску, прилаживал за иконой плоскую бутылочку с мира, пропустив из горлышка два лампадных фитилька к глазам казанской. Сергий не знал, что за такое бывает. Ни в одной из его книг подобный грех не был и не мог быть упомянут. Тогда ему казалось, что так нужно, во имя благой цели, что иначе не вдохновить смолян на защиту веры и города, что пусть грех этот лично на нем и ляжет, но знать он будет, зачем и во имя чего согрешил. Муки совести оказались много страшнее, чем ожидал владыка. И чем более мужество и стойкости показывали смоляне, тем более страдал Сергий. Тем более понимал, что сотворил он этот страшный обман излишне, что и без того готовы были смоляне стоять за веру. Значит, в них вера и была, хоть и сокрыта за суетами мирскими. А вот напротив, в нем, пастыре Божьем, в нем-то оказалось ее менее всего. Обманул он, выходит, и людей, и совесть свою. Он понимал, нельзя ему отныне рассчитывать на милосердие Господа. Только бесконечная тяжкая служба могла, нет, не искупить, но хотя бы отвлечь его от страшных мыслей. «Пресвятая Троица, помогай нам», — привычно прошептал архиепископ. Каждый день, каждый час он видел, что не может проявить слабины на людях. Видел, как востребованы смолянами его вера в победу и его духовная бодрость. В конце декабря Шейн сообщил владыке отрадную весть. По весне он собрался наконец-то выдать замуж свою своенравную племянницу. И не за Андрея Дедюшина, который годами ходил в ее женихах. Сердцем неприступной красавицы завладел дерзкий похититель королевского штандарта Григорий Колдырев. Сплетничали, впрочем, что и не только сердцем, но досужих разговоров архиерей не терпел. Когда Григорий и Екатерина сразу после Рождества, а стало быть и окончание поста, пришли к нему в храм для обручения, он совершил обряд с особой торжественностью. Это, конечно, не сожжение вражеского знамени, но тоже поднимет боевой дух. Как же? Осада, война, кругом смерть, а люди вот обручаются, собираются под венец. Значит, все еще будет хорошо. Значит, нужно и можно надеяться. Не знал владыка, что этому обручению предшествовал серьезный разговор. На другой же день после своего ночного подвига Колдырев явился к воеводе и попросил руки Катерины. Шейн выслушал его невозмутимо. Потом сказал: «Просьба твоя мне по душе. Суди сам. Девке 26-й год, а она все замуж не идет. Давно б в монастырь отправил, да какая из нее монахиня? А тут и она согласна. Да не то согласна, рвется с тобой под венец». Колдыревская всегдашняя улыбка, последнее время не сходившая с его лица, растянулась прямо-таки до ушей. «Значит, можно венчаться? Обручайтесь сразу после поста», — сказал Михаил. «Но вот что. Давай-ка свадьбу сыграем после Пасхи, на Красную Горку. Уж 4-то месяца

0: Подождете? Целых 4 месяца, — воскликнул Колдырев. Да это ж целый век! Что ж так, воевода, за что казнишь? Михаил подмигнул и хлопнул Колдырева по плечу. Не скажи. Не казню. Доверие выказываю. Раз у вас все честно, и Катька, то знаю я и ценю. Тебе спасибо. В честных девках пока ходит. Григорий покраснел до кончиков ушей. «Не она, не боись. То мне Лаврентий доложил». Воевода хохотнул в бороду. «То пускай». Он продолжил. «И люди это увидят. Спешат под венец, когда грех небольшой, да живот большой прикрыть надобно. Но если греха не было, так надо все как положено делать. Пусть между обручением и свадьбой, если не полгода, так хотя бы 4 месяца пройдут». «Но, Михаил Борисович...» Григорий прилюдно воеводу всегда величал по-старому, по имени-отчеству и с легким поклоном, но с глазу на глаз, либо при близких, мог запросто назвать по имени. Однако тут он, ошалев от воеводиной осведомленности, потупившись в пол, перешел на просительный извинительный тон. «Михаил Борисович, помилуй, ждать я бы смог, сколь надо, но война ведь...» «Вот то-то и оно, что война», словно удивился его непониманию очевидных вещей Шейн. «А такое событие, как свадьба, да в воеводиной семье, это сейчас не частное дело. Его особо людям нашим нужно показать. Может, за это время к нам помощь подойдет, так пир на весь мир закатим. Ну, а если еще осада будет длиться, так тем более нужно найти, чем людей возвеселить. Дух поднять, сердца порадовать. Зима минет, хоть немного да легче станет. Ляхом назло из Днепровских ворот всей свадьбой выйдем, споем да спляшем. Днепр к апрелю, если и не вскроется, то уж прочен лед не будет, им к нам будет быстро не подобраться. Вот пускай и повизжат от злости». Колдырев не обиделся, поняв, что Михаилу столь понравилось, как приободрились смоляне после сожжения королевского штандарта, что теперь он собрался превратить самый радостный для него день в новую издевку над врагом. Что ж, он в конце концов на то и воевода. «А хотя что это я?» Тотчас укорил себя Гриша. «Эти-то 3 месяца живу же, как монах. И ведь покуда с Катей не обнялся и не вспоминал о женской ласке. Правда, когда-то мне говаривал покойный батюшка Дмитрий Станиславович, война в жизни все изменяет. А если кому и на войне не втерпешь, так это со страху».
1: Продолжение следует.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Читаем классику. Александр Иванович Куприн. «Погибшая сила». Рассказ читает народный артист России Александр Познанский.
1: Яркие краски весеннего заката уже начали понемногу закрадываться сквозь огромные византийские окна пустого собора, оживляя причудливую позолоту орнаментов, согревая розовый мрамор иконостаса, когда Савинов с трудом оторвался от работы. Спустившись с подмостков, художник отошел шагов на 30 от своей картины и приковался к ней внимательным взглядом своих маленьких, острых, чуть-чуть прищуренных глаз. Прямо перед ним, во всю высоту запрестольной стены, рельефно выделялся на золотом фоне почти оконченное изображение Богоматери с младенцем на руках. Все дышало наивной и глубокой верой в этой картине, и золотое небо, торжественное, полное тайны чудес библейское небо, и синие тонкие утренние облака, служащие престолом группе, и трогательное сходство в лицах матери и ребенка, и тем могущественней, тем неотразимей должно было очаровывать и умилять зрителя божественно прекрасное лицо Богоматери, строгое и вместе с тем кроткое, с этими проникающими как бы вглубь времен очами, полные безмолвной покорной скорби. В соборе было тихо, только где-то высоко, под самым куполом, щебетали вперебой неугомонные воробьи, лучи солнца наискось тянулись золотыми пыльными полосами. Савинов все стоял и смотрел на свою картину. Священный восторг и радостная гордость удовлетворенного творчества наполняли душу Савинова. Мечты об этой русской Богоматери он лелеял давно, чуть ли не с самого детства. И вот она возвышается перед ним во всей своей торжественной и кроткой красоте, и все убранство огромного собора, вся его царственная роскошь как бы служат для нее сплошной великолепной рамкой. Здесь в этой гордости не было места мелочному профессиональному тщеславию, потому что Савинов относился очень холодно к своей известности, давно уже перешагнувшей за пределы России. Здесь артист благоговел перед своим произведением, почти не веря тому, что он сам своими руками создал его. Между тем восьмичасовая работа на подмостках давала себя знать. Руки у художника ныли, ноги и спину ломило от долгого и неудобного сидения. Савинов вышел на широкое гранитное крыльцо собора, глубоко всей грудью вдохнул свежающий весенний ветер и медленно пошел вдоль бульвара, глубокими вздохами расправляя уставшую грудь и с наслаждением любуясь видом красивого южного города, томно отдающегося наступающему вечеру. «Пардон, сил!» — раздался дурно ухом Савинова хриплый мужской голос, и в лицо ему ударил такой букет перегорелого вина, что он невольно остановился и отшатнулся. Перед ним стоял мужчина в рваном холщовом пиджаке, в прорванных на коленях опорках, еще не старый, но уже согнутый той обычной согбенностью бродях и нищих, которая приобретается от постоянной привычки ежиться на холоде, прижимая руки к бокам и груди. Лицо у него было испитое, пухлое, шире к низу, с набрякшими веками, над выленившими мокрыми глазами, с потресканными раздутыми губами, с нечистой, свалявшейся в одну сторону черной бородой. Этот человек держал в руках рваную шапку. Его спутанные волосы падали ему на лоб. «Пардон, мсье», — продолжал он трагической интонацией, возвышенным тоном интеллигентного нищего. «Обращаюсь к вам не как презренный бродяга, а как некогда благородный порядочный человек. Не откажите во имя человеколюбия уделить несколько сантимов на обед бывшему стипендиату Императорской академии художеств. Поверьте честному слову, мсье», — продолжал оборванец, сидя жадными глазами за тем, как Савинов достает из кармана кошелек, «что только злая ирония судьбы заставляет меня протягивать руку за помощью. Бывшая надежда артистического мира и уличный нищий, согласитесь сами, контраст поистине ужасный». Чуть заметная добродушная улыбка тронула бескровные губы Савинова. «Так вы были в академии?» «В котором же году?» Оборванец вдруг принял комически гордую позу. «В 1878 году, сударь, окончил он ее!» Воскликнул с пафосом и силой ударился кулаком в грудь. «А в 1879 был отправлен на казенный счет в Италию». Савинов пристально посмотрел в лицо оборванца и протянул ему несколько мелких серебряных монет. «Охотно верю вам, что вы были в академии», — сказал он со свойственной ему мягкой улыбкой. «Только, видите ли, вам бы не совсем удобно было говорить это именно мне, потому что я сам окончил академию годом позже. Ну, должен признаться, что не видел вас ни разу». Глаза оборванца вдруг забегали по сторонам. Лицо из розового сделалось красным, и сразу все покрылось мелкими каплями пота. «Вы мне не верите», — прошептал он, низко опуская голову. «Моя фамилия Ильин. Никифор Ильин».
2: «Ильин!» — воскликнул Савинов так громко, что проходившая мимо дама остановилась и обернулась. Только сейчас Савинов дал себе отчет в том, что несколько минут назад ему в лице оборванца на секунду мелькнуло что-то знакомое, и тотчас же с присущей художником яркостью зрительной памяти перед ним живо всплыл тот момент, когда он впервые увидел Ильина. Академическая курилка, сизые облака табачного дыма, в котором движутся неясные силуэты, сплошной говор, смех, кто-то торопливо толкает Савинова под локоть и шепчет: «Смотри, смотри, вон там у окна стоит Ильин, черный, с длинными волосами. Вот сейчас глядит в нашу сторону». Савинов быстро поворачивается и видит худощавую гибкую фигуру, небрежно облокотившуюся на подоконник, живописную гриву черных волос, чуть пробивающиеся усы и бородку, и пару чудных темных глаз. Ильин слушает какого-то коротконогого толстячка. Эти выпуклые глаза глядят с вниманием и тонкой насмешкой. О, как все это было давно! Все-таки стоящий перед Савиновым бродяга, несомненно, Ильин, тот самый легендарный Ильин, имя которого долго не сходило с языка у всех профессоров и студентов. Савинов вспомнил отзыв об Ильине еще тогдашнее академическое время одного старого, заматерелого в классических традициях профессора. «Из этого Ильина талантище так и прет», — любил повторять профессор. «Ни с какими масштабами к нему не подойдешь». И это мнение разделяла вся, так жадно ревнивая к успеху другого, злоязычная среда товарищей художников. В то время как другие же робко шли за великими мастерами, в Ильине уже крупными чертами намечался свой самобытный талант, вырабатывающий свои убеждения, свои приемы, свой рисунок и свое понимание натуры. Ему прислушивались, ему подражали, его великолепные работы вызывали всеобщее восхищение. Вокруг него уже начал собираться кружок новаторов, презиравших всякие измы. Но в вожаки партии Ильин никогда не лез, он был слишком мягок и застенчив для этого. Жизнь он вел суровую, спартанскую, и отдавался работе с каким-то священным упоением. Чувствовал, что он не хочет даром расходовать своих огромных сил и посвящает их полностью на служение искусству. Савинов вспомнил, каким шумом была встречена на конкурсной выставке картина Ильина «Празднику» Степана Разина. Весь художественный Петербург сбегался глядеть на нее. Газетные критики называли ее эпохой в истории русской живописи. Ильин был отправлен на казенный счет в Италию. С тех пор он как в воду канул. Требуемой работы не представлял, не присылал по этому поводу никаких объяснений. Никто не знал, вернулся ли он в Россию или же остался за границей. Не знали даже, жив ли он. О нем, правда, изредка вспоминали в своих тесных кружках старые художники. Достаточно позлословили насчет отсутствующих. Кто-нибудь вздохнет о том, что старые таланты с каждым годом переводятся, а новых-то что-то не видно. А прежде-то, господа, помните, тут непременно выплывал на сцену Ильин, личность и талант которого сквозь призму времени приобрели масштабы прямо такие легендарные. Одно время было пронесся слух, будто кто-то из художников видел Ильина в Одесской гавани, таскающим кули. Но слух этот быстро замер, и большого внимания на него не обратили. «Так вы, Ильин!» — растерянный, жалостливо бормотал Савинов. «Господи, как это неожиданно! Ведь я вас помню! Прекрасно помню. Что же это с вами, голубчик?
1: Что ж поделаешь, обстоятельства. Ирония судьбы, отрависты угрюмо отвечал Ильин, отворачивая в бок свое расплывшееся лицо. Покатился под гору. Встретишь кого из старых приятелей, так на другую сторону переходишь. Стыдно. Образ человеческий потерял. Однако господин, в голосе Лина сразу зазвучала рабская искательная интонация забитого человека. Позвольте узнать ваше имя. Савинов назвал себя. Ильин вдруг встрепенулся, и глаза его широко раскрылись.
2: «Савинов?» — спросил он. «Тот самый, что в соборе? Знаменитый?»
1: «Ну уж и знаменитый. Это вы слишком сильно, голубчик.
2: Ну, это вы?»
1: «Ну, я, если хотите. Родной мой!»
2: «Видел! Своими глазами видел!» — воскликнул Ильин, что-то похожее на умиление затеплилось в его опухших глазах. «Ручку, пожалуйте мне ручку! Не откажите!» Савин дружески открытым жестом протянул ему руку и не успел отнять ее, как почувствовал на ней холодные мокрые прикосновения губ Ильина. «Фу, как вам не стыдно!» — сказал он укоризненно и краснея. «Разве можно такие вещи делать?» Ильин вдруг прижал обе руки к груди крестом и за всей силы сжал их. «Господин Савинов!» — воскликнул он горячо. «Не вам руку целую! Русскому гению руку целую! Я мертвый человек! Новую зарю приветствую в вас!»
1: Савинов в замешательстве огляделся по сторонам. Вокруг них начала собираться глазеющая публика. Оставаться здесь далее было неловко, но в то же время нельзя было бросить Ильина, отделавшись от него несколькими копейками. Это не позволяло Савинову его деликатная, бесконечно мягкая натура. «Знаете что, Ильин?» — вдруг нашелся он. «Пойдемте ко мне в гостиницу. Я один-одинешенек, и вечер у меня сегодня свободный. Посидим, о старине потолкуем. Пойдемте».
2: «Одет-то я уж больно того», — замялся Ильин. «Господи, это пустяки-то какие! Но у меня, кроме общего хода, есть свой отдельный ход. И ключ постоянно в кармане. Закусим, чем Бог послал. Поболтаем. Может быть, придумаем что-нибудь сообща. Пойдемте. До меня отсюда всего два шага».
3: Лакей во фраке и в белом галстуке вошел в номер с приборами в обеих руках и ногой захлопнул за собой дверь. Он был так хорошо выдрессирован, что не позволил себе грубой выходки, к тому же Савинов хорошо давал на чай, но потому, как он умышленно небрежно ставил на стол тарелки, как он искоса поглядывал на Ильина, не поворачивая к нему головы, с каким достоинством он выслушивал заказ, было видно, что он возмущен из-за себя, из-за репутации заведения до глубины души. Ильин сидел на краю кресла, запрятав под него ноги и прикрывая ладонями прорванные колени. Он поминутно краснел и вытирал рукавом вспотевшее лицо. Когда лакей вышел, Савинов подвинул ему водку и сказал ласково: «Пейте, голубчик. Я знаю, что это вам теперь необходимо». Горлышко графина звенело о край стакана, когда Ильин наливал водку. Опрокинув ее в рот, он долго не проглатывал, сморщив лицо в какую-то брезгливую гримасу, потом проглотил с каким-то особенно громким звуком и часто-часто задышал через полужатые губы, точно отдуваясь от чего-то горячего.
2: «Извините, пожалуйста, я с похмелья», — потянулся он за другой рюмкой.
1: «Пейте, пейте, голубчик, я ведь специально для вас». По мере того, как Ильин пил рюмку за рюмкой, лицо его, к удивлению Савинова, принимало все более нормальный вид. Руки перестали трястись, голос прояснился, глаза стали светлее. Ел он жадно, неряшливо, запихивая в рот большие куски и громко чавкая, как едят наголодавшиеся, отвыкшие от приличного стола люди. Чтобы не смущать его, Савинов сел так, что между ним и Ильиным приходилась лампа с огромным красным висячим абажуром. «Хотите еще?» — спросил Савинов, когда Ильин кончил есть и вытер рот наружной стороной рукава.
2: «Нет, мерси, благодарствуйте, сыт. А вот папиросочку, если позволите».
1: Ильин затянулся несколько раз глубоко и поспешно и вдруг рассмеялся продолжительным тихим смехом. «Чему это вы, Ильин?» — спросил Савинов.
2: «Да вот гляжу я на вас, Иван Григорьевич».
1: Он и в самом деле выглянул из-за абажура. и вижу, хочется вам спросить меня, как дошла ты до жизни такой, да благородство не позволяет. Поверьте, что я не хочу быть нескромным, — вежливо возразил Савинов. — Полноте, какая ж тут нескромность со мной-то? Да кроме того, мне и самому хочется рассказать. Как знать, может, когда вы все это узнаете, вы не презрение ко мне почувствуете, как попрошайки уличному, а пожалеете. Ты конечно, как это дальше-то? Ну да черт, все равно. Слушайте мою исповедь, господин Савинов.
0: Вы прослушали первую часть рассказа Александра Ивановича Куприна «Погибшая сила». Рассказ читал народный артист России Александр Познанский. Продолжение следует.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Притча дня. Поучение в примере.
1: Притча о том, на что следует тратить время. Один мудрец взял пустой кувшин и наполнил его доверху небольшими камнями, собрал своих учеников и задал им первый вопрос. «Скажите, уважаемые, полон ли мой кувшин?» На что те ответили: «Да, полон». Тогда мудрец взял полную банку с горохом и высыпал содержимое в кувшин с камнями. Горох занял свободное место между камнями. Задал мудрец второй вопрос: «Полон ли теперь мой кувшин?» Ученики вновь подтвердили, что полон. Тут мудрец взял коробку с песком и его тоже высыпал в кувшин. Песок просочился сквозь горох и камни и занял все свободное место и все закрыл. Еще раз спросил мудрец своих учеников, полон ли кувшин, и снова услышал утвердительный ответ. Тогда достал мудрый человек кружку, полную воды, и вылил ее в кувшин до последней капли. Засмеялись ученики, видя все это. Сказал мудрец: «Я хотел, чтобы вы осознали, что кувшин – это наша жизнь. Камни – самая главная составляющая жизни каждого. Горох – это вещи, которые иметь приятно, но это не самое важное. И песок символизирует мелочи, которых полно в жизни любого человека. Если сначала кувшин наполнить песком, не останется места для гороха и тем более для камней. Так же и в жизни. Если тратить время на пустяки, не останется времени на самое главное». В жизни часто бывает так, что большое внимание мы уделяем вещам второстепенным, ставя их на первое место, а также забывая, что самое ценное у нас – это время. Внутри него мы и расставляем наши приоритеты. И, на мой взгляд, лучше сделать это правильно. А о чем для тебя эта притча, дорогой слушатель?
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.

0: Камчатка. 300 лет православия. Наверное, это самая или одна из самых дальних поездок, в которую можно отправиться вместе с паломническим центром Нижегородской епархии. Путешествие, в которое отправляются паломники, 6250 километров. Начальная точка – город Петропавловск-Камчатский. Затем отправление и размещение в курортной зоне. Называется она Паратунка. Ехать 70 километров. Курортный поселок Паратунка знаменит своими лечебными термальными водами. Курортная зона большая. Протяженность зоны вдоль долины реки Паратунка и ее притоков – около 30 километров. Там и будет организовано пребывание и отдых гостей. После утренней молитвы в качестве первой активности паломников ожидает Тихий океан и теплоходная экскурсия. Прибыв из месторазмещения в Петропавловск-Камчатский, начинается экскурсия по вулканам Камчатки в мультимедийном музее «Вулканариуме», который рассказывает о вулканах Камчатки и мира. Трансфер в морской порт, а там морская прогулка на катере в акваторию одной из самых красивых в мире гаваней – Авачинской бухты. Осмотр гнездовья морских птиц, острова Бабушкин камень, острова Три брата. Выход в Тихий океан. Вероятно, встреча дельфинов, касаток. Желающие могут искупаться в океане и даже порыбачить. Обед на катере из океанской рыбы и других морепродуктов. И вот уже день подходит к концу, пора отдохнуть, чтобы с новыми силами встретить новый день. Он праздничный. В этот день, 19 августа, празднуется Преображение Господне. Паломники отправляются на божественную литургию, после чего выезд в Корякское этнокультурное стойбище. Там можно познакомиться с укладом жизни коренных народностей Камчатки. Незабываемые впечатления подарит концерт местных аборигенов, завораживающая игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников. Уютная яранга согреет своим теплом, а вкус корякского травяного чая запомнится надолго. После обеда желающие могут прокатиться верхом на лошадях, а в завершении экскурсии искупаться в лечебных водах термальных Зеленовских озерков. Следующий день – тур на автомашинах повышенной проходимости к подножию древнего потухшего вулкана Вачкажец. Пешеходная экскурсия к цирку вулкана. А это около 6-8 километров в одну сторону. Этот горный массив и его окрестности являются одним из красивейших мест первозданной камчатской природы. Путешественников ждет трекинг, наблюдение за птицами, изучение альпийских и лесных цветов, созерцание и просто отдых на лоне первозданной природы. Купание в горном озере Тахкалоч. Для любителей подвижных занятий следующий день паломнической поездки – это 20-километровый сплав на надувных рафтах. Сплав проходит среди гор, срединного хребта по реке с порогами, безопасными для новичков, вокруг нетронутая цивилизацией природа. По пути сплава можно понаблюдать за чайками и дикими утками, а если посчастливиться, то увидеть медведя или белоплечного орлана. Все это делает путешествие по реке интересным и увлекательным. После завершения сплава – купание в Малкинских горячих источниках. Один из дней для путешественников – свободный. Занятия предлагаются по выбору и желанию. Это может быть вертолетная экскурсия в долину гейзеров, Курильское озеро. Желающие могут также посетить Камчатский краеведческий музей, Троицкий кафедральный собор, Музей истории православия на Камчатке, где можно узнать об открытии этой замечательной земли российскими исследователями и православными миссионерами. Но впереди еще много активностей и по запланированной программе. В следующий день выезд на спецтранспорте повышенной проходимости в район южной группы вулканов. Перевал Вилючинский. Восхождение на вулкан Горелый по пологим отрогам, шлаковым и лавовым полям. Потребуется физическая подготовка и выносливость. Подъем-спуск – это 4-6 часов, при этом перепад высоты – 900 метров. Интерес представляют кукурники – застывшие лавовые останки различной формы. На склонах можно увидеть целую историю самого активного массива вулканов Камчатки. У него 11 кратеров. Осмотр трех кратеров с ледником и кратерным озером займет час-полтора. В конце – отдых и восстановление сил в термальном бассейне. Оставшиеся два дня поездки также будут насыщены и наполнены интересными занятиями. Например, верхнепуранские горячие источники, выезд на Тихий океан, Халактырский пляж, океанический прибой и дыхание Великого океана никого не оставит равнодушным. Желающие могут искупаться или позагорать на черном вулканическом песке. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня я хочу поговорить с вами об осеннем урожае ягод. Многие садоводы считают, что очень мало культур, которые могут именно осенью давать нам такие свежие, нежненькие, ароматные ягоды. Многие считают, что выращивать их совершенно нет никакого смысла, якобы они невкусные, кислые там и так далее. Вот если у вас дети есть, внуки есть, то обязательно сажайте такие культуры, потому что это радость невероятная в глазах у ребенка, когда он видит вот эти все ягодки, висящими на кустиках, и это все можно съесть с куста именно, ни одна витаминка там не пропала. И плюс ко всему, организм ребенка уже успевает соскучиться опять по этим ягодам, потому что мы в июне, в июле только имеем с вами землянику, клубнику, там малину какую-то, а к осени уже все, ничего этого нет. Так вот, дорогие друзья, сейчас я вам назову 10 культур, которые могут давать нам ягоды именно осенью. Ремонтантная малина и ремонтантная земляника – это само собой разумеется. Но и прослушайте вот дальше мой рассказ, и вы увидите, что действительно можно много ягод собрать, и буквально это просто ягодные ассорти – на тарелке можно выложить, это и красиво, и аппетитно, и, как я уже сказала, большая польза, потому что это витамины с куста. Итак, ремонтантная земляника и ремонтантная малина. Вот земляника, она может быть и мелкоплодная, и крупноплодная. Все это правильно называть земляникой. Земляника крупноплодная, она достаточно уже распространена, почему-то многие очень хотят именно крупную выращивать. Сортов сейчас много, вы идите на садовую выставку, например, там спрашивайте, и вам подскажут, какие растения посадить. Мне вот, например, самой нравится «Чудо октября» или «Октябрьское чудо», по-разному называют, и «Королева Елизавета 2». Это вот два таких сорта, очень надежных. Они, кстати, уже много лет существуют в наших садах, проверены уже временем, что действительно дают прекрасный урожай. А вот это вот название «Чудо октября» – это говорит о том, что буквально до октября месяца висят эти ягодки. Маленькую подсказочку вам дам. Чтобы ягоды более полно отдали свой урожай, накройте вот эту крупноплодную землянику или спанбондом, или пленкой, лучше всего именно спанбондом. И тогда вот там будет потеплее на этой грядочке, и у вас даже заморозки не будут влиять на эти ягоды, и вы в октябре тоже сможете баловать своих детей вот такими вкусными, аппетитными ягодками. А вот мелкоплодная земляника почему-то вот мало распространена в наших садах, а она-то совершенно вот неприхотлива, не такая, как крупноплодная, потому что та для хорошего урожая требует очень хорошего питания. И кто снимает маленький урожай, вот знаете, пожалуйста, что вы просто свои кусты не докармливаете. Мелкоплодная земляника, она тоже, конечно, любит питание, но может плодоносить даже на менее плодородных почвах. И с одной грядки можно собирать достаточно хороший урожай. Вот у нас, например, это одна грядочка – дает столько ягод, что я каждый раз, вот один раз соберу, и полулитровая баночка, намятая с сахаром, вот этих вот ягод. Вкус необыкновенный, ну, как летом, а это уже сентябрь и даже начало октября. А уж аромат какой от этих ягод, это просто вообще вот потрясающий, и сразу в лето куда-то уносишься, вот когда чувствуешь вот аромат этих ягод. Сортов, опять же, много, и эти ягодки можно вырастить из семян. Кустиков посадить штук 50, не меньше. И вот такой урожай у вас хороший будет с этих 50 кустиков. Если одно растение стоит, например, даже ну, хотя бы 20-30 рублей, посчитайте, сколько это выльется, да, в какую сумму. А вот из семян-то очень-очень даже несложно вырастить вот эти ягоды. Кстати сказать, на нашем канале в Ютубе, который называется «Садовый мир», очень подробные инструкции, как сеять землянику из семян. Можете зайти туда и посмотреть этот ролик. Следующая культура, о которой я хочу напомнить, это облепиха. Когда-то она была, ну, буквально в каждом саду. и приусадебное хозяйство писало об этих ягодах еще с 70-х годов, когда именно бум был облепихи, все хотели ее посадить, она витаминная, она лечебная и так далее, и так далее. Потом как-то охладели к этой культуре, наверное, потому что собирать ягоды тяжело. Но, дорогие друзья, знайте, пожалуйста, что сейчас созданы новые сорта облепихи, которые имеют более длинную плодоножку, и собирать ее намного удобнее. Плюс ко всему и ягодка более плотная, она не лопается так вот легко в руках, как это было со старыми сортами. Поэтому сажайте, пожалуйста, облепиху. И вот если вы будете давать своим детям вот эти ягоды или в виде именно свежих ягод, или в виде отжатого сока, то ОРЗ, всякие простудные заболевания, вот они будут обходить вас стороной. И вы не будете пропускать ни школу, ни детский садик. Достаточно буквально полстаканчика каждое утро вот этого облепихового сока, и ваши детки ничем болеть не будут. Приготовить его совсем несложно. Миксером, там, каким-то комбайном или просто через сито давите эти ягодки. И вот этот сок заготавливаете в банке один к одному по объему с сахаром. То есть если у вас пол-литровая банка сока облепихового, то вы должны взять пол-литра сахара и все это смешать и убрать в холодильник. Получается очень концентрированный сок. А для того, чтобы его пить, вы просто его разбавляете кипяченой водичкой.
0: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: «Я ни разу за морем не был».
0: Автор.
1: Алексей Романов.
2: Песня «Я ни разу за морем не был» была написана Алексеем Романовым в 1980 году, после того, как они с друзьями проводили в Америку своего друга Игоря Саульского. Рок-музыкант, участник групп «Скоморохи», «Лучшие годы», «Машина времени» и «Арсенал», Игорь Саульский покидал родину навсегда. Алексей Дмитриевич вспоминал, что ему тогда почему-то стало обидно, почти до слез. Свои переживания он рассказал в песне. «Я ни разу за морем не был» вошла во второй студийный альбом группы «Воскресенье» под названием «Воскресенье-2» в 1981 году. Легендарная рок-группа, ставшая навсегда любимыми песни. При этом в разное время поднималась тема, связанная с заимствованием мелодии. Есть ли здесь заимствование мелодии, судите сами. Например, называлась группа «Битлз» и «Джон Леннон». А вот произведение «Я ни разу за морем не был»

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Что бы мы с вами делали без лифта? Это не риторический вопрос. Действительно, кто стал бы строить небоскребы, зная, что придется подниматься по лестнице? Кто стал бы жить в многоэтажных домах? Только спортсмены, наверное. Именно поэтому главный герой нашей программы сегодня – это лифт. Некоторые историки полагают, что впервые подъемный механизм появился в Египте. Своеобразными подъемниками пользовались строители пирамид, но впервые о лифте писал римский архитектор Витрувий, ссылавшийся, в свою очередь, на Архимеда. Великий греческий

0: римский ученый построил свой подъемный аппарат в 3 веке до нашей эры.
1: Интересный факт. Древнеримский Колизей был оснащен 12 лифтами. С подземных этажей они поднимали гладиаторов на арену, где проходили бои. В то время современные канаты и тросы заменяли десятки рабов, которые доставляли главных зрителей к своим ложам.
0: С тех пор лифт все никак не хотел изобретаться, пока в 18 веке во дворце Людовика XV не был установлен работающий образец. В конце того же века нижегородский изобретатель Иван Кулибин создал подъемные кресла, которые использовали в Петербурге в Зимнем дворце. Так почему же эти устройства не считаются полноценными лифтами? Потому что они работали за счет человеческой силы. Иногда людей заменяли крупные животные. Ситуация изменилась после того, как была изобретена паровая машина, которую начали применять в подъемных механизмах. Но лифт в случае обрыва каната был крайне опасен. И в 1854 году американец Элайша Грейвс Отис продемонстрировал свое устройство безопасности – ловители. Для наглядности Отис остановился на открытой платформе подъемника и топором обрубил удерживавший ее канат. При этом платформа оставалась на месте и не падала в шахту благодаря ловителям. Первый электрический лифт был запатентован в 1861 году все тем же Отисом. Именно благодаря повышению безопасности, а также использованию стальных каркасов, инженеры задумались над строительством небоскребов. Лифт таким образом изменил всю современную архитектуру. В следующий раз, когда вам не придется нести что-то тяжелое на себе по лестнице, выходя из лифта, скажите ему спасибо. Он это заслужил.

0: Радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: «Радио Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Программа «Чистого истока» в эфире «Радио Образ». Меня зовут Марина Дружкова. В этом году исполнилось 4 года с начала военной операции на территории Украины. Начало масштабной кампании, направленной, как мы все знаем, и на защиту Донбасса, и на восстановление исторической справедливости, на нейтрализацию угрозы, исходящей из Киева, и, конечно же, в противодействие экспансии НАТО. 4 года боевых действий показали и несгибаемую волю России к достижению поставленных задач, и самое важное – силу духа нашего народа. И сегодня в студии «Радиообраз» Елена Михайловна Лысикова, жена военнослужащего, которая с первого дня служит на СВО, многодетная мама, ее средний сын 15 января этого года, 2026-го, ушел в добровольческий отряд «Барс». Также Елена Лысикова – председатель благотворительного фонда «Сердце мира». Но очень важная строчка в этом ее послужном списке, что она волонтер СВО. Все 4 года Елена возит гуманитарную помощь на передовую, попадая под обстрелы, проводит за рулем сутками и не всегда успевает даже поесть. И мы сегодня очень рады, что Елена нашла время прийти к нам в студию, поделиться вот таким уникальным опытом, который невозможно почерпнуть ни за одной книги. Рада приветствовать вас, Елена Михайловна.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Я знаю, что с 22-го года, с первого года, как началась СВО, вы ездите на передовую. Почему вы помогаете бойцам?
2: Ну, в 22-м году вообще это был переломный, скажем так, год для нашей семьи, тяжелый год. Так как у меня муж профессиональный, военный, зашли они в первые секунды на СВО. Перед этим ночью был звонок о том, что муж успел предупредить, что он будет просто не на связи. Он говорит, у меня как бы, ну, не будет возможности, я не смогу звонить какое-то время, но ты не переживай, все хорошо. Как только появится возможность, я тебе, говорит, позвоню. После этого, ну, не спалось очень даже, как-то как будто вот выдернули, включил телевизор, и тут показывают президента, объявляется специальная военная операция. Скажу честно, начались самые тяжелые дни в моей семье для меня. Это были очень тяжелые дни, когда ты телефон не выпускаешь из рук, ты ждешь постоянно звонка, звонка нет, месяц нет, два нет, начинаешь сходить с ума. Вот это, ну, это не передать. Это было очень тяжело для меня. Переживания все эти очень тяжелые были. И просто в один момент мне позвонили знакомые из Ростова со словами: «Ты знаешь, говорит, нужна помощь». Я говорю: «Что случилось?» У нас, говорит, в госпитале раненые, и раненых больше, чем может вместить госпиталь. Нужна помощь, элементарно носилки, средства дезинфекции. Можешь помочь? Я говорю: да, я приеду прямо вот день-два, я соберу все, я приеду. Ну, закупила все, что могла на свои средства, погрузила в джип, прицеп и поехала в госпиталь.
1: Одна?
2: Одна. С тех пор, то есть приехав туда, увидев, насколько нужна помощь, я с тех пор, то есть, постоянно езжу, я знаю, что вот эта помощь очень важна и необходима, и езжу, помогаю, и то, что хотя бы кому-то мы смогли 5, 10, 20, 30 человек, если мы смогли им помочь, для меня это, скажем так, очень приятно, что мы смогли тылом помочь бойцам, которые отдают за нас жизнь, которые берегут наши дома и наше мирное небо.
1: То есть не было колебаний, не было сомнений. Зов о помощи, да, еду.
2: Да.
1: Так легче было пережить вот эти месяцы неизвестности о муже.
2: С того момента.
1: Через дело какое-то важное. Да,
2: да? С того момента, угу. Как я начала ездить, мне стало легче. Легче даже от той мысли, что если что-то, даже если я не узнаю, что что-то случилось, что найдутся такие же люди, которые протянут руку моему мужу. То есть это вот, ну, всегда воодушевляло, что есть еще не только я, еще есть другие люди, которые неравнодушны к той ситуации, которая есть. И помощь – это реальная помощь людям, которые в ней нуждаются.
1: Елена Михайловна, Я знаю, что полигоны, жизнь в гарнизонах, вы не понаслышке это все знаете. Вы жена военного, и это особый образ жизни. Расскажите нам о вашем муже. Он ведь у вас профессиональный военнослужащий?
2: Да, он профессиональный военнослужащий, мечтавший с детства стать военным. Я много слышала рассказов от свекрови, как он маленький. У них недалеко воинская часть, там, где он родился. Как он маленький, стремился попасть туда, увидеть. Как он очень ждал призыва срочную в армию. На срочной службе он попал в чеченскую войну, был в Чечне.
1: Сразу в горячую точку.
2: Да, сразу в горячую точку. В конце срочной службы получил ранение тяжелое, но потом он восстановился. И пошел опять в армию, и много лет, то есть с того времени он был и в Сирии у нас, вот Украина, то есть он видит себя только в армии, считает, что он защищает свою страну, свою семью, мы его полностью в этом поддерживаем и гордимся очень им. То есть он для меня вот он спешл буква, которая действительно очень много старается и делает.
1: Я знаю, что он морской пехотинец у вас, да?
2: Да, он военнослужащий морской пехоты.
1: Как для вас началась миссия туда, за ленточку? Помните свою самую первую поездку?
2: Да, помню. То есть первые года, до 23-го года, я ездила в основном по госпиталям, помогая госпиталям до ленточки. Это первые госпиталя, которые принимают именно из-за ленты. Когда появилась связь, хоть какая-то, с подразделениями. Так, ну, многих же знаю, ввиду того, что муж военный. А муж никогда не жаловался, всегда говорит, у нас все есть. Но в один момент я узнала, что есть перебой с водой, есть там какие-то определенные нужды. Когда я первый раз поехала, он даже не знал, что я еду за ленточку. Загрузила машину и пошла передавать бойцам туда помощь. С тех пор я езжу, и каждый раз, когда я вижу уставшие глаза ребят, которые измотаны, которые вот сейчас 4-й год находятся там, но, знаете, при этом у них на лицах всегда улыбки. То, что мы передаем им, отвозим гуманитарную помощь, простое спасибо услышать от них – это высшая награда. Потому что ты понимаешь, что они ждали, что это им необходимо. Кому-то согреют носки, ноги, которые вяжут женщины дома. Кому-то нижнее белье, которое тоже шьют у нас волонтеры. Кому-то станции связи. Вот. Ну, все не перечислить, но вот это вот, понимаете, увидеть их глаза уставшие. Ты понимаешь, что они очень устали. Да, они устали, но они не сдаются. Вот я всегда говорю, когда мне говорят здесь люди... Мы устали. Я говорю, вы знаете, вот я вижу бойцов, я понимаю, что они устали, но они не сдаются. Я говорю, поэтому считаю, что и здесь люди не должны сдаваться и поддерживать ребят там. Потому что для них вообще очень важно знать, что в тылу о них не забыли, что о них помнят.
1: Угу. Связь с мужем восстановилась у вас? Спустя какое время? Вот вы говорите, что вот было молчание, было тяжело.
2: Больше полугода. Выясняла через часть, все ли хорошо у наших подразделений. По мере возможности, то, что разрешено родственникам говорить, конечно, говорили. Что не разрешено, не говорили. Всегда теплилась, я говорю, мысль о том, что если вдруг нужна будет помощь, то кто-то найдется такой же, как я, и поможет.
1: Лена Михайловна, как отнеслась ваша семья к решению? У вас же все-таки 3 детей. Ну, достаточно уже взрослые есть дети, да? А маленький ребенок инвалид, да, бабушки, дедушки, близкие люди. Что вам говорили?
2: Вы знаете,
1: вас поддержали?
2: У меня все восприняли это как факт. Никто против не был.
1: Что по-другому невозможно. Нет, в этой ситуации?
2: Нет, на то время, вы знаете, у меня еще папа жив был, царство ему небесное. Он у меня сидел в инвалидной коляске. У меня папа болел тяжело и был в инвалидной коляске. И когда я начала ездить, он знал, он поддерживал меня. И он мне однажды сказал, мне еще мама говорит, куда ты собрался? Он говорит, ты знаешь, я вот, если бы мне дали сейчас, я бы вот прям на коляске поехал бы к ребятам и пошел бы с ними воевать. То есть у меня был офицером папа.
1: А, папа у вас тоже,
2: да,
1: военный?
2: Нет, он не военный, но был в офицерском звании. Он занимался здесь гражданской деятельностью. Но как в свое время был офицером, обучался, срочную службу проходил. Он говорит, я вот сейчас поехал. Я говорю, пап, ну уже все, нет. Он говорит, ну хорошо, я просто буду поддерживать тебя.
3: Угу. То это есть, очень важно, да?
2: Да? Это когда было очень близкие. Важно. Угу. Для меня было это важно. Поддержка отца, это было очень важно. Детям. Младший сын, он всегда верил в то, что я еду к папе искать папу, и папу увижу, обязательно от него передам ему там рисунки или что-то.
3: Вот. А сколько сыну было на тот момент?
2: На тот момент ему было 9 лет. Вот ребенок-инвалид, который очень любит своего отца, хотя отец у нас отчим.
3: А какие ограничения мы можем сказать, там, инвалидность с чем связана?
2: У нас у ребенка было атрофирование мышечной массы, которую мы восстанавливали. Сейчас есть недостатки, там есть то, что мелкая моторика не работает, небольшое отставание после перенесенного заболевания. Но
3: сам двигается без помощи.
2: Да, он сам двигается, сам себя обслуживает. То есть мы добились хороших результатов. Мы не кладем руки и занимаемся. Занимаемся также и плаванием, стараемся. Но не профессионально, а для здоровья, конечно. Именно для, да, чтобы выздороветь. То есть ребенка никто никогда не забывает, даже не учитывая, что у меня очень большая занятость и по волонтерству. Когда я начала этим заниматься уже более плотно, он помогал мне. Он до сих пор мне помогает. И фраза его, вы знаете, когда мы едем куда-то забирать гуманитарную помощь, он носит пакеты, и он говорит, мам, я же юный волонтер. Я говорю, да, ты юный волонтер. То есть я молодец? Я говорю, конечно, ты молодец. Мам, а бойцы ведь увидят, что я им помогаю? Я говорю, конечно, увидят. Ты им привет от меня передай. То есть вот для ребенка очень важно, что он может внести свой вклад в это дело и помочь ребятам там, бойцам. То есть если бойцы кто-то приходит сюда в отпуск, и мы, допустим, встречаемся, сын у меня с радостью идет на эти встречи. То есть он обожает эти встречи с бойцами. Но при этом его, когда бойцы спрашивают, ты же, говорит, хочешь быть военным? Он говорит, нет, я военным не хочу быть. Я хочу быть как мама.
3: Помогать военным.
2: Да, то есть
3: быть рядом с ними.
2: Да, в понимании ребенка о том, что помощь очень важна, она очень хорошо так отложилась, и что мы тоже не маленький вклад вносим, он это понимает.
3: Насколько важна поддержка тыла, и он видит, да? Даже при встречах, общении с бойцами.
2: Да, да.
3: Как другие дети отнеслись? Ваши же средние, старшие?
2: Старшая дочь спокойно отнеслась к этому. Средний сын гордится этим. Прекрасно помню, когда он на срочную службу пошел, мы общались с его командованием, и они говорят, вы знаете, вот мы, говорит, вашего сына спросили, почему он гордится вами и мужем. Ну, он, говорит, нам сказал. Ну, я, говорит, представляете, у меня отец, который воюет и защищает страну, а мать... Это человек, говорит, который не отворачивается от отца, при том, что он мотается у нас постоянно где-то по воинам. Она его поддерживает и поддерживает еще не одну тысячу человек. То есть, говорит, вот поэтому, говорит, я горжусь, что они у меня, говорит, такие вот оба. Один воюет, а второй, как жена декабриста, за ним ездит. Вот, то есть вот ее сын, видите, у нас...
3: А ведь он, по-моему, с вами начинал ездить, гуманитарную помощь отвозить, да?
2: Да. Но это вот, как говорится, отдельная история, как организовался сам фонд. Это вообще идея моего сына была.
3: «Сердце мира» мы имеем
2: да,
3: в виду.
2: Да, именно благотворительный фонд «Сердце мира».
3: Он еще до начала СВО был организован?
2: Нет, он именно во время СВО был организован. Мы ездили, однажды тоже поехали с ним в ростовский госпиталь. Это было 27 ноября 23 года. Привезли средства реабилитации, коляски, костыли, разные антисептики и так далее. И раскладушки, и воду. Самая ценная, кстати, была вода. И сын у меня помогал бойцам и работникам госпиталя отнести в отделение. И он пришел, сел в машину, когда мы уже уезжали. Он говорит, мам, ты знаешь, а ведь их там как кильки в банке. Ты знаешь, как им важны наши эти раскладушки, которые можно использовать как носилки. Ведь пацаны, которые лежат на полу, их можно положить, и им
3: то
2: будет удобнее.
3: То есть там даже места всем не хватало, да?
2: На тот период, да, места действительно не хватало. Было к сожалению, было очень много народа. И он, мы едем, и он говорит: мам, ты знаешь, я вот думаю, ну вот тебе уже тяжело, ты одна не справляешься. А в основном мы покупали на мою зарплату все. То есть то, что я заработаю, покупали и отвозили. Первоначально, да. Да. И уже были моменты, мы дома сидим, я говорю, сын там, говорю, тяжело, список большой, а не хватает. И он мне говорит: мам, ты знаешь, я вот думаю, что нужно организовать все-таки фонд. Привлекать людей, таких же неравнодушных, как ты, вам будет легче собирать и отвозить, действительно
3: большими
2: оказывать
3: объемами
2: помощь.
3: Помогать.
2: Да, больше объем будет, потому что она очень важна. И вот даже лейбл, который у нас олицетворяет нашу организацию, мы его регистрировали вместе с фондом. Данный лейбл разрабатывали мы совместно с ним. И вот так вот появился благотворительный фонд.
3: Вы и ваш сын?
2: Да.
3: Интересно. Как заработал? Нашлись единомышленники быстро?
2: Вы знаете, единомышленников в основном это волонтеры. Такие же волонтеры, как мы. Кто-то сам плетет, кто-то шьет. Так, если посмотреть среди населения, единомышленники есть. Но, к сожалению, в 2022 году наше население разделилось на две части. Кто поддерживает и кто против.
3: Ситуация за эти 4 года как-то в обществе поменялась, развернулась больше в сторону поддерживающих людей, которые за,
2: да,
3: которые хотят нашим ребятам помогать.
2: Вы знаете, поменялась. Да, поменялась ситуация за это время. Но поменялась она не в большую сторону, что хотят помогать. А вот на данный момент, вот сейчас много, очень часто я слышу, подходит ко мне: вот зачем ты этим занимаешься, мы же уже все, мы все закончили, уже мы победили. Я говорю: вы знаете, СВО не закончилось, оно продолжается, и ребятам также необходима помощь. Частенько слышу о том, что ведь вот Минобороны им помогает. Я говорю: да, Минобороны обеспечивает необходимым. Да, это есть. Но, говорю, вы забываете о том, что обеспечение порой до горячей точки не успевает дойти. Не потому, что кто-то не хочет, а в силу непреодолимых обстоятельств. Потому что противник, он нацеливается на данные конвои, которые везут обеспечение к нашим бойцам. И вот если произошел подрыв врагу данного конвоя, в этот момент очень необходима волонтерская помощь.
3: Потому что если подрыв, не получили лекарства,
2: да,
3: медикаменты, да, или какие-то вообще,
2: да,
3: самые необходимые,
2: да, самые необходимые
3: продукты, средства защиты.
2: Да, и вот в этот момент волонтер, приехавший, перевезший...
3: И закрывает эту потребность. Да,
2: да, он закрывает эту потребность, и бойцам легче становится, потому что иначе им там не пришли продукты, они будут голодать, пока не придет следующая машина. Как бы всегда в этих ситуациях взять и Великую Отечественную,
3: да,
2: войну.
3: Любую войну взять.
2: Тыл и фронт
3: тыл
2: были
3: помогал
2: вместе, да.
3: Наряду,
2: да,
3: с государством, конечно.
2: Да.
3: Угу. И сын начал вам помогать, ну, сразу практически,
2: да,
3: прямо на передовую с вами, да, отвозил помощь, ее разгружал.
2: Да.
3: И как-то в нем постепенно вызрело вот это желание тоже пойти,
2: вы
3: туда
2: знаете,
3: уже как боец.
2: На контракт он собирался еще, когда на срочную службу пошел. Я, как жена военнослужащего, как мать бойца будущего, я ему сказала: сынок, не торопись контракт заключить, ты еще не научился ничему. Давай, говорю, договоримся. Ты сходишь на срочную службу, обучишься, и после этого мы будем с тобой разговаривать. Потому что я помню, как муж рассказывал, когда он по срочной службе, не зная ничего, попал сразу в горячую точку. Это сложно, это тяжело. И человек должен осознавать, что он пойдет, куда он пойдет, что это не игра в компьютер, там нет автосохранения, там нет 5 жизней. Когда он демобилизовался со срочной службы, он неоднократно со мной ездил в зону СВО, видел происходящее. И вот в прошлом году он принял решение о том, что он все-таки хочет идти. Мы с ним долго беседовали, я ему задала один важный вопрос, который был важен для меня. Я ему говорю: скажи мне, ты тщательно обдумал свое решение? Потому что, как бы мне говорил, я как мать, конечно, я против. Там туда, ну, любая мать не захочет своего сына отправлять на войну. Я говорю, если ты мне скажешь, что ты обдуманное это решение, я не буду, говорю, препятствовать. Поддержу, чем смогу, как бы мне это больно и тяжело не было. И он мне сказал, мам, я это тщательно обдумал. У меня было время, у меня была возможность увидеть, что происходит. И я считаю, что мои руки там необходимы.
3: И вы его благословили, как
2: да.
3: мать, да, на это решение. Я знаю, что вы одна до сих пор возите гуманитарную помощь, загружаете свою «Газель». У вас же «Газель», да?
2: Да, бронированная «Газель».
3: Бронированная «Газель». Разъезжаете по ней. Вот как-то представьте себе, женщина одна ездит по Донбассу. У вас даже позывной появился, «Волчица», да, из-за того, что вы возите одна эту гуманитарную помощь.
2: Нет, волчица это у меня давно, достаточно с детства. Уже никто не помнит, как это появилось, но это достаточно давно. Mm-hmm. А на СВО он, да, закрепился, потому что я езжу одна, езжу по горячим точкам, развожу гуманитарную помощь. Как мне однажды спросили, ты, говорит, не боишься?
3: Да, вот я хотела как раз этот следующий вопрос задать.
2: Вы знаете, иногда бывает очень страшно. Но мысль о том, что если я не доеду, это будет катастрофа для большого количества людей, потому что они не получат необходимые средства, она как бы этот страх оттесняет. И в этот момент ты едешь с уверенностью, что все будет хорошо. Господь Бог бережет, слава Богу, мы доезжаем. Всегда я доезжаю, передаю ребятам, вижу их лица. Вы знаете, особенно, знаешь, приезжаете, когда в несколько подразделений часто, ты уже всех знаешь. И ты когда приезжаешь, вот все их лица смотришь, чтобы все они в строю. Когда ты видишь себя, они в строю, это прям вот еще больше воодушевляет, как бы страшно не было. Страх оттесняется. Да, но я так же, как и все обычный человек, страх, конечно, есть.
3: А вы попадали ведь под отстрел. Бывали страшные минуты? Можете вспомнить вот такой случай?
2: Бывали, да, страшные минуты. Даже вот не очень давно, это вот буквально в январе. Многие видели по телевидению, показывали и в соцсетях писали, когда были атака в Воронеже, когда пострадали мирные люди. Как раз в этот момент я возвращалась с СВО. Я была в тот момент, вот у меня пару поездок было, я ездила не одна, а с волонтером с Борского района. Мы стояли на М4 в пробке, перед нами была авария. Слева от нас, может, метров 800, то есть недалеко совершенно происходили эти взрывы. Волной машину качает. Волонтер у меня говорит, слушай, там, говорит, взрывается. А мы, говорит, даже бронь... А мы единственный раз не взяли с собой бронежилет. И я говорю, ты знаешь, если сейчас промажут, падут по нам, нам броня не поможет. Поэтому, говорю, рекомендую, отвернись в окошко и не смотри. Она говорит, думаешь, легче станет? Я музыку погромче сделаю, не будут взрывы слышны. Вот так сидели. Но у нас была рация дальнобойная включена. Мужчина, вы знаете, видимо... У нас у женщин все-таки нервы крепче, чем у мужчин. Mm-hmm. Мужчины-водители, там прям был кипиш у них небольшой в эфире. Вот. Но мы как бы, слава богу, потом пошла колонна. После пятого взрыва мы тронулись. Мы уехали с этого места. И до сих пор вот с волонтером вспоминаем, что нас вот прям Бог уберег. Таких случаев разных было много. Все их не пересказать. Но опасность всегда есть. Потому что мы ездим, все-таки понимаем, мы куда ездим.
3: Елена Михайловна, безопасность волонтеров, она как-то регламентируется законодательством?
2: Да, сейчас вот у нас новые меры поддержки были вменены законодательством, что мы имеем страховку. Она почти как у военных. Пока неизвестно, но якобы с января месяца ее отменяют на зону, где большая опасность и близко к ЛБСу. Надеюсь, конечно, что этого не будет, потому что, ну, в тыловой территории я не вижу смысла от страха. А вот там она нужна. Потому что у нас и ранения получают волонтеры, и погибают волонтеры. То есть есть такое, да.
3: Вы ездите в бронированной машине, у вас есть бронежилет. Насколько вы защищены? У вас защищена машина броней.
2: Ну вот смотрите, броня, да, у автомобиля. А в автомобиле с инкассаторской броней, то есть она, по сути, рассчитана на обычную пулю. Попадая в зону СВО, мы понимаем, что там бронированное все. Идет бронепули против брони, кумулятивные снаряды и так далее. Если у нас танки не выдерживают, то неужели броня инкассаторского автомобиля поможет? Нет. Но есть надежда, что она спасет от осколков. Когда рядом с тобой взрывается что-то и летят осколки в разные стороны, что она просто не пропустит осколки.
3: Или если по цели бьют, прям попадают.
2: Если бьют по цели,
3: то уже шансов нет, спастись.
2: Нет.
3: То есть вы постоянно рискуете, вы это осознаете, понимаете, что каждая ваша поездка в зону СВО, она связана с реальным риском для вашей жизни. А вот что помогает вот таким волонтерам, как вы же не одна. Вот это вот такое сильное желание помочь. Вы видите, насколько остро необходима ваша помощь, сколько наших бойцов, солдат, ребят в ней нуждаются. У вас больше это вот материнское чувство вот подставить, как вот закрыть свою материнскую грудью, да? Вот даже если вот представлять, знаете, вот глядя на вас, я представляю родину-мать почему-то. У меня вот такой образ возникает. Ведь не случайно мы мать, сыра, земля, родина-мать. Вот возвеличиваем именно женщину. В ней, наверное, так много любви. И вот любовь, я думаю, перекрывает вот этот страх. Страх, который есть в каждом человеке за свою жизнь.
2: Вы знаете, да, у нас Нижегородская область... Она одна из самых, скажем так, патриотичных.
3: Угу.
2: У нас действительно очень много волонтеров, которые ездят за ленточку. По крайней мере, насколько вот мы общаемся с волонтерами других городов, все говорят, что с нашей Нижегородской области это самое большое количество. Да, для нас они бойцы, которые там находятся. Это для нас и братья, это для нас и дети. И каждый раз, когда мы туда едем, мы видим, что наша помощь, она очень важна. И где-то наша помощь спасает жизни. Во многих подразделениях, к которым мы приезжаем по необходимости. То есть вот у них есть срочно... Вот произошло, ну, что-то не доставилось к ним. Мы везем, и мы понимаем, что мы спасаем жизни. Мы своего рода тоже военные. Непризнанные, поэтому мы волонтеры. Вот. И мы, да, мы стараемся, для нас это важно. Это своеобразная миссия. Помощи, военная миссия.
3: А у вас уже за эти годы сложились какие-то отношения с подразделениями? Вы сотрудничаете примерно с одними и теми же? Или вам могут позвонить из любого места, из любой точки, вас уже просто знают, передаются там от одного к другому?
2: Вы знаете, ввиду того, что у всех ограниченный ресурс, подключается с помощью не так-то много людей.
3: Все равно ее не хватает, вы считаете,
2: ее не хватает, да. К сожалению, ее не хватает потребностей и запросов больше, чем ресурса.
3: То есть, получается, мы не особо активны, да?
2: Нет.
3: Наш народ пока еще не проснулся до конца.
2: На данный момент, вот если разговаривать с руководителями всех многих волонтерских групп, сбора помощи, они очень сильно снизились еще в прошлом году, когда начались мирные переговоры. Но почему-то многие люди решили, что мы всех победили, у нас уже мир. А СВО до сих пор продолжается, и до сих пор нужна наша помощь. И сложность возникает именно в том, что закрыть эти потребности, ресурсов поэтому не хватает. Многие перестали, наоборот, перестали помогать.
0: От чистого истока.
3: Это программа «Чистого истока». Я приветствую всех, кто только присоединился к нашей беседе. У нас сегодня в студии Елена Лысик, волонтер СВО с позывным «Волчица», председатель фонда «Сердце мира», многодетная мама, жена морского пехотинца. Мы сегодня говорим, что значит быть женой офицера, что значит быть волонтером, который откликается по первому зову с первой минуты, когда нужна помощь. И Елена Михайловна нам только что рассказала, как это непросто, и собрать помощь. К сожалению, уже вот мы больше устали, чем те, кто там нас защищает ценой своей жизни. Вот так мы расслабились. Помощь нужна, и поэтому, наверное, ради этого мы сегодня собрались, чтобы вспомнить, что, насколько все не так, как здесь у нас сейчас за окном. Не так тихо, не так мирно, не так спокойно, к сожалению. И что от нас, от тыла, наши бойцы очень ждут помощи. Елена Михайловна, я знаю, что вы получили профессию медика за это время. Как это случилось? Что стало толчком, таким первотолчком для обучения? На передовой не хватает медиков, санитаров, вот квалифицированных знаний по оказанию первой медицинской помощи?
2: Да, на передовой у нас действительно не хватает медиков. И просто у нас так получилось, что однажды, несколько лет назад, когда я приехала с гуманитарной помощью, я ее везла для подразделений, и на госпиталь у меня было несколько заявок. Командир одного из подразделений подошел ко мне и говорит: «Помоги». Я говорю: «Что случилось? Ну, вроде вот я привезла аж гуманитарную помощь». Ты знаешь, говорит, у нас такая ситуация. Ушли бойцы на задание. Погибли несколько человек. То есть было 5 человек на задание пошли, 3 погибли, 2 смогли откачать. Отравление газами. К сожалению, говорит, первый госпиталь принял, отправили дальше. Потом следующий госпиталь, их осмотрели, оказали первую помощь. Дальше посоветовали поесть шоколады и отправили на передовую позицию. Они, говорит, вообще, говорит, ну, по какого ща? Я, говорит, их уже 5 раз возил в госпиталь, их не принимаю. Я его спрашиваю, командир, а можно я с бойцами побеседую? Ну, можно, говорит, иди, конечно. Я с бойцами поговорила. А получилось так, знаете, гуманитарную помощь везла в первый госпиталь, который их первый не принял. Я говорю, ребят, ну, я с ними побеседовала, говорю, ребят, я сейчас в госпиталь съезжу, узнаю, в чем дело, и будем думать, что делать. Доехала до госпиталя, отгрузила гуманитарную помощь, там медикаменты, эти одноразовые пеленки, разные там тапочки, носочки, трусики и так далее, продукты. Говорю, так и так, вот у вас бойцов принимали? Да, говорит, было такое. Я говорю, а кто из врачей осматривал, можно мне с ним побеседовать? Сейчас, говорит, посмотрим, если он не в операционной, там поговоришь. Как раз он только вышел из операционной, мы с ним стали разговаривать, он говорит, как они на позиции? Да их же лечить надо, да у них поражение легких, да им надо капать, да им надо вентиляцию там и так далее делать. Я говорю, ну вот такая ситуация, вот дальше госпиталя не принимают.
3: Везде отказывают.
2: Да, отказывают. Он говорит, мне, значит, дает список лечения. Пожалуйста, говорит, пролечи, потому что к нам вернуть их, то есть следующие госпиталя должны принимать уже. Их уже отправили дальше. Мы, говорит, не можем обратно это все сделать. Но им, говорит, надо лечение. А препараты я все сразу закупила. В ближайший город доехала. Дальше было самое сложное. Нужны были капельницы. И я искала, ходила по больницам. Во всех ближайших населенных пунктах, чтобы найти медсестру, поставить капельницу. Я вот уже не помню сейчас, какая по счету, 7-я или 10-я, это была больница. Их настолько много я проехала, где мне в очередной раз уже отказали. И я вот стояла посреди холла. У меня непроизвольно текли слезы. Не в голос, а в голос. У меня просто вот я прям голову к ним подняла и сказала, да что ж, говорю, вы за люди-то, а? Они за вас жизнь здесь кладут. А вы им капельницу поставить не можете. И тогда ко мне подошла женщина. Сказала, пойдем, я тебя отвезу к врачу, который поможет. Отвели меня к врачу, а у врача сын на передовой. Она говорит, я сделаю. Даже если меня уволят, я сделаю, потому что я знаю, как это тяжело. И вот тогда ребят лечили. И мальчишки мне сказали, мы, говорит, знаешь, мы готовы тебе и руки, и все что угодно дать, если ты выучишься на медика. Потому что в данной ситуации оказалось, что мы не нужны никому, кроме тебя.
3: Лена Михайловна, можете объяснить, почему, с чем были связаны отказы, по какой причине, основания какие?
2: Вы знаете, как бы в гражданской больнице военного принимать нельзя. Они идут в госпиталя.
3: Так.
2: А ввиду того, что вот так вот в госпитале получилось у них, да, и это необъяснимо, почему их...
3: Почему в госпитале не приняли?
2: Их принял госпиталь, выписал им.
3: Не оказал нужной помощи.
2: Да, не оказал нужной помощи, выписал им рекомендацию в виде шоколада и отправил на передовую линию. Вот. И вот тогда это было просьбой бойцов. Один из них уже погибший, царство ему небесное, и светлая память по ему, очень хороший человек был. И тогда это было толчком для меня пойти обучаться на медсестру. В зоне СВО я нашла курс обучения, я выучилась, получила документы, что я являюсь медсестрой, научилась делать уколы.
3: Ставить капельницу научились?
2: Да, научилась капельницу. Как бы научили всему, что могли. Дальше мне предложили там также выучиться на реабилитолога. Я выучилась на реабилитолога. Вы знаете, видимо, в тот момент у меня было настолько большое желание научиться помочь ребятам вот в таких ситуациях, что мне, видимо, сигнал сверху был. Мне предлагают выучиться на военно-полевого хирурга. Это 9-месячный курс. Я согласилась для того, чтобы расширить свои знания. Я выучилась. Но я всегда честно признаюсь о своих возможностях, то есть я это не скрываю. Ну, как военный хирург я себя не вижу. Военным хирургом должен быть человек, который выучился профессионально не один год а не так, что вот прошли вы курс теоретический, идите оперируйте. Нет, конечно. То есть я на такое не способна и даже бы в это не пошла. Но для того, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшему, для меня эти знания были важны.
3: То есть такой случай представился?
2: Да, да, были такие случаи. После этого было принято решение, мы получили разрешение на одну из позиций разбитые, сделать медицинскую комнату, чтобы могли медики, работающие в части, оказывать помощь на передовой линии. Вот. Еще почему такая идея родилась на тот период времени? Дело в том, что условий, вот даже когда надо было ставить капельницу, стерильных условий нету. В окопах нету.
3: В окопах, блиндажах.
2: Да, в окопах, блиндажах нет. И вы знаете, я даже очень часто видя медиков, которые стараются создать санитарию в этих блиндажах, да, и очень много оказывают помощи бойцам, первой помощи, чтобы их дальше отправить на материк, в другие госпиталя. Я преклоняюсь перед ними. Это настолько сложно, настолько тяжело в тех условиях это все. И вот у меня идея родилась тогда сделать медкомнату. Получив разрешение, мы создали. Я закупала материалы, там все. И совместно с бойцами была сделана медицинская комната.
3: То есть со стерильными условиями,
2: да,
3: необходимыми.
2: Да. Скажем так, не 100% стерильные, но максимально в тех условиях возможные. То есть там можно было, по крайней мере, вот эта пыль-грязь, вот, которая присутствует у нас в блиндажах все-таки, потому что это земля, она была недоступна. Ну, можно было поставить капельницу, там обработать раны какие-то. Ведь бывают раны, которые для госпиталя они не идут. Ну, вот делал что-то боец, да, поранился. В условиях антисанитарии это все загнивать начинает. А медик может там оказать в этой комнате помощь, обработку производить. То есть, ну, все в одном месте. Собрали медикаменты, поставили стерилизатор туда небольшой, прям вот, чтобы можно было хоть что-то там стерилизовать. Холодильник для медикаментов сделали. Для удобства медиков мы тогда поставили чайник, плитку, ну, чтобы мог медик хотя бы что-то перекусить. Элементарно там себе чай поналить. И да, неоднократно приходилось оказывать помощь. Были такие случаи.
3: Не хватает госпиталей, как я понимаю, да, на передовой? Или просто это связано с тем, чтобы можно было прямо на месте оказать помощь до того, как будет доставлен уже до госпиталя боец?
2: Да, это связано именно с оказанием помощи прямо на месте.
3: Прямо на месте, ага. А есть еще такие похожие комнаты созданы? Вы знаете?
2: Нет.
3: То есть это вообще первый случай?
2: Это она единственная.
3: Да что, как интересно.
2: Она единственная. Были мысли и проекты об этом, но вы понимаете, это нужен большой ресурс.
3: Ресурс материальный.
2: Финансовый, материальный, да. Ведь, понимаете, мало того, что найти место, где сделать, нужно получить разрешение, нужно найти руки, кто будет делать. Ведь, понимаете, опять же, показать какую-то позицию каждому встречному, поперечному нельзя. Это можно не помочь, а наоборот, ребятам сделать хуже. Поэтому она единственная в истории. И я думаю, что больше таких нет.
3: Елена Михайловна, а как часто вам приходится выезжать с гуманитарным грузом туда, в горячую точку, на передовую зону СВО?
2: От 1 раза в месяц до 8. Самое большое было это 8 раз за месяц поездка.
3: И, по-моему, у вас какая-то поездка очень длительная была, несколько месяцев находились.
2: Да, была длительная поездка.
3: А с чем она была связана, такая длинная командировка? С какой-то особой миссией?
2: Вы знаете, я тогда поехала туда с гуманитарной помощью. Оказалось, что нужна помощь, бывает очень часто прямо на месте оказать. Это, ну, порой все, конечно, не перечислишь, порой вот прям вот срочно нужно. И получилось, я сняла жилье недалеко от бойцов, несколько подразделений изо дня в день. Просили помочь, потому что, во-первых, и транспорта не хватает по тыловым линиям пройти. Ну, как бы не на ЛБС, а вот от ЛБС в сторону России. Нужно съездить, что-то забрать, что-то купить, привезти им, доставить там. Где-то на позиции помочь, как, вот опять же, у кого-то что-то загноилось, почистить, перебинтовать и так далее. И вот почти шесть.
3: Нужны прям волонтеры на месте, в принципе, группа волонтеров рядом, недалеко от ЛБС, да?
2: Да. Mm-hmm. И вот почти 6 месяцев у меня вот заключалась работа в этом. И я бы с удовольствием туда уехала, вот. Но у меня есть ребенок, которому мне нужна здесь. Вот. Когда в каникулы, конечно, у меня ребенок с бабушкой на даче, я могу уехать на более длительный срок. Mm-hmm. Вот. Если бабушка не может взять, значит, соответственно, я на длительный срок не уезжаю. А так во время, вот время, учебное время, когда идет, это с сентября по май включительно, я выезжаю в выходные дни, когда, то есть у меня мама моя, либо мама мужа, одна из бабушек может побыть с сыном, а я в этот момент быстренько туда-обратно съездить, отвезти. Я говорю, ну и самое большое, это было 8 раз за месяц поездки.
3: Кроме того, что вы собираете гуманитарную помощь, ее отвозите лично в своем транспорте, встречаетесь с бойцами, оказываете медицинскую помощь, вы еще и здесь трудитесь по возвращении. И я знаю, что с организацией «Наше наследие» активно сотрудничать недавно. Руководитель этой организации, Анна Марковна Шевченко, была в нашей студии. Они рассказывали, какие замечательные проекты они реализуют совместно со школами, привлекают к патриотической работе. Вот как раз руки школьников использовали для того, чтобы вот эти делать своими руками все необходимое для фронта. Что вы, наверное, отвозите. Вот расскажите про это сотрудничество, про ваше знакомство, как оно завязалось, и что делаете здесь вы. То есть вы практически не отдыхаете. Находясь и здесь, и там, вы постоянно что-то делать в помощь фронту.
2: Да. Находясь здесь, я, помимо того, что вот участвую в проекте с «Оно наше наследие», угу. помимо того, что у меня есть свой благотворительный фонд, помимо того, обширной волонтерской деятельности, у меня еще есть основная работа.
3: Еще и работа.
2: Да, потому что ведь вы понимаете, волонтер – это человек, который живет и все делает на патриотизме. То есть мы не имеем ни зарплат, ни какой-то финансовой поддержки от государства, ни от чего. Все, что мы делаем на патриотизме, на безвозмездной основе, только с той одной целью, чтобы помочь фронту, нашим бойцам быстрее победить, чтобы они быстрее домой вернулись. А это было достаточно давно, уже больше года. Нужно было в госпитале подушки. У меня был прифронтовый госпиталь, который просил помощи в подушках, полотенце им нужно были, постельное белье. И общаясь с одним из волонтеров Нижнего Новгорода, тоже другая группа, содружественная с нами, я говорю, знаешь, я говорю, вот такая потребность, я даже не знаю, где, говорю, мне вот ее найти, потому что волонтеры шьют многие, там, косточки шьют, а это просто, говорю, именно квадратные небольшие подушки. Он мне говорит, ты знаешь, я тебя познакомлю с одним человеком замечательным. И вот тогда он мне присылает телефон и говорит, я звонил человеку, сказал, что ты позвонишь. Зовут ее Анна Марковна. Позвони, она ждет звонка. И вот это был первый мой звонок ей. Я ей позвонила, говорю, вот так и так, я от такого-то волонтера. Мне сказали, вы делаете такие вещи, которые нам очень необходимы. И вот это был первый раз, первое общение, первое мое знакомство с прекрасным человеком, у которого замечательные проекты. Эти проекты не просто помогают бойцам в зоне СВО, они еще и социально направлены здесь, что очень важно. Это обучение шитью детей. Детей в обычных школах, детей в коррекционных школах, что вообще очень важно. Потому что некоторые люди, скажем так, к детям в коррекционных школах не относятся как ко всем детям. А мое мнение, они даже лучше порой где-то обычных детей. Они беззлобные, они более добрые, они более старательные. И вот сейчас даже, вот когда я между поездками зоны СВО, да, мы ездим по школам, я вошла в проект к ней, о чем я очень рада, я очень благодарна данному сотрудничеству. А мы ездим в школы, мы ездим, собираем изделия, которые они изготавливают по проекту, отвозим им ткани, ходим к ним с патриотическими уроками.
3: В школы ходите?
2: В школы, да.
3: Встречаетесь ходим. С детками?
2: Да.
3: Вот это тоже интересно.
2: Да, это работы. Прекрасно.
3: А о чем вы рассказываете, Елена Павловна?
2: Вы знаете, мы с ними беседуем. Я не рассказываю, а беседуем. То есть они, да, мы им говорим о том, что я езжу в зону СВО.
3: С какими классами? Это какой возраст ребят?
2: Ну, в основном это старшие классы уже, потому что все-таки маленькие дети не шьют, а вот постарше немножко.
3: Те, кто участвует в проекте?
2: Кто участвует в проекте,
3: шьют, да. Постельное белье,
2: да?
3: Да,
2: да, да.
3: Да.
2: И вопросы, у них порой возникают вопросы, ведь они знают, что они шьют. Шьют для госпиталя, там шьют в зону СВО, но понимания, зачем это нужно, нету. И вот наши уроки проходят в плане того, что мы с ними беседуем. Я им рассказываю, для чего, кому нужно, как это происходит, то есть как используется. Буквально вот пару занятий назад в одной из школ, вы знаете, ну, дети там спрашивают, а страшно, не страшно? Вы боитесь, говорит, ездить в зону свою? Я говорю, нет, не боюсь. А потом в коридоре меня подходит, спрашивает, вам страшно? Ну, вот когда вы там... Я говорю, ну, знаете, как бы я же живой человек. Это только не живой, ничего не боится. И, ну, как и все я, да, я чего-то боюсь. Ну, страх всегда вытесняется тем, что целью твоего нахождения. И были вопросы, а зачем нужны окопные свечи? И я объясняю, для чего используются. Как это спасает жизни бойцам в трудные минуты. То есть у детей должно быть понимание... Вот многие говорят о патриотических уроках, но понимание не дается. И вот в виде беседы с детьми о том, что, что нужно, для чего нужно, как это спасает, это важно. Детям это интересно. И я могу сказать, что после таких бесед, вот как говорят преподаватели, директора школы, больше детей интересуются тем, что они, чтобы подключиться к деятельности других деток, шить с ними, там, нарисовать рисунок, написать письмо. Потому что даже вот письма, которые пишут дети, передаем мы в зону своего бойцам на ЛБС. Они их читают, они им дороги. Для них это радостная весточка отсюда, с тыла. А у некоторых в блиндажах висят на стенке письма детские. То есть это очень важно. Это поддержка, своеобразная поддержка, во-первых, ребят, боевого духа. Вот. И ребята на СВО понимают, что они не брошены, что они не одни, что их ждут и поддерживают. То есть это очень важно. Так вот у нас проходят уроки.
3: Я знаю, что у вас телефон не умолкает. Вам постоянно кто-то звонит, куда-то зовет. И в госпитале тоже ходите?
2: Да, мы везде
3: здесь
2: ходим.
3: Здесь наши, нижегородские, да.
2: Ну, здесь меньше. Больше все-таки я там, потому что... Вы знаете, вот есть такое понятие. Два вида волонтеров. Это тыловые и фронтовые.
3: Вы фронтовой?
2: Я больше фронтовой. Потому что здесь есть много замечательных людей. Меня вот за эти годы жизнь свела со многими волонтерами, с кем мы общаемся, кто действительно душ вкладывает во все это, чтобы всячески здесь сделать что-то, помочь ребятам туда, в зону СВО. Вот. А я более фронтовой, то есть я вот собрала все, что нужно, отвезла, передала в руки. А для меня очень важно передать в руки. Потому что если вот, я не знаю, слышали вы или нет, но по первости очень часто у нас не доезжали гуманитарные грузы. И вот эта передача именно в руки, на позиции, она очень важна. И поэтому я езжу все время сама. Уже вот 4 года почти.
3: Много уже потерь за это время. Вы же лично общаетесь, наверное, со многими. Помните в лицо, как вы говорили, да?
2: Да, к сожалению, да, мы теряем замечательных бойцов порой. Вот честно скажу, для меня это тяжело.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлея ко спасла есть, сам се издав смерти. Тлением и смертью моей есть и твоето бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прессе грешных моли не гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мы раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, коже восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий благословен еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, Тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси, Отец наших Божий благословен еси, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.

0: веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя во веки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издеваешь и верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняющие страстей находа Деву, тем же Тя поем во всем.

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица, всяку слез отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидения отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедуй.

0: предающий их, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия во здравие притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне яко немощну, покорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши ту яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри меня, требующая Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесей и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаеми и скорбми обуреваеми, взирающи на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не има бобо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
1: Евангелие от Иоанна.
2: Глава 5. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тот был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус увидел его лежащего и, узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». И спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцелевший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и наступило уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинное. Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова. Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец Сам засвидетельствовал о мне. А вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели. И не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, кого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете меня. а если иной придет во имя свое, то примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам?»

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы снова обращаем свой взор к общим характеристикам изображений святых на иконах. Мы с вами уже рассмотрели, как изображаются святые пророки и святые апостолы. И сегодня мы продолжаем с вами рассмотрение этой темы. И обращаем свой взор к святым равноапостольным, то есть к святым, которые, подобно святым апостолам, потрудились в обращении ко Христу разных стран и народов. Таковыми, например, являлись цари Константин и Елена, чья память празднуется 3 июня по новому стилю, креститель Руси, князь Владимир, память которому отмечают 28 июля, и великая княгиня Ольга, день памяти которой 24 июля по новому стилю. Изображения святых равноапостольных имеют в основном ту же иконографическую символику. Отличия могут быть в изображениях одежды, которая характерна была для своего времени и народа, когда они жили и когда они обращали эти страны и народы ко Христу. Часто в иконографии равноапостольных царей и князей появляются изображения креста, символ крещения и спасения о вечной смерти. Другим видом и типом изображения людей, которые обращали ко Христу свои народы, были святители. Что мы понимаем под словом «святитель»? Ибо это слово, оно имеет очень широкое значение. Слово «святитель», помимо обозначения святого, о чем у нас сейчас будет разговор, еще обозначает некое абстрактное обращение к правящему архиерею или какому-либо известному церковному деятелю. Когда мы говорим о еще не прославленном, но уже почитаемом в народе человеке, который был митрополитом, патриархом или епископом, называя его «святитель». Это одна сторона вопроса. Мы с вами говорим сейчас о святителе как о именно чине святого. Еще раз повторю, что святитель это мог быть патриарх, митрополит, архиепископ или епископ, достигший святости чистотой личной жизни и прославившийся неустанным попечением о своей пастве, хранением православия от ересей и расколов, как, например, святитель Николай Чудотворец, память которого мы празднуем 19 декабря и 22 мая по новому стилю. Также к чтимым святителям относятся великие учителя церкви Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, чью общую память мы празднуем 12 февраля, а также московские святители Петр, Алексей, Иона, Филипп, Иов, Ермоген и Тихон, общая память которых отмечается церковью 18 октября по новому стилю. К святителям могут быть причислены только епископы, так как они, возглавляя общину, получают дар учительства и продолжают непрерывность апостольского преемства через рукоположение новых епископов. На иконах святители изображаются в богослужебном епископском облачении. На голове у них может быть митра, это особый головной убор, украшены небольшими иконами и драгоценными камнями, символизирующие терновый венец Спасителя. Но чаще святители изображают с непокрытой головой. Они облачены в саккос, это верхняя одежда, знаменующая багряницу или кровь Спасителя. На плечах амафор, длинный лентообразный плат, украшенный крестами, который является обязательной частью облачения епископа. Амафор символизирует заблудшую овцу, которую евангельский добрый пастырь несет на плечах домой. Святители чаще всего изображаются с книгой в левой руке. Правая рука у них в благословляющем жесте, как при определенных частях богослужения. Иногда святители держат в руках крест, потир или жезл. Фигуры святителей могут быть или в полный рост, или по пояс. Еще один вид святых, которые также проповедовали Христа и своей жизнью, и своими мучениями, доказывали истинность его. Это, как вы уже поняли, святые мученики. Это люди, к которым относятся большинство наших православных святых. И тех, кто пострадал в древности, в первые 4 столетия гонений на христиан. И тех, кто претерпел страшные страдания за смерть, имя Христова уже в наше время, в годы советских гонений. в 20-е и 30-е годы 20-го столетия, которых мы называем новомучениками российскими. Эти люди пострадали за правую веру, за отказ от служения идолам. А идолы были разные. В 4 веке были одни идолы, в 20-м другие идолы. Но смысл от этого этих идолов нисколько не менялся. Претерпевшие особо жестокие муки называются великомучениками. В их числе находится целитель Пантелеймон, память которого мы чтим 9 августа по новому стилю, святой великомученик Георгий Победоносец, чья память отмечается церковью 6 мая, святая великомученица Варвара, чья память приходится на 17 декабря по новому стилю, и великомученица Екатерина, чью память отмечаем 7 декабря. Священномученики приняли смерть в священном сане, а преподобномученики в монашеском постриге. Отдельно на Руси почитают страстотерпцев, то есть людей, погибших от рук убийц и злодеев. Первыми русскими святыми были князья страстотерпцы Борис и Глеб, чью память мы чтим 6 августа, а последними на данный момент святая царская семья последнего русского императора, чью память отмечаем, то есть день их расстрела 17 июля. Первообраз мученичества – это сам Христос, засвидетельствовавший собственной кровью спасение рода человеческого. Мученики от святого первомученика Стефана до новомучеников нашего времени – продолжатели апостольского служения, и поэтому на их иконах присутствует крест. Он изображается в руках святого и является символом и апостольского благовествования, и символ жертвенности. С радостью отдавая земное бытие взамен бытия небесного, мученики становятся соработниками самому Христу. В иконографии мучеников используется красный цвет как образное выражение страданий за веру, и красные одежды мучеников – символ, пролитой ими крови за Христа. Исповедниками церковью названы те, кто много пострадал за Христа, открыто исповедуя свою веру, претерпел за это гонение, мучение и пытки, но остался в живых, избежав мученической смерти. Начиная с 6 века исповедниками называют святых, которые особой праведностью своей жизни засвидетельствовали свою веру во Христа. До свидания, дорогие друзья.
0: Русские иконы.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами цикл наших встреч, в которых мы говорим о святости, о том месте, которое занимает святость в жизни нашей церкви, в жизни каждого православного христианина. Последним ветхозаветным святым можно считать Иоанна Предтечу, Иоанна Крестителя. Также его можно считать и первым новозаветным святым, первоновозаветным пророком. Совершив свою искупительную жертву, Господь наш Иисус Христос придает нам силы, в первую очередь для борьбы с грехами. Поэтому святость в Новом Завете воспринимается не только как принадлежность Богу или Церкви, как это было в Ветхом Завете, но и в первую очередь как святость личная. Через свое воплощение Господь освятил всю человеческую природу в лице Бога-человека, Господа нашего Иисуса Христа. Природа человеческая была избавлена от греховных страстей. И этот путь освящения Господь заповедал всем христианам, Господь заповедал всем нам. Мы можем через благодатное приобщение, причащение ко Христу, добиться такой святости не по природе человеческой, но святости по благодати. По словам священномученика Иринея Леонского, которые повторяли за ним многие-многие святые отцы, Бог стал человеком для того, чтобы человек мог стать Богом. Господь наш Иисус Христос был Богом по своей природе. Мы же можем стать Богом по благодати. Именно в этом главный источник новозаветной святости. Человек в своем свободном, осознанном устремлении к соединению с Богом стремится к усвоению благодатных даров, которые ему преподаются в таинствах Церкви, благодатных даров Духа Святаго. Но человек идет к этому сам. Он позволяет благодати явиться в нем во всей полноте. Именно в этом смысл новозаветной святости. Соединение, соработничество Бога и человека. Иное название новозаветной святости – это обоженность. Как писал святитель Василий Великий, образ обоженного человека – это образ железа, раскаленного в огне. Природа железа осталась той же, но огонь насквозь его проникает, и он теперь светится сам, способен и согревать, и освещать других, и способен изменять свою форму. На мой взгляд, это самое лучшее, самое емкое сравнение и самое лучшее описание новозаветной святости. Но к этому состоянию, к состоянию святости в Новом Завете, человек может прийти, лишь преодолев немощи своей человеческой природы и преодолев те искушения, которые посылает ему и окружающий мир, и враг рода человеческого. Да и дары Духа Святого, посылаемого человеку, различны. Мы помним слова великого Павла о том, что одному дается духом слово мудрости, другому слово знание тем же духом, иному вера, иному дары исцеления, иному чудотворение, иному пророчеству и многие-многие другие дары, и все они даются одним и тем же Духом Святым. Следовательно, возможность обожения, путь к этому, зависит как от качеств самого человека, от окружающих его условий, условий исторических, географических, социальных, так и от вида преподаваемых ему даров Духа Святаго. И самое главное, что всегда – во все время истории существования нашей Святой Православной Церкви, там, где существовала Церковь Христова, там никогда не иссякала святость человеческая. Храни вас всех Господь, Пресвятая Богородица, на вашем пути.

Сегодня, 4 сентября, Церковь вспоминает преподобного Исаакия I Оптинского, священномученика Макария и епископа Орловского и Севского, священномученика Иоанна и епископа Великолукского и Торопецкого, священномученика Феодора и епископа Пензенского. Преподобный Исаакий, в миру Иван Антимонов, родился в Курске в 1810 году в купеческой семье. Юноша был скромен, добр, сдержан и прост. Он помогал отцу в торговых делах, а сам размышлял об уходе в монастырь. В 36 лет Иоанн поступил в скит уже знаменитой тогда Оптинской пустыни под духовное руководство оптинского старца преподобного Макария, а позже преподобного Амвросия. Иоанн был строг к себе, не делал поблажек ни в чем, ни в молитве, ни в работе, ни в пище или отдыхе. Особо все отмечали отсутствие в послушнике честолюбия. Он принял монашество с именем Исаакий, а через несколько лет Исаакий стал настоятелем Оптинской пустыни. В течение 30 с лишним лет вел он монастырь, продолжал благоустройство обители, строительство и расширение хозяйства. Так Оптина пустынь во второй половине XIX века стала одним из процветающих монастырей России. При этом архимандрит Исаакий не забывал о попечении над духовной жизнью обители. Он подавал пример братьям и первым поверял все свои мысли и планы духовнику, преподобному Амвросию. Вся жизнь преподобного Исаакия стала продолжением духовного подвига, начатого еще его предшественниками, великими оптинскими старцами.

0: Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Духовные наставления старца Феофана Новоязерского, записанные сестрами Горецкой женской обители.
1: Жалко, что мы о смерти-то мало думаем. Когда сделается скучно, так и о смерти размышляйте, о пришествии Христовом. Помыслите, как на воздухе будете удержаны, да что будете отвечать на мытарствах. Как можно принуждайте себя к чтению. Когда все сие исполните, то, кажется, и скучать некогда. Господь Бог знает, что вам надобно. Взывайте к Нему, да будет воля Твоя. Когда кто оскорбит, утешать себя надобно мыслью, что Бог милостив. И скорбь пройдет, а которая сестра оскорбила, зато помолиться. Господь и исправит всех. Мы вредное от врага для души своей принимаем. Попробуем же для души своей принять от Спасителя полезное лекарство, хотя и горькое. Претерпевый до конца, той спасен будет. И в здешней жизни Господь Бог больших даров удостаивает. Иным дает дар исцеления, другим дар прозорливости. Иные неизвестными для них прежде языками говорят. Так Ефрем Сирин заговорил по-гречески по молитве Василия Великого, что

0: не останешься.
1: И благоволением твоим Сиона, и дососечится стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь твой тельцы. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимы, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение и во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворит благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь, приношу Ти спаси, и припадаю вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в царство Твое вечное, Ты бы и сей мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможным непоколеблемо петь же и исповедать эти Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом,

Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте прайме настави путем крестовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в нощиме и во дни сохраняй борющих враг избавляющими, жизнодателю Бога родшее, умершленными страстьми оживи, я же светню вечерний родшее, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костеземи покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня явивши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшадшего нечувственными пренепорочные согрешений». Страны муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби. Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, осквернены скверные, все непрочные, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет вместо всех, тада отвещает, тада оправдит мя, тада покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и небо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро-скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбите тебя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тебя оскорби их во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сет всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами священник Стефан Домусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается составной отрывок из Евангелия от Марка. С 22 по 24 стихи 5 главы и с 35 стиха 5 главы по 1 стих 6 главы. Давайте его послушаем.
2: И все приедино от архисинагога именем Иаир.
3: И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народу и теснили его. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй», и не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его.
2: «И приеди в отечестве свое, и по нем идоши ученицы его».
1: Говорят, что есть ситуации, в которых не бывает атеистов. Конечно, это преувеличение. И в окопах, и в операционной есть место личной духовной свободе. И все же, сколько ни упорствуют люди, в сложных жизненных обстоятельствах многие задумываются о том, что, может быть, есть тот, в чьих силах изменить ситуацию, отвратить беду, защитить и поддержать. Речь далеко не всегда и даже, может быть, чаще всего не идет о христианском мировоззрении. Да и откуда ему взяться? Мало кто из тех, кто называет себя верующим, читал Евангелие, знаком с содержанием символа веры. И все же эти люди, пусть по-своему и неумело, обращаются к Богу, надеются на Него, на Его помощь и поддержку. Обычно подобное обращение происходит из глубины отчаяния, когда надежда на все другие силы потеряна. Иногда подобное обращение можно услышать из уст атеиста, человека, который публично заявляет, что Бога нет. Конечно, в такой ситуации молитва бывает связана со стыдом. Человек может ощущать себя малодушным, предающим свои идеалы. И все же собственная жизнь или жизнь близкого оказывается важнее. В сегодняшнем чтении мы слышим рассказ об одном из начальников синагоги, который находится в совершенном отчаянии, ведь дочь его смертельно больна. Он приходит ко Христу с сердцем полным надежды, падает к его ногам и усиленно просит. Напряжение всех душевных и духовных сил, всего его существа, вложено в эту просьбу и чувствуется в каждом слове, каждом движении. Он начальник синагоги, человек из среды тех, кто относится ко Христу со все более и более возрастающим подозрением и неприязнью. Но все условности оказываются отброшены. Он полностью доверяет ему и предает ситуацию в его руки. И тот отвечает на его просьбу. Идет в его дом, чтобы возложить руки на голову умирающей. Но кажется, время для этого прошло, и пришедшие просят не утруждать учителя. Дочь умерла, и просьбы об исцелении бессмысленны. Однако Христос призывает его не бояться и верить. Верить тогда, когда это кажется уже невозможным. кажется ненужным. Когда приходит известие, от которого все твое внутреннее существо будто бы падает в бездну, именно в этот момент, вопреки очевидности смерти, действует Бог. Обращаясь к девице, Христос воскрешает ее и возвращает родителям здоровой. Обращаясь ко Христу, отец умиравший еще не знал, кто перед ним. Как и большинство учеников и интересующихся, он воспринимал Христа как учителя и пророка, через которого действует Бог. И этого простого и искреннего знания оказалось достаточно, чтобы Бог в своей любви и милости вышел к нему навстречу. Конечно, большинству из тех, кто приходил ко Христу и надеялся на его помощь, еще предстояло сделать свой выбор. Предстояло узнать его по-настоящему, как Спасителя и Бога. Но начинали они свои отношения со Христом не с этого. Знание о Христе оказывалось важным, но еще важнее было знание самого Христа и вера в Него. Эта вера, основанная на личной встрече, доступна для нас и сегодня. Более того, только она и может стать основой подлинной христианской жизни.
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Александро-Невском скиту близ Переделкино 7 марта 2021 года.
2: Сегодняшнее воскресное богослужение с чтением соответствующего Евангелия направлено на размышление о суде. Ну, конечно, не о человеческом суде, а о последнем суде. О том суде, который будет совершен самим Богом над всем родом человеческим. Это страшный суд, последний акт человеческой истории. Никто не знает, когда это произойдет. Те дни сокрыты от каждого из земнородных. Но остается нерушимым указание самого Бога на то, что человеческая история завершится судом. В истории люди, опасаясь этого суда, назвали его страшным судом. Так он и вошел, в том числе и в христианскую культуру, и в наши богослужебные тексты, в наши церковные обычаи. Почему страшный? А потому что у грешника не может не быть страха перед этим судом. Любой человеческий суд можно обернуть в свою пользу. А вот суд Божий никакими человеческими силами обернуть в свою сторону будет невозможно. Господь явит свою правду. И вот именно этот страшный и самый справедливый суд будет принимать во внимание не только наши внешние поступки, но наши мысли, наши чувства. Все то сокровенное, что каждый человек не склонен раскрывать перед другими, но в котором чаще всего и обретаются начало наших грехов и злых мыслей. Все это будет предметом рассмотрения на этом божественном суде. И вот это воспоминание о суде, мысль о том, что ничто не утаится из содеянного нами пред Богом, что есть только единственная возможность преклонить милость Божию к нам и спросить у Него прощения наших грехов, обретается через искреннее раскаяние человека пред Богом. Покаяние как изменение мыслей, как изменение чувств своих, изменение жизни и в первую очередь как искреннее раскаяние пред Господом в своих грехах. Неизвестно, когда Господь явит свой конечный суд всему роду человеческому. Некоторые очень озабочены темой второго пришествия. И пастырям часто приходится отвечать на вопросы верующих, которые с большим интересом и беспокойством задают вопросы о страшном суде. А вот мой ответ всем вопрошающим на эту тему был бы такой. Каждого из нас суд Божий ждет, и до этого суда у каждого из нас остается все меньше и меньше времени. Потому что личный суд над нами будет совершен после того, как перестанет биться наше сердце. И это второе пришествие эсхатологическое, всеобъемлющее, которое будет явлено всем человеческим родам и всей вселенной, в нашей личной жизни преломится простым, но вместе с тем совершенно особенным актом нашей кончины. Потому что после смерти мы предстанем пред лицом Божиим. Это и будет наш страшный суд. И для того, чтобы у нас была надежда на спасение, на обретение милости Божией, нету другого никакого средства, как только находить в себе силы и по-настоящему раскаиваться пред Богом.
0: Первосвятительское

0: Сегодня, 4 сентября, Церковь вспоминает преподобного Исаакия I Оптинского, священномученика Макария и епископа Орловского и Севского, священномученика Иоанна и епископа Великолукского и Торопецкого, священномученика Феодора и епископа Пензенского. Священномученик Иоанн, в миру Иван Троянский, родился в 1862 году в Воронежской губернии в семье священника. Он получил духовное образование, женился и принял священнический сан. После революции он сотрудничал с обновленцами, так назывался поддерживаемый властью церковный раскол. Но вскоре священник вернулся в лоно православной церкви. В 25-м году отец Иоанн, к тому времени вдовец, стал епископом Акмолинским и Петропавловским. Через 7 лет он был назначен на кафедру в Рыбинск. Но власти не простили ему ухода от обновленцев и вскоре арестовали и приговорили к 3-летней ссылке. По возвращении владыка Иоанн стал епископом Великолукским и Торопецким. Вскоре на него начали поступать доносы. Владыку обвиняли в пропаганде религии и заманивании в храм детей и подростков. Доносчики видели, как священник раздавал малышам конфеты и пряники. Вскоре епископа Иоанна арестовали. Тройка приговорила его к расстрелу. К лику святых новомученика Иоанна причислили в 2000 году.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Утро в храме.
2: Доброе утро, Миша.
3: Здравствуйте, Елена Олеговна. А давайте мы сегодня поговорим о том, кто же главный в церкви.
2: Прекрасная тема. Я и сама тебе хотела предложить поговорить именно об этом. Для начала давай попробуем разобраться, что же такое церковь и что такое храм. Ты как думаешь, это одно и то же?
3: Мне кажется, что можно назвать храм церковью, а церковь храмом. Но все-таки храм – это то место, здание, в котором собираются люди для молитвы. Да и церковь также можно назвать. Тоже здание, тоже в котором собираются и молятся. Но ведь не только здание. Ведь церковь – это церковь Христова, православная церковь.
2: Миш, ты мыслишь в правильном направлении. Мне это очень приятно. На самом деле здесь все не так сложно, как кажется. Если слово «церковь» написано с маленькой буквы, тогда речь пойдет именно
3: о здании. Я понял. А вот когда церковь с большой буквы – это вся наша церковь Христова, православная церковь.
2: Верно. Это об обществе людей, соединенных православной верой и церковными таинствами. Другими словами, об общине, которую возглавляет настоятель.
3: А настоятель – это священник, который отвечает за эту общину перед Богом, насколько я понял?
2: Верно понял. А назначает настоятеля прихода епископ.
3: Елена Олеговна, лучше начать сначала. Ведь церковь христианскую основали апостолы, на которых сошел Святой Дух в день Пятидесятницы.
2: Миша, дорогой мой, ты меня все больше и больше радуешь. Ну, конечно же, именно апостольское преемство является законным в нашей православной церкви. От них, через таинство рукоположения, мы имеем законно поставленных епископов, священников и диаконов. Все они принадлежат той земной организации, которая объединяет все православные приходы, епархии и монастыри в единую церковную общину.
3: А раз мы, слава Богу, живем в России, то значит, эта самая организация у нас называется Русская Православная Церковь. Я ведь правильно понимаю?
2: Правильно, Миша. Теперь давай разберемся, кто является первоиерархом русского православия.
3: Так это же понятно. Это святейший патриарх московский всей Руси.
2: И опять ты прав, мой дорогой Миша. А вот выбирает патриарха на его служение архиерейский собор. Вообще земное устройство церкви во многом похоже на устройство многих других человеческих организаций. Но не это главное в церкви, основанной Христом. А что главное?
3: А главный – сам Иисус Христос, а после Него уже все остальные. Так а церковь его для того и существует, чтобы мы молились Христу, были с Христом и жили Христом и по его заповедям и участвовали в таинствах, которые нам подарил сам Христос.
2: А какие таинства можешь напомнить, Миш?
3: Существует самое главное таинство. Это таинство крещения, потом причастие и исповеди. Христос сам крестился в Иордане, и сам на Тайной Вечере положил начало таинству причастия.
2: И об этом мы читаем в Евангелии от Матфея. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое“. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: „Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемое в оставлении грехов“».
3: И именно в таинстве причащения мы принимаем под видом хлеба и вина тело и кровь Христову, его божественные дары.
2: Миш, я тебя благодарю за сегодняшнюю беседу. Пора попрощаться с нашими радиослушателями.
3: Доброго дня вам, дорогие братья и сестры.
2: Помощи Божьей вам на весь сегодняшний день.

0: Сегодня, 4 сентября, Церковь вспоминает преподобного Исаакия I Оптинского, священномученика Макария и епископа Орловского и Севского, священномученика Иоанна и епископа Великолукского и Торопецкого, священномученика Феодора и епископа Пензенского. Священномученик Макарий, в миру Михаил Гневышев, епископ Орловский и Севский, родился в 1858 году в Симбирской губернии. Но более 25 лет его жизни связаны с Киевом. Там он получил высшее богословское образование, принял сан, преподавал, стал известен как блистательный проповедник и миссионер. Он придерживался правых взглядов и быстро стал одним из лидеров российского монархического движения. В 1908 году отец Михаил овдовел и вскоре принял монашеский постриг с именем Макарий. Он был настоятелем разных московских монастырей. Через 9 лет Макария возвели в сан епископа Орловского. Но уже через несколько месяцев, весной 17 года, его отправили на покой. Такое требование выдвинули некоторые члены Временного правительства. Они считали епископа несоответствующим духу времени. Летом 18 года большевики арестовали епископа Макария. Через несколько дней владыку вместе с еще 13 арестантами вывезли под Смоленск. Их расстреливали по очереди. Епископ был последним. Он молился с четками в руках и благословил каждого. «С миром отыди».
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с нами протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
3: Доброго времени суток, будьте здоровы.
2: Спасибо, батюшка. Сегодня у нас вопрос, что такое послушание? Касается ли это светской жизни, социальной лестницы, или это только для монашествующих и духовных отношений?
3: Вообще, вы знаете, слово «послушание» изначально было по смыслу отношением монаха к его игумену, к тому духовнику, по сути дела, которому его определил Господь.
2: Поэтому и послушник.
3: Да, конечно. Слушающий, внимающий и исполняющий. Что касается широты вопроса, вы знаете, мне кажется, здесь нужно понимать, что если, допустим, вы работаете в каком-то предприятии, и вам нужно по вашей профессиональной деятельности что-то выполнять, если вы это выполняете, то это и будет ваше послушание. То есть ограничивать исключительно древним монастырем это понятие в полной мере нельзя. Но вот когда ко мне приходит женщина и говорит, у меня грех непослушания, я их всегда спрашиваю, а что это за грех у вас такой? Ну вот я мужа не слушаю. Я специально пытаюсь как-то раскачать ситуацию, чтобы люди поняли, что, может быть, они не всегда правы. А вот он мне говорит, сходи за бутылкой, там вот я похмелиться хочу, а я вот не иду. Я почему об этом говорю? Дело в том, что здесь вопрос очень тонкий. Послушание должно быть ограничено разумом. Помните, свобода как разумная необходимость. В свое время мы такое помним, изучали. Сейчас, наверное, к послушанию мы должны иметь такое же отношение, как к свободной необходимости, разумной. То есть, если вас просят одно дело там суп сварить, условно говоря, или посуду помыть вовремя, и вас, кроме телефона и вашей лени, ничто не может ограничить, это одно. А другое дело, когда на вас кричат, на больного человека встань, иди убирайся, там или мой, то, что можно помыть через 2-3 дня, встав с постели, здесь уже это не то, что нарушение послушания, это просто самосохранение. Поэтому здесь очень достаточно тонкая грань, это должна быть разумно.

0: жизненная необходимость.
1: Батюшка, но ведь нигде и не сказано, что мы должны быть в послушании к мужу. Это же все равно, наверное, действительно правильно сказано в вопросе, больше про духовные отношения.
0: Вы понимаете,
1: договорные.
0: Договорные. Ну как договорные?
1: Да, я
0: тоже
1: пытаюсь.
0: Когда мы слушаем Священное Писание, читаем во время таинства брака на венчании, там есть несколько раз повторяющиеся слова, фраза «жена да убоится своего мужа». Убоится не в смысле, что он крокодил и нельзя к нему подходить, и то полноги отхватит. А в том смысле, что убоится лишний раз делать такие вещи, которые могли бы его из состояния нормы, равновесия вывести. То есть не пакостить, не злить. Не раздражать, не...
1: Ну, чтобы не потерять его любовь.
0: Ну, и в этом смысле тоже. И вообще просто по-человечески это неправильно. И вот как раз, если мы говорим в контексте послушания, это здесь как раз и работает, что не делай того, что могло бы его, так сказать, неправедно вывести из состояния нормы. Опять-таки, мы говорим не обо всем. Если человек находится в состоянии, еще раз говорю, сам агрессивный там, или пьяный, или еще что-то, никакого послушания здесь нет. А если мы говорим просто об обычных отношениях, если это не капризы, не какие-то похоти, а это просто жизнь, тогда это послушание, почему нет? Жена да убоится своего мужа, да, конечно, это в какой-то мере послушание. Разумное послушание.
1: Ну и, соответственно, мы можем слово «послушание» употреблять, когда ребенок взрослый, когда отношения с духовником, да, то там употребимо это слово «послушание».
0: Про ребенка не очень понятно, потому что послушание у ребенка к родителям должно быть до мере его возрастания, а потом уже должно быть исключительно ограничено советом. Я пришел к тебе посоветоваться, что ты об этом думаешь, но принимать-то решение буду я.
1: Но о чем я и говорю, что в детско-родительских отношениях Конечно. Это нормально. Это слово
0: да, это обязательное
1: да. и уместное, да.
0: Его единственное нельзя требовать, это послушание. Его можно просить, его можно ждать, о нем можно молиться, но требовать нельзя. Это невозможно.
1: Даже когда совсем маленькие?
0: Даже когда совсем маленькие.
1: Они же зависимые.
0: Они зависимые, но это будет манипуляция. Вы просто будете их при помощи ваших взрослых приемов заставлять делать, как собачку плясать перед кусочком сахара или колбасы. Это не то.
1: А нужно выстроить именно...
0: А нужно быть таким человеком, чтобы быть в глазах ребенка авторитетом. Это труд, труд, труд и еще раз труд. И молитва, что есть тоже труд.
1: Спасибо вам, отец Николай. Я надеюсь... В дальнейших наших встречах мы разберем и эти вопросы.
0: Помогай нам Бог.
1: Сегодня с нами был протоиерей Николай Алясов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети и сердце, и уснем и отверзи, воежи пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, воеже утренните и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победиши внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во гресех роди мя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей явил мя иси, окропиши мя и сопом и очишися, омыши мя и паче снегу убелюся, слуху моему даси радости веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чистое созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святого, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычнему тверди имя, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, извай меня от края Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою, яко ащебо восхотел эти жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созидится стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедино Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую единокрещение и оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не калиши сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадаю вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, полубимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, веденьем или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверзи наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможным непоколеблемо петь же и исповедать эти Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правими настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными пренепорочные согрешений, странно муки всякие покажи мне, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалению, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил все иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, веруй по мне, рекл иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвещает, тогда оправдит мя, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное моей души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за меня, как Господу, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва
0: о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радиообраз. Слушайте сердце.
2: Здравствуйте! С вами настоятель храма Рождества Христова Митина города Москвы и романах Феоктист Игумнов. Сегодня в православных храмах за литургией богослужебный устав предписывает прочитывать стихи с 22 по 24 5 главы и с 35 5 главы по 1 6 главы Евангелия от Марка. Давайте послушаем эти евангельские слова.
3: И се приедин от архисинагога именем Иаир.
4: И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народу и теснили его. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество, за ним следовали ученики его.
3: И прииди в отечестве свое, и по ним идоши ученицы его.
2: О смерти можно сказать многое. Люди, которые прекрасно знают текст Священного Писания, могут сказать, что смерти и вовсе нет. Или же они могут процитировать слова, к примеру, апостола Павла, который говорил о том, что для него смерть – приобретение, потому что его жизнь – Христос. Могут процитировать какой-нибудь из пасхальных гимнов, в котором развивается мысль пасхального тропаря о том, что Христос своей смертью уничтожил смерть. Все это будут прекрасные слова. В них будет истина, будет заключена наша вера. Но возможно ли повторить эти слова при матери, которая только что потеряла своего ребенка? Сказать ей: «Ты, мол, не плачь, он воскреснет, а из-за того, что Бог его призвал сейчас, ему даже лучше, так что можешь начать радоваться». Думаю, в здравом уме никто не станет поступать таким образом. Без всякого внешнего понуждения мы будем действовать так, как действовали люди, о которых сегодня упоминает апостол Марк. Будем плакать. И, возможно, громко. Ну а человек, который скажет, что ребенок не умер, а всего лишь спит, вызовет у нас ответную реакцию, которая вряд ли будет отличаться от реакции людей, собравшихся в доме начальника синагоги. Замечательно то, что Христос не спорит с ними, не высказывает им никакого укора, не преподносит какой-либо возвышенной теории. Он просто оставляет их рыдать дальше, а сам идет и делает то, ради чего он пришел в этот дом, то, ради чего он воплотился, и то, ради чего он через какое-то время пострадает, будет погребен и в третий день воскреснет. Он возвращает радость и полноту в дом Иаира. Он возвращает к жизни его дочь. И после этого Христос идет дальше. Спаситель никогда не был теоретиком. Его слова были краткими, но в них заключалась сила. Эта сила никуда не делась. Она и сейчас есть в его словах. В его, а не в наших. Наше слово по сравнению со словом Христа ничего не значит. Даже тогда, когда мы цитируем его слова. Это важно помнить. И в тех случаях, когда мы лицом к лицу сталкиваемся с бездной человеческого горя, самым лучшим нашим действием будет обращение ко Христу с тем, чтобы Он сам пришел к этим людям, чтобы Его Слово вернуло к жизни ту часть души, которую потеряли люди в своей трагедии.
1: Евангелие, день за днем.
5: Песнопение Божественной Литургии.

0: Православный календарь.
1: 4 сентября Церковь вспоминает преподобного Исаакия I Оптинского, священномученика Макария и епископа Орловского и Севского, священномученика Иоанна и епископа Великолукского и Торопецкого, священномученика Феодора и епископа Пензенского. Священномученик Феодор, в меру Владимир Смирнов, родился в 1891 году в Пензенской области. Он получил степень кандидата богословия, работал учителем истории в Саратовской губернии. В 19-20 годах Владимир Смирнов служил в Красной армии в Донской Северокавказской дивизии, инструктором школьного отдела и политотдела. В 21 году он стал священником. Уже через 3 года отец Владимир получил первый срок. В 29-м священника сослали на 3 года в Нарын. Когда он освободился, то продолжил служить в родном Пензенском крае. В 34 году Смирнов принял монашеский постриг с именем Феодор. Через год он стал епископом Пензенским. Попытка наладить управление Пензенской епархией обернулась тем, что его обвинили в контрреволюционной деятельности и агитации в пользу фашистской диктатуры. На допросах епископ Феодор держался стойко и категорически отрицал обвинения. Через несколько дней был вынесен смертный приговор. По одному с ним делу было расстреляно еще 4 человека. Епископа Феодора причислили к лику святых в 2000 году.

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать, делить работу, доставать инструменты. Надо заразить людей стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами построят корабли. Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня Иерей Илья Третьяков. Доброе утро, отец Илья.
1: Доброе утро, Оля. Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Мне показалось, что это как бы приветствие, оно будет закончено так. Хочешь построить корабль? Построй его. Праотецной. Точка. Вот. Главный корабелестроитель в священной истории — это он. И у него, в общем-то, это получилось, судя по священной истории, неплохо. Во всяком случае, по изобилию флоры и фауны послепотопной можно говорить, что каждой твари по паре он точно взял.
5: Слушайте, отец Илья, тогда говоря, что вот это... Продолжая, точнее, вчерашнюю тему нашего утреннего эфира, можно ли сказать, что для него это был смысл жизни?
1: Ну, ему Господь это указал. Это было вот послушание,
5: или
1: которое...
5: Или это была цель? А смысл жизни был обожнее.
1: Ну, смысл жизни был как раз-таки исполнять волю Божью. И вот в этом как раз глобальном смысле появился вот конкретный маленький смысл. Господь ему благословил создать ковчег, вот, чтобы выжить в водах потопа. Вот, вообще, для праведных библейских персонажей смысл жизни выражался таким эвфемизмом. Он ходил перед очами Божьими. То есть это вот неоднократно встречается, что праведник ходил перед очами Божьими, и, в общем-то, в этом был смысл его жизни. То есть, чтобы Господь смотрел на тебя и радовался, а не отвращался бы от твоих дел, от тебя очи бы свои не отводил. А уж как это в конкретных там поступках биографии выражается, здесь уже творческое пространство свободы. Вот. Но главное, чтобы все это в общем векторе жить, ходить перед очами Божьими как-то собиралось.
5: Но тогда невозможно не спросить, а неужели каждый из нас и все мы перед очами Божьими не ходим, только какие-то избранные? Я думаю, что мы все перед очами Божьими и под Богом.
1: Да, это безусловно, но на одно хождение, на одно направление Бог любуется, а на другое как раз есть такое замечательное выражение «глаза бы мои тебя не видели». Вот мне иногда кажется, что на некоторые поступки, вот, отдельно взятого, ну, в частности, меня, Господь именно вот так вот и смотрит, говорит, глаза бы мои не видели, что ты там, отец Илья, опять творишь. Вот, поэтому надо... В этом есть повод для сокрушения, покаяния, исправления. Вот. Не знаю, может быть, в вашей жизни иначе.
5: Да, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Но мы так немножечко сегодня будем так продолжать тему смыслов жизни, потому что, мне кажется, вчера что-то мы как будто не договорили. И сегодня тоже поговорим и ответим еще и на ваши вопросы. Спасибо, что направляете их нам. Продолжайте в том же духе. Номер телефона редакционного планшета с мессенджером «Макс» неизменный. 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. Еще у нас есть во ВКонтакте, это социальная сеть. Отдельная наша группа называется «Радио Образ». Сообщение сообществу также легко написать. И можно сделать пометку для «Утра на образе», либо не делать пометок, и мы сами разберемся, когда и для кого прислано то или иное сообщение, тот или иной вопрос, и постараемся на него ответить. Так вот, один из вопросов звучал, не помню его дословно, как-то я так его не выписала себе. Ну, в общем, однажды поступил интересный вопрос. Как донести до супруга, писала нам женщина средних лет, что я хочу принять участие в велопробеге от церкви, ну, какой-то был церковный, видимо, велопробег. Супруг не поддерживает в этих делах. А если я отлучаюсь надолго, пишет нам вот эта девушка, то он, значит, скучает, грустит, и мне не хочется его расстраивать. Как быть? Катать хочу, мужа расстраивать не хочу, а совместить все это не получается.
1: Хороший вопрос, тем более как бы практический и в контексте, я так понимаю, мероприятия Нижегородской метрополии. Действительно, уже не первый год проходит велопробег «Дорога к храму». Вот. Преимущественно в этом велопробеге участвует у нас наша православная молодежь, православные волонтеры. В основном, конечно, это люди не семейные, поэтому они от точки А до точки Б, и, в общем, этот маршрут...
5: Без угрызения совести.
1: Да, без угрызения совести, и километров на 400, в общем, там у них он такой.
5: Это в одну сторону?
1: Я не принимал непосредственно участие, я тут только вот как потребитель новостного контента здесь это знаю, что... Там, конечно же, машины сопровождения, но большую часть этого маршрута они едут своим ходом. Я так полагаю, что он кольцевой, этот маршрут, то есть они проезжают по значимым храмам Нижегородской митрополии и, в общем-то, возвращаются в точку прибытия. Кажется, там даже как-то они финишировали тоже связано с Дивеевскими торжествами, хотя это не точно, скажем так. Вот. Здесь, понимаете, нет, если отвечать на конкретный вопрос, нет заповеди участвовать во всех церковных мероприятиях. Вот наша церковная жизнь сейчас в реалиях 21 века, вот при большом кредите доверия со стороны наших сограждан и со стороны государства, конечно, это не в пример прошлой эпохи, когда церковь была угнетаема и голоса у нее не было, сейчас большой такой распространенный план мероприятий, которые под церковной эгидой проводятся. И это как раз за границами того, для чего церковь создана, за границами богослужения, таинств, есть какие-то молодежные активности, есть фестивали различные, музыкальные, патриотические и прочее, прочее. Есть вот этот формат велопробега, и здесь нужно подходить с точки зрения банальной экономики. Фундаментальный закон экономики звучит следующим образом. Наши потребности безграничны, а ресурсы ограничены. Поэтому да, когда человек, особенно в начале своего церковного пути, он погружается в этот мир веры, с одной стороны. С другой стороны, ему становятся интересны вот эти околоцерковные все мероприятия. Ему хочется как можно больше, чтобы было вот этой церковной, околоцерковной составляющей в его жизни. Но если там без... Там, воскресной литургии мы не можем обойтись или без регулярного храмового богослужения. Вот без каких-то конкретных епархиальных мероприятий, как то там, велопробег, ради мира семейного, что называется, тем более, если это вопрос как бы вносит такой раздрай в семейные отношения, ради мира семейного, я думаю, что Господь не спросит строго, если человек пройдет мимо этого мероприятия. А вот больше того, да, если вот этот маршрут, там, 400 километров. Ведь не обязательно его весь проезжать. Можно, что называется, и волки сыты, и овцы целые.
5: Преследовать их на круизёре?
1: Нет, не обязательно. Если этот маршрут, условно, занимает 10 дней, ну, благословитесь, отпросите супруга на полдня. Съездили, вот для себя галочку внутреннюю поставили, поучаствовали, приобщились этому движению, и потом вернулись созидать семейный быт и семейный очаг.
5: Я вообще не понимаю, ну, как-то мне странна эта постановка вопроса. Что значит, супруг скучает в разлуке? Это же не разлука на год, велопробег, даже если он 10 дней проходит. Почему мужчины так манипулируют? Ладно, я задам вопрос прямо. Что значит, 10 дней будешь где-то там заниматься тем, чем тебе хочется, а я тут буду сидеть грустить, вот чтобы ты знала, какая ты так себе хозяйка. Что это такое? Мне кажется, что это не очень правильно.
1: Мне кажется, что бездетные пары, еще у них вот это как бы взаимная обусловленность. Понимаете, когда есть дети, грустить...
5: Он, значит, страдает, а она едет на велосипеде. Что за драма такая?
1: Грустить не получается. Нет, ну, если нас люди спрашивают, значит, драма это есть. Угу. Вот, поэтому иерархия, иерархичность. Здесь важно понимать, что это не церковное в полной мере, да, это околоцерковное мероприятие. Угу. То, что не касается молитвы, таинств, вот такого не непосредственно участие в благодатной жизни церкви. Поэтому это должно по остаточному принципу. А следующее после Бога – это ближний, а потом уже я. Вот этот запрос на уровне ближнего. Ближнему от того, что мне хорошо, будет не вполне хорошо, не вполне комфортно. Человек может скучать, почему нет?
5: Вот это. Вот вы слышите, даже ближнему от того, что мне будет хорошо, будет не вполне хорошо. Ближний должен радоваться нашей радостью.
1: Ну, не всегда так,
5: знаете,
1: получается.
5: Знаете ли, вот ближний, надо учиться радоваться и чужими радостями, а не только себе, себе,
1: поэтому,
5: себе.
1: Поэтому, знаете, чем еще хороши епархиальные мероприятия? Они из года в год не только увеличиваются в своем количестве, но и повторяются.
5: И в качестве тоже возрастают.
1: И в качестве возрастают. И поэтому можно, слушай, вот в этом году я всецело с тобою, а в следующем следующем году давай заручусь твоей поддержкой. Я качаю шины и приобретаю новые велосипеды и отправляюсь со всеми нашими нижегородскими волонтерами в круиз по городам и весям богоспасаемой Нижегородской епархии. Вопрос компромисса, как это всегда, вопрос умения договориться. Ну, так или иначе, в истории мы видим прецеденты, когда целые империи могли договориться. Что уж тут, понимаете, в рамках семьи невозможно прийти к общему знаменателю. Я думаю, вполне важно и нужно, лишь бы только усиленно не перетягивать одеяло на себя, иначе оно порвется.
5: Ну вот я читала вообще, что не сможет гармонично развиваться семья, если один супруг любит побыть в кругу семьи, а другому интересны новые люди, новая информация, вот это вот вечное общение, движ и так далее. Мы сейчас не берем уже конкретно этот случай, и нашей героине мы желаем счастья, здоровья, ровных велотроп и компании приятной. Вот. Но при этом, да, если абстрагироваться уже от этого вопроса и перейти в разряд семейных вот этих вот всяческих размышлизмов, то есть вот такая гипотеза, как же быть. Православная семья — это вообще, мне кажется, отдельная глава семейного...
1: Кодекса.
5: Кодекса, да.
1: Ну, это как бы, да, это определенная как бы такая система поведенческая, вот, может, не всегда она жесткая, не всегда она описуемая, как-то формализуемая, вот. Что мне вот здесь думается? Ведь семья, она не возникает у человека мгновенно. Перед тем, как возникает семья, есть еще, в общем-то, несколько ступеней до того, как в одной прекрасной песне поется, люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Вот. И поэтому есть вот этот период ухаживания, период взаимной симпатии, условно можно назвать дружеским периодом, вот, когда люди узнают себя, узнают свои интересы, вот, как-то присматриваются к темпераменту друг друга. Вот. И как раз вот по результатам этого периода должно вызреть обоюдное решение. Готов я вот с этим человеком в полной мере связать свою жизнь. И мы по опыту видим, что обычно люди браки заключают, ну, как-то вот сходные они по темпераменту, по какому-то взгляду на жизнь, по материальному достатку тоже, кстати. Вот для меня мало очень примеров счастливых мезальянсов, скажем так.
5: Вот. Это какой-то оксюморон, счастливый мезальянс.
1: Ну, вот тем не менее, да, бывает брак неравный, вот, и не всегда он счастливый. Чаще он несчастливый, как мне кажется. Так вот, здесь нормально, эффективно прожить этот период ухаживания, узнавания друг друга. И уж если да, то да. Вот, в конце концов, человек на 180 градусов, мне кажется, не поменяется в течение своей жизни. Если он сегодня открыт и экстраверт, скажем как, вряд ли завтра он будет интровертом, который не желает никакого общения с окружающими его людьми.
5: Ну, вообще, вот опять же, продолжая, да, про вот этот вопрос. Один из супругов любит, значит, уют и норку свою, а другой любит тусить, скажем так, по полной программе, в полный рост. А такая семья не может жить гармонично, пишет эксперт, потому что одному интересно одно, а другому другое, будут возникать семейные конфликты. Однажды, делится с нами автор этой статьи, ко мне пришел мужчина и говорит: «Я прожил с женой 30 лет, но больше я с ней жить не буду. Я хочу развестись». Я человек, говорит, верующий, но так больше не могу. Нашел себе женщину, она со мной везде ездит. Я на рыбалку, она на рыбалку. Я с грибами, она с грибами. Я люблю лес, не могу без леса. Она тоже любит лес, без леса не может. В общем, там, за клюквой и так далее. А жену, о чем не попрошу, она все принимает в штыки. И просто этот мужик замучился. Новая женщина живет его интересами и... Собственно, вот выбор сделал. Автор этой статьи пишет: «Я пригласил жену на разговор, и она пришла и спрашивает: тебе что, сложно оторваться от дома и поехать в лес за грибами? Это что, много сил требует?» Она отвечает: «Я не хочу, устала и не хочу». И ее предупредили, что она потеряет брак, и в результате он с ней развелся, и таких примеров можно привести много. Но вообще наш вопрос, наверное, стоит немного переформулировать. Не один из супругов, а вот пишет автор, что жена должна подчиняться интересам мужа. Так ли это?
1: Нет, слушайте, если это игра в одни ворота, то это какие-то неправильно деструктивные отношения, потому что брачный союз – это путь взаимной любви, взаимного движения Господу Богу и друг другу, а значит, путь взаимных уступков. И больно это слышать, и это как бы не от каких-то там, не из каких-то статей эти истории, а когда реальные люди, начиная выцерковляться, супружеская пара, муж считает, что он теперь может обоснованно вместе с законом Божьим в одной руке и домостроем в другой руке требовать безоговорочного подчинения от своей второй половины, но это просто люди свои вот эти желания пытаются облечь в церковную форму и прикрыться церковными авторитетами.
5: А по сути это насилие?
1: Это по сути, да. Это
5: и по факту.
1: Вещи называть своими именами, что иногда может быть и насилие под видом религии. Это, кстати, страшная вещь.
5: А это инквизиция?
1: Ну, исторически, да, но бывает и не столь кроваво, более повседневно, когда как раз вот почему вот ты меня не слушаешься? Бог тебе велит, убоится жена мужа своего, и тут можно подобрать себе, понимаете, набор цитаточек, которые просто вот как будто бы обоснуют все и вся. Но это вот элементарно просто какой, знаете, даже какой-то сектантский ход. Потому что, в принципе, вот любое поведение человека можно подкрепить цитатами из Библии. Ну, захочет человек, там, не приведи Бог, убивать. Ну, слушайте, в Библии, особенно в Ветхом Завете, немало есть кровавых страниц. Но это не норма, это следствие греховности. И поэтому здесь почему сектантская ошибка? Человек – часть вместо целого. Вот в целом Библия – это семейная книга или антисемейная? Она про вот эту малую церковь к Богу направленную или про то, что каждый сам по себе и пытается утвердиться за счет другого? Наверное, ответ очевиден. И если есть какие-то цитаты, действительно, да, есть в послании апостола Павла фраза, что «да убоится жена мужа своего». Кстати, интересно, что этот отрывок на венчании читается. Но после этого следующее предложение, что муж да возлюбит жену свою. Вот это как всегда вещи, во-первых, соседствующие, то есть страх здесь не в смысле, да, он стоит, понимаете, там, с дрыном и пугает свою жену и всех окружающих. Нет, не поэтому жена боится. Там у апостола Павла-то очень хорошая аналогия, что вот союз брачный, он настолько таинственный, настолько глубок, что примером является для брачного союза союз Христа и Церкви. Церковь Христу служит. Мы, как церковные люди, Бога боимся, боимся греха, боимся Бога оскорбить, и тем самым заповеди Божьи исполняем. А Бог любит церковь. Бог ради нас и нашего ради спасения стал человеком, претерпел крестные страдания, умер, воскрес. И вот здесь вот как раз мы такую парадигму отношений проецируем на семейную жизнь, здесь нет пространства для насилия. Здесь взаимная любовь, взаимное служение и взаимные уступки. То есть то, что я как бы говорю...
5: Как будто это не новость.
1: Это не новость, да, но это как будто... Сложнее всего, когда от слов к делу переходить. То есть я вот ловлю себя на мысли, что даже зная где-то, может быть, на 5 с плюсом какие-то теоретические истины, я не всегда в полной мере могу их в жизни реализовать. Ну, во всяком случае, нужно к этому стремиться и не пытаться какое-то свое властолюбие, свою власть к доминированию, желание доминирования облекать вот в эти божественные слова и авторитет церкви брать на вооружение ради этого. На самом деле, говорю, это страшно, когда под видом религии человеку подается вот такое насилие, вот, буллинг и прочие все нехорошие состояния.
5: Но ведь и при этом инквизиция в какие-то свои моменты, кстати, нам еще один вопрос задали по теме инквизиции, уж я не знаю, это к православным священникам или нет.
1: Слушай, же... была православная инквизиция.
5: Расцветала и так далее. А зачем она вообще была нужна? Это же тоже насилие, как раз угнетение. И
1: во-первых, есть инквизиция, а есть миф об инквизиции. Это нужно понимать.
5: Миф об инквизиции. Я не очень хорошо знаю про инквизицию насчет мифов, но это как-то человек в красной рясе, костер, и на нем, кажется, корчится какая-то женщина.
1: Да, да. И миф об инквизиции, ну, предположим, у Дэна Брауна в одной из его книг есть,
5: что... В «Инферно», по-моему.
1: Нет, «Ангелы и демоны», ага. Или в какой-то другой, что... В Европе, в Италии или в Испании, испанская инквизиция, да, испанская инквизиция за 10 лет сожгли 5 миллионов женщин. Вот прям вот такое.
5: Вообще всех сожгли.
1: Ну, получается, да, что в Испании никто не родился, потому что и в ближайшем поколении родиться не смог, потому что, ну, явно
5: некому.
1: Там некому было рожать. Вот, то есть есть мифы об инквизиции, есть реальные инквизиционные процессы. И коль скоро это церковно-юридическая плоскость, а гений Запада – это гений юридизма, а где юридизм, там протоколы. И есть возможность познакомиться у историков с протоколами реальной инквизиции. И вот реальная инквизиция, ее задача была отличить, ну, условно говоря, сатаниста от деревенского дурака. Вот, ну уж простите там за мой испанский или французский, но вот одно дело, когда, ну, бабка что-то там шептала, не понимая чего, вот, потому что ее мама так в свое время научила, и от этого вообще зубы проходили, и куры хорошо неслись, и все было хорошо. Вот. А другое дело, когда человек, нет, вот здесь в меня прямо сейчас сатана, войди, и чтобы все было вот, по воле моей против Господа, и в общем, вот, чтобы темные силы восторжествовали. То есть,
5: это процветало в Испании?
1: Отличить такие случаи были, и были, да, как бы приговоры смертной инквизиции, но оправдательных приговоров, там просто какая-то пропорция. Есть исследования, на самом деле. Вот я как бы не готов сейчас сделать авторитетные ссылки. Если вы меня там спросите, я подготовлюсь, я прямо с трудами, с исследователями вам это могу сказать. Ну, условно говоря, на 1000 оправдательных приговоров выносилось, ну, примерно 20 обвинительных. Вот это реально то, что можно сказать об инквизиции по документам. Поэтому есть миф об инквизиции, а есть реальная вот эта историчность, которая разоблачает все мифы. Более того, инквизиция, ведь это был механизм противодействия самосуду. Представляете себе, неграмотная, необразованная деревенская община, которая вдруг решила, что вот эта вот вдовица, которая живет на углу деревни,

0: расследовал это дело и выносил свое суждение. Не что вы там решили на своем деревенском сходе самосуде, а вот есть, понимаете, люди специально на это уполномочены.
1: Но ведь в какой-то момент инквизиционные костры инквизиции пылали в огромном количестве. И даже если мы вспомним серию книг Анны и Сержа Галлон, которыми все зачитывались уж я не знаю когда, там же тоже ученого признали каким-то приспешником дьявола, потому что он из там, свинца, по-моему, вываривал золото. Да, Анжелика, серия про Анжелику, там ее вот, муж граф Жоффрей де Пейрак, как сейчас помню. И это тоже там инквизиция была замешана.
0: Все-таки это художественная литература.
1: Ну, естественно, это художественная, но вот это вот миф как раз об инквизиции, то, как мы ее все представляем. Да, есть же знаменитые там вот эти анекдотичные, как продолжалось, вот, а инквизиция мы продолжаем жечь, и прочее, прочее. Оно же не на ровном месте взялось.
0: Ну, слушайте, ну вот Виктор Гюго, собор Парижской Богоматери, вот, Эсмеральда избежала сожжения, потому что она смогла в убежище собора Парижской Богоматери себя сохранить. То есть вот в таком как бы фактически тюремном заключении, но ей осталась как бы жизнь. Правда, там не совсем хэппи-энд, или, вернее, совсем не хэппи-энд в этой истории, но тоже как пример с другой стороны, рассказывающий об инквизиционных процессах. Безусловно, есть то, что мифотворчество, оно еще там с советской эпохи, это ведь было очень важно для антицерковной полемики у атеистов. Дескать, вот ваша, понимаете, христианская инквизиция тормозила научное развитие и даже сожгла великого ученого, и дальше предлагалось на выбор, как, ну, на самом деле, Джордано Бруно. Это не ученый, да, вот. Были в инквизиционных процессах и Галилео Галилей замешаны, вот, но Галилея не казнили, да, а вот Джордано Бруно, да, его лишили всех степеней священства, и он как раз-таки был приговорен к сожжению на костре.
1: Подождите, а кто там последним с фразой перед казнью была, и все-таки она крутится?
0: Нет, это...
1: Про вращение земли.
0: Это не...
1: Коперник?
0: Нет, это Галилео Галилей.
1: Галилео Галилей.
0: Но он не был сожжен.
1: Его... Ну, казнили как-то другим способом.
0: Нет. Он умер своей смертью, это исторический факт. А вот миф как раз советской пропаганды, всех их сжег на костре и Бруно, и Коперника, и Галилео Галилея. Вот. Здесь вот относительно Галилея нет полных протоколов, там есть какие-то купюры, что не позволяет полностью исследователям погрузиться, но то, что известно, Галилею назначили церковное покаяние, то есть ему дали там, условно говоря, вот почитай покаянных канонов 40 дней, да 100 земных поклонов соверши, вот, ну и там год не причащайся, вот было за его вольнодумство какое наказание. А действительно пострадал Джордано Бруно, но он пострадал не как ученый. Здесь важно тот вопрос как бы задать. Простите, а какое открытие вы можете вспомнить у великого ученого Джордано Бруно? Ну, можете назвать?
1: Вот вы нашли кого спросить. Вот. Я тут пока еще не переварила с Галилеем, который, оказывается, своей смертью помер. Вот.
0: Но на самом деле Джордано Бруно не был ученым, это был скорее...
1: Он был провокатор, по-моему, и уличный такой оратор, трибун.
0: Кстати говоря, недавно вот у нас буквально в прошлом учебном году защищалась работа по Джордано Бруно. У нас выпускник писал ее. И в выпускной комиссии Юлия Сергеевна Обидина, профессор ИМАМИ, вот, она говорила, что буквально год назад опубликована книга, где говорится, что Бруно провокатор, но еще и он, судя по всему, работал на какую-то разведку. Даже тогда, то есть это было все вот в контексте, понимаете, не только, собственно, религиозных диспутов. А вообще, строго говоря, Бруно попал под инквизиционный процесс за свои, ну, явно антихристианские какие-то публикации, выпады и вот просто исповедные. При этом как бы он был священнослужителем, и то есть здесь говорить, что Бог живет в солнце, и Бог — это непознаваемые энергии, понимаете, в рамках христианского откровения, это вещать, ну, как бы ересь и нарочно вызывать, как бы, огонь на себя.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Доброе утро на «Радиообраз».
2: Это утро на «Радиообраз» сегодня с отцом и Ильей Третьяковым. Немного мы говорим тут про всякие... Ну, про православную семью, конечно, про канон и инквизицию.
3: Но больше про инквизицию.
2: Слушайте, святая инквизиция, оказывается, есть и православная тоже. А православная инквизиция — это то же самое, что вот католическая инквизиция, о которой мы тоже все наслышаны. Но клише в наших головах как будто бы перетягивают здравый смысл и знания.
3: А здесь вообще мифотворчество, оно сталкивается с историческим знанием. Мало кому известно, что... Когда появилась православная инквизиция? С чем?
2: Я вообще первый раз слушаю, что она была.
3: Вот.
2: Я думаю, что инквизиция — это исключительно западная история, тем более, что в православном контексте она невозможна.
3: Условный расцвет испанской инквизиции — это какой-то там 15-16 век. Ну, даже 16-й — это уже поздно, 15 век. Православная инквизиция... как веяние Запада, возникло с петровских времен. Петр прорубил окно в Европу, я не помню, то ли Ключевский, то ли кто-то из историков писал, и оттуда явно повеяло кострами инквизиции. Петр I, ничтоже сумняшся, берет устав военно-морской службы Голландии, один к одному просто переводит его на русский язык, и там есть, в частности, статьи, которые там за колдовство и за прочую ворожбу предписывали всяческие преследования вплоть до смертной, казни. Да, поэтому культура импорт с Европы был не только, понимаете, технологии и образа жизни, но и в том числе вот этих местами перегибов. Да, большое влияние и в целом на церковную традицию, и на образование, в том числе вот на судопроизводство, понимаете, повлияло вот эта западная традиция, культурный импорт, который Петр совершил.
2: А как же тогда происходила трансформация церкви под вот эти веяния инквизиционные? Ведь это же отдельный пласт культуры. И что, надо понять, кого казнить?
3: Ну,
2: и вообще, подождите, у меня сейчас не уклад, не бьет, я не была готова к этому откровению, отец Илья.
3: Ну, вот сколько нам
2: век
3: открытий?
2: Век веди, да?
3: Да, именно так.
2: Готовит утро просвещения. Как же это происходило?
3: Ну, вновь подчеркну, задача инквизиции как раз была разобраться, и разбираясь, все-таки было больше оправдательных приговоров.
2: И в России тоже.
3: И в России тоже, да. У нас в этом смысле... Как это не парадоксально, инквизиторы потом стали миссионерами. То есть вот синодальные миссионеры 18-19 века — это фактически инквизиторы, которые расследовали, где находятся очаги раскола, писали, куда нужно, и противодействовали, соответственно, этим раскольникам. Вот у нас, понимаете, по нашей заволжско-керженской стороне было место, где разгуляться нашим, понимаете, православным инквизиторам. Ну и как раз вот история... Ну, она раньше, чем петровская история, но история с протопопом Аввакумом, который был сожжен, и это, в общем-то, тоже как казнь воспринимается. Это тоже, чем вам, понимаете, не инквизиционный процесс, когда вот расправа с неугодными, с еретиками. Но здесь, понимаете, в чем дело? Вот если брать старообрядчество и Аввакумы, и раскол, это было государственное деяние, потому что раскол из области, собственно, богопочитания, из области идей очень быстро перешел в область оппозиции государю. То есть старообрядцы, они как раз говорили, что все, последние времена царь — это антихрист, поэтому, в общем, вот, подчиняться ему не нужно. И это были такие антигосударственные очаги. Вот, и, соответственно, государство боролось с мятежниками. Ну, а как во все времена государство борется с мятежниками? Больно, чтобы другим было неповадно. Вот такие вот очень интересные, знаете, трансформации во времени и в пространстве происходили. И все-таки слава богу, что сейчас миссионерская деятельность, а я как преподаватель миссиологии, это как бы это мой предмет в том числе, вот я могу сказать, что произошла эта вот трансформация, все-таки изначальное вот это апостольское измерение, как проповедь Слова Божьего, а не как инквизиционная такая сеть надсмотрщиков. То есть вот сейчас миссионерская деятельность воспринимается именно правильно, как проповедническая.
2: Это очень интересно. А где мы можем прочесть также про вот эту инквизицию XVII века? У Мельникова-Печерского?
3: Ну, это тоже скорее художественный, хотя он как раз это был государственным чиновником, тоже, по сути своей, конечно...
2: Как немного инквизитор?
3: Да, немножечко инквизитор, уж может быть, там не по названию, но по своим функциям, это точно. Есть, вот я не помню книгу, как раз она там полемизирует, кажется, эта книга называется «Как католическая церковь создала средневековую Европу». И вот там как раз очень подробно разбирается вот этот вот как бы миф об инквизиции, что на самом деле, несмотря, конечно же, на жертвы, вот все-таки дело было больше со знаком плюс, нежели чем со знаком минус.
2: А кто-то же был, наверное, автором вот этой вообще движения инквизиционного в Европе католической.
3: Ну, это как обычно.
2: Лидер движения.
3: Ну, есть и известные инквизиторы Бернард Гуи. Он описан у Умберто Эко в «Имени Розы». Там тоже же это все присутствует. Но тот персонаж, который описан у Умберто Эко, с реальным историческим персонажем, немного имеет параллели. Да? То есть там это как раз классический инквизитор из мифа об инквизиции, а все-таки реальный человек был немножечко другим. Вот. То есть есть эти исследования. Вот, говорю, не готов что-то сейчас выдать на гора, но готов потом вне эфира посоветовать обязательно.
2: А как тогда происходит инквизиционная работа и сейчас тоже? Ведь борьба с ересью, борьба с магическим мышлением и постоянная назидательская вот эта вот история по поводу того, что магическое мышление — это не мышление человека, который стремится к спасению и жизни во Господе. Это же тоже, по сути, тогда немножко инквизиционные ветра.
3: Слава богу, без инквизиционных костров это все совершается в области как раз идей, полемики, убеждения, аргументации. Вот то дело, которым мы занимаемся здесь даже в рамках наших утренних эфиров, дело просвещения, дело проповеди, может быть, это громко звучит, да, это тоже вот миссионерское дело, вот, которое помогает, мне кажется, избежать даже мысли об инквизиторских кострах. Потому что истина евангельская, тут как раз и касаемо семейной темы, взаимоотношений супругов и меры воцерковленности каждого из них. То есть как только хочется больше воцерковить своего супруга, вот, нужно напоминать себе всякий раз, что истина евангельская, она не доказывается силой аргументов или высотой инквизиционных костров, она показывается. То есть вот как раз хочешь, чтобы большее количество людей было христианами, ты живи так, чтобы было видно по твоей жизни, что ты Христов ученик, и тогда вот это вот пространство вокруг тебя, оно освещается, и людям хочется прийти, вот, погреться, вот, научиться, и чтобы этот свет, который в тебе отраженный, тоже стал бы и их светом по жизни. Вот когда мы хотим с точки зрения власти, с точки зрения полномочий, или прикрываясь государственным репрессивным аппаратом, что-то доказать в религиозной области, мы здесь обречены на поражение. Потому что как раз в истории множество прецедентов. Да, что говорить, сам Господь Иисус Христос был осужден на смерть санкцией государственной власти. Ну, то есть римский прокуратор утвердил приговор Синедриона. Поэтому здесь христианам более свойственно быть гонимыми, нежели чем гонителями. Вот это вот то, что, мне кажется, пыл любого Бернарда Гуи, любого инквизитора великого, он должен все-таки уменьшить.
2: Потрясающий утренний эфир у нас сегодня с отцом Ильей происходит прямо сейчас, уважаемые радиослушатели, потому что какая-то такая тема, мне казалось, что она далека от православной церкви, а оказывается, она непосредственно и часть ее тоже истории, по крайней мере.
3: Ну, православие — это часть общемировой христианства.
2: Церковь, ну, да,
3: и, понимаете, в человеческом измерении есть не вполне, скажем так, почетные страницы в церковной истории, вот, но которые нужно пролистывать и обязательно учить, чтобы не повторить это в будущем, потому что вот, всегда есть возможность, опираясь на прецедент в прошлом, оправдать свое насилие в настоящем и в будущем. Вот. Этого быть не должно.
2: А еще и учитывая прецеденты в прошлом, можно оправдать насилие так, что это не насилие вовсе. Ведь очень вот эти всякие трансформации и ловкость слов могут влиять на процессы.
3: поэтому...
2: Лодку можно назвать по-разному.
3: Да, Господь, вот Он дал нам разум, дал возможность изучать, в том числе источники, чтобы от мифотворчества отходить и постараться более-менее объективную картину прошлого, настоящего и будущего иметь перед глазами.
2: Но если возвращаться к теме, с которой мы начали этот феерический утренний эфир, про православную семью и про выстраивание коммуникации как раз в православной семье, важно ли уметь правильно ссориться, отец Илья? Потому что семья, мне кажется, без ссор, ну, это какая-то... Я даже не про итальянские семьи говорю, а просто про семьи. Это невозможно. Невозможно не ссориться.
3: Слушайте, мне иногда вот на такие темы матушку мою хочется тоже пригласить в эфирную студию. Что скажет нам другая сторона?
2: Так сказать, мне есть что сказать, да?
3: Нет, ну, надо уметь правильно падать. Вот. Ну, когда ты подскользнулся, ты и летишь, ты вот в меньшей степени думаешь, как тебе правильно упасть или неправильно. Уж как повезло, как сгруппировался, как там рефлексы.
2: Ну, надо же сгруппироваться еще уметь.
3: Ну, это да, но это на уровне все-таки подсознательного, а не на уровне сознания происходит.
2: Помню, 4 года мне, и меня дед учил падать, мой дед. Он говорит, пятак защищаешь, вот так вот кулачки, значит, прижимаешь, и говорит, ты вот так вот падаешь.
3: Вот это было в городе Дзержинске.
2: Нет, это было где-то не в городе Дзержинске вообще.
3: Вот. А, дело в том, что есть, знаете, вот разные механизмы выяснения отношений. Вот даже вот...
2: Не, не настолько, не вследствие конфликта он меня учил правильно падать, а просто вследствие асфальтовой болезни и лета.
3: Есть семьи, где какие-то спорные ситуации проживаются таким образом. Он обиделся, 3 дня промолчал, потом все забыли и начинают жить с чистого листа. Всех это устраивает прекрасно, да. Есть сценарии, где люди 15 минут побили посуду, друг друга не побили, потом вместе осколки собрали, поехали в близлежащий магазин покупать новый столовый сервиз и помирились. И такое тоже есть. Что здесь правильно, что здесь нет, я не знаю. Но правильно ссориться нужно так, чтобы обязательно было пространство для примирения. А если уж искать опору в Священном Писании, опять замечательный, любимый апостол Павел говорит, да не зайдет солнце в огневе вашем. Вот это очень важное и двоякое такое пожелание. То есть, с одной стороны, уж ты не гневайся так, чтобы пара этого черного дыма, выходящий из тебя свет солнца, мог затмить. А с другой стороны, мирись до заката солнца. То есть, не надо в завтрашний день перетаскивать все эти какие-то негативные поводы. Выясните, поставьте точку в этом конфликте вот здесь и сейчас. А еще для верующих людей, ну, как бы, хорошим, мне кажется, подспорьем, которое мотивирует людей проживать конфликты, является воскресный поход в храм. Есть прямые слова Спасителя. «Если ты несешь дар твой перед алтарем, и вспомнил, если брат твой имеет что-то на тебя, оставь здесь дар твой, иди примирись с братом своим, и примирившись, иди принеси дар твой». То есть, если ты решил это, в кавычках, удовольствие, этот скандал на неделю вперед развить, а как ты в храм пойдешь? А как ты потом, понимаешь, будешь исповедоваться? А я вот, понимаете, с женой поругался, да любой адекватный священник на это исповедность задаст вопрос, а ты не примирился? Нет. А зачем ты пришел об этом исповедоваться, если ты еще не сделал то, что ты должен был сделать? Иди сначала.
2: Потому
3: попроси.
2: Что это она виноват, пускай первый идет.
3: Ну, все, значит пока вам нужно воздержаться вообще от участия в таинствах церковных. В этом смысле священник вправе, вот конкретно, вот слушайте, пока вам не примирите, вот сегодня для вас это будет не полезно.
2: Поэтому тогда в следующий раз этот мужик промолчит просто.
3: Ну,
2: где
3: да.
2: жена? Почему она не сама
3: А тогда это, понимаете, если человек настолько научился вот как бы вертеться, как уши на сковородке, со своей совестью мириться, ну это вранье, это двоедушие, оно обязательно рано или поздно выйдет наружу. Так церковное пространство устроено. Поэтому здесь надо жить честно и не искать удобных пастырей и удобных ответов на сложные вопросы.
2: И это очень важно. Читала умную статью, значит, как правильно ссориться. И ответ на этот вопрос очень важен. Ведь в семье совсем не ссориться обычно не получается, остается лишь ссориться правильно. То есть с минимумом разрушительных и максимумом конструктивных последствий. И вопреки Льву Николаевичу, пишет автор этой статьи, все несчастные семьи несчастные примерно одинаково. Набор граблей почти стандартен. Самый типичный пример – неумение обсуждать проблемы. Это немного высокомерно звучит, наверное, мало кому приятно, когда его классифицируют, то есть с кем-то обобщают. Но уверяет автор этого исследования, обобщаю я в чем-то и себя, поскольку все эти знаменитые притирки характеров и семейные ссоры первых трех лет меня, ну, никак не миновали. Так исповедально признается авторша этой статьи. Зато подарили одно простенькое, но очень полезное открытие. Лучший жанр для ссоры – эпистолярный. Приключилось такое открытие почти что случайно. Как-то они с мужем в очередной раз не смогли обсудить конструктивно, и к вечеру она гордо планировала не разговаривать, потому что какой смысл? А решимость подкрепляли две твердых уверенности. Во-первых, в том, что женщина права, а во-вторых, в том, что убеждать бесполезно. Единственное, что смущало, слова апостола Павла. Да не зайдет солнце в гневе вашем. Как ему не зайти? И что важно, в тот момент автор этой статьи, ну и который делится своим опытом, читал переписку Пушкина, в том числе его письма к жене, и это были очень яркие письма, минутами прорывающиеся упреки, наставления перемежались милыми извинениями за резкость и уверениями в нежнейшей преданности. В общем, неплохой образец довольно подробного проговаривания проблем или хотя бы чувств. И тогда автор статьи, эта женщина, подумала, что почта раньше для людей все-таки была дисциплинирована, и глупо просто так начать собирать в письме эмоции пустые, но обидные эпитеты, есть риск остыть, раскаяться в написанном еще до того, ну и можно вообще куда-то унестись в неведомые дали. А вот собрать вот это вот письмо для своего супруга, в нем описать свои чувства, набор предложений и конструктивных, может быть, обещаний, почему бы и да. И ради шутки она попробовала написать это письмо, отправила его мужу, муж отправил своего в ответ, и так и завязалась переписка, и в итоге получилось примириться.
3: Вот видите, какой замечательный рецепт, который можно взять на вооружение для примирения. Вот у меня, когда вот бывают какие-то тоже моменты такие сложно проживаемые, не только касаемо семейной жизни, у меня, да, есть такое, я его называю ноутбук в прямом смысле этого слова, то есть это тетрадь для записей, вот где я вот стараюсь это изложить. И много раз замечал, как ставишь точку, вот эта ситуация, она тебя
2: отпускает.
3: Она не меняется, может, кардинально, но она перестает тебя травмировать. И поэтому, если вот как раз говорить и о письменном изложении претензий, и о письменном подготовке к исповеди, вот все это тоже запускает какие-то внутренние механизмы, и уже Господь дает возможность уже на подготовленную почву вот, благодатью своей как-то там все исправить и уврачевать.
2: Еще опытные люди говорят, что полезно наговаривать на диктофон то, что гложет, тревожит, мысли какие-то свои тоже, вот, которые крутятся в голове, и как мыслительная жвачка вот это постоянно никуда эти не девают, тоже проговорить на диктофон, выговориться, так скажем, к самому себе, потом можно даже прослушать, а можно и не слушать, потому что иногда почти всегда варианты решения той или иной проблемы или той или иной ситуации находятся в процессе артикуляции и проговаривания вслух ее. И это тоже хороший такой лайфхак для выхода из ситуации или для нахождения какого-то оптимального решения той или иной, казалось бы, безвыходной. Вот так. Такие вот у нас сегодня истории хорошие. Но и главное, наверное, все-таки это сходить к церкви, просить у Господа, может быть, советы или подмоги.
3: Да, вот и друг за друга помолиться. Вот тоже.
2: А насколько важно молиться за ближнего, даже если вы в ссоре, даже если этот человек ненавистен и так далее.
3: Господи, помоги, примири нас, да, вот, дай силу мне с ним примириться. Это тоже, как раз это то, что тебя беспокоит. Тебе же не нравится, что ты в ссоре, ты же хочешь примириться. Ну, так надо у Господа просить. Вот, Господи, пошли вот обстоятельства, чтобы вот мы примирились. И такие молитвы, я уверен, они помогают.
2: А если там, Господи, неправильно же, да, так нельзя, нашли там...
3: Это если мы с вами находимся в языческом регистре своей молитвы, то можно как раз, вот, чтобы тебе пусто было. Но христианского измерения, конечно же, в таких пожеланиях нету никакого.
2: И так делать не стоит. А что стоит делать? Да стоит сочинять хорошие книжки. На самом деле, иногда можно отвлечься от чего-то насущного в хорошей истории про хорошего человека. Рекомендации хороших книг звучат в нашей постоянной рубрике «Православное чтение» в рамках утреннего эфира на радио «Образ» на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде.
1: Православное чтение.
2: Отец Илья, кого сегодня рекомендуете?
3: А вот это тоже рекомендация в контексте последней мысли про проживание, про то, что нужно написать, про эпистолярное наследие. Был такой священнослужитель в Ярославской епархии во второй половине XX века. Человек, узнаваемый в церковном сообществе, отец Павел Груздев. Человек подвижник по-своему, простец, не образованный в университетском академическом смысле, но человек, вся жизнь которого стала университетами и даже духовной академией. И побывав в застенках сталинских лагерей, он не озлобился, но стяжал что-то важное для своей души, и этим важным и ценным он делился с окружающими его людьми. Вот. И после его смерти его духовные чада как-то вот старались сохранить его наследие, а он, несмотря на то, что был таким простецом, вел всю свою жизнь какие-то записи, какие-то шутки-прибаутки, забавные случаи из жизни, какие-то части молитв и церковных служб. Все это сохранялось его замечательным каллиграфическим почерком в увесистые такие объемные пухлые тетради, и потом духовные чада стали это перерабатывать, издавать. И вот одной из первых таких книг в библиотеке, посвященной отцу Павлу Груздеву, была книга «Дорожная сумма бывалого монаха». Именно так называлась одна книжечка, где как раз отец Павел какие-то свои заметки сохранил, и благодаря этому изданию эти заметки транслируются, и многие, кто читает их, знакомятся и лично с отцом Павлом, и как-то вот так на одну духовную волну настраиваются, несмотря на то, что в 1996 году, достаточно давно, 30 лет назад, жизнь этого подвижника здесь во времени закончилась, но благодаря этой дорожной сумме, в частности, бывалого монаха, он продолжает беседовать со всеми, кто этой беседы желает. Здесь и дневниковые выписки, и какие-то народные стихотворения, и канты, и в том числе духовные послания и наставления вот, о спасении важности и духовной жизни. Вот, все простым языком, а если так еще мысленно читая, представлять ярославское оконье, получается совсем аутентично этот разговор с отцом Павлом Груздевым.
2: Наверное, это очень уютная книга из череды многих, которые как раз основаны на дневниках архимандрита Павла Груздева.
3: Да, да. Поэтому советуем вам, дорогие радиослушатели, «Дорожная сумма бывалого монаха».
2: И это прекрасная рекомендация в рамках нашей постоянной с отцом Ильей рубрики «Православное чтение». Найти визуальную составляющую нашего утреннего эфира легко. Сделать это можно в социальной сети ВКонтакте. У нас есть официальная группа «Радио Образ». И там в моментах сообщества на титульной странице мы публикуем видео-выдержки как раз из утреннего эфира, который звучит в рамках этой православной рубрики. А еще у отца Ильи есть страница тоже ВКонтакте личная, Илья Третьяков его зовут, и там тоже бывают публикации с книжками, с жизнью церковной, с жизнью живой, с жизнью семейной. Хорошая, уютная. И тоже можно туда заходить, смотреть, задавать вопросы отцу Илье. Можно писать вопросы и сообществу «Радио Образ», касающиеся тем утренних эфиров. Мы обязательно ответим по мере возможности, поэтому не оставайтесь в стране. Мы рады обратной связи с вами.
3: Ну, вот и если у нас еще есть несколько минуточек времени, вот как раз в контексте рекомендации отца Павла, отец Анатолий такой есть, Денисов, благочинный Брейтовского района Ярославской области, он рассказывал: «Поругаемся с матушкой, искры летят, едем к отцу Павлу, он мне что-то пошепчет, ей что-то пошепчет, едем обратно, душа в душу». То есть он умел примирить и какими-то такими тоже добротой, теплом отогревал вот даже вот таких вот в семье священнослужителей, помогал проживать эти кризисы. Иногда действительно важно найти человека, который сможет выслушать, обнять, и вот эти третий, который, как Оля, вы говорите, не лишний.
2: Запасной.
3: Запасной.
2: И это прекрасное завершение утреннего эфирного часа. Эфир на «Радио Образ» продолжается, а мы с вами прощаемся.
3: Доброго, благословенного дня.
2: Всего доброго, услышимся.
1: Доброе утро на радио «Образ».

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народ единой России». Фестиваль-конкурс колокольного звона «Антониевские перезвоны» состоится в Воскресенском Благочине. В Московском Благочине прошел первый турнир Нижегородской епархии по городошному спорту. Подробнее об этих и других событиях. В Нижегородской области стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы единой России», посвященного Году единства народов России. Конкурс проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений. В нем могут принимать участие учащиеся общеобразовательных организаций, организации среднего профессионального образования и профессионального обучения, дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники других детских учреждений России и стран зарубежья. Участники конкурса распределяются на две возрастные категории – от 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет. В этом году конкурс будет состоять из трех этапов – благочиннического, который продлится по 30 сентября, регионального – с 12 октября по 1 ноября и заключительного – он пройдет с 15 ноября по 15 декабря в Москве в Синодальном отделе религиозного образования и экхизации Русской Православной Церкви. С положением о региональном этапе конкурса «Красота Божьего мира. Народы единой России» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. 14-й фестиваль колокольного звона «Антониевские перезвоны» состоится 6 сентября в Воскресенском Благочине Нижегородской епархии. Он пройдет на территории храма в честь преподобного Антония Великого. День откроет божественная литургия. Она начнется в 8:30. После ее окончания состоится презентация колокольных звучаний. С полудня до 16 часов будет проходить звон-концерт фестиваля на сцене в Парке Победы и колокольне Антониевского храма с участием звонарей из Москвы, Владимира, Суздаля и Нижнего Новгорода. Кроме того, состоятся выступления творческих коллективов, мастер-классы игры на колоколах и творческие мастер-классы, сказочную историю представит Дзержинский кукольный театр, будут работать фотозона и ярмарка. Напомним, что храм преподобного Антония Великого находится в главном городе Воскресенского Благочиния по адресу улица Советская, 2. В Нижнем Новгороде в Московском Благочинии при храме в честь иконы Божьей Матери Скоропослушницы прошел первый турнир Нижегородской епархии по городошному спорту. Его организатором выступило Московское Благочиние при поддержке отдела Нижегородской епархии по делам физкультуры и спорта. Судейство обеспечило Нижегородское отделение Федерации городошного спорта России. В соревнованиях приняли участие 11 команд, представляющих различные благочиния епархии. Соревнования начались с совместной молитвы их участников. Молебен на начало доброго дела совершил благочинный Московского округа иерей Георгий Мусваладзе. По итогам турнира победителем стала команда Московского Благочиния, второе место заняла команда Сормовского Благочиния, третье место – команда Борского Благочиния. На церемонии награждения всем участникам турнира вручили дипломы, призеры и победители получили медали и кубки. И в завершении выпуска еще одна информация. С начала этого года мобильно-диагностические комплексы «Поезда здоровья» совершили уже 160 выездов в муниципалитеты Нижегородской области. Напомним, что мобильные медицинские бригады формируются на базе Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко. Современное оснащение передвижных модулей позволяет не просто провести первичный осмотр, а сразу выполнить значительную часть необходимых исследований. В составе комплексов аппараты ЭКГ и УЗИ, маммографы, флюорографы и другая необходимая техника. Как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, к началу сентября специалисты приняли уже более 29 тысяч пациентов. Врачи провели почти 50 тысяч консультаций и выполнили свыше 92 тысяч лабораторных и инструментальных обследований. Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Работа «Поездов здоровья» ориентирована на раннее выявление заболеваний и предупреждение осложнений, что полностью отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». График работы мобильно-диагностических комплексов ежемесячно публикуется на сайте Министерства здравоохранения Нижегородской области. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
2: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

Ты куплен дорогой ценой. День за днем. Дневник православного священника. 4 сентября. И сосуд развалился. Книга пророка Иеремии, глава 18, стих 4. Возлюбленный брат или сестра, так ли это? Развалился ли сосуд? Негоден он? Нет. Он не выброшен вон руками горшечника. Он держал сосуд в своей руке. Уж это одно должно нас утешить. В нашей немощи, в нашей скорби, в неизвестности окружающей нас, все же мы все время находимся в руках того, кто ошибиться не может. Всякий другой бросил бы развалившийся сосуд как ненужный, но горшечник этого не сделает. У него есть свое тайное назначение и для развалившегося сосуда. Назначение любви и милосердия, которого он должен достигнуть. Положись на Господа и надейся на Него. Псалом 36, стих 6. Если ты как будто и никому не нужен, в Его глазах ты куплен дорогой ценой. Ты Ему дорог. Оттого Он и трудится над тобою постоянно. Своей рукой, своими путями тебя очищает, испытует, усовершенствует. Мы не можем знать теперь Его намерения и Его цели относительно нас, но Он опять сделал другой сосуд, какой Ему угодно было сделать. Книга пророка Иеремии, глава 18, стих 4. Сосуд упраздненный, Он назначает для своего употребления. Он наполнит его Своею славой для временной и для вечной жизни. Его божественный образ будет отражаться в этом сосуде навеки. Не дивны ли пути Его? Бросимся же израненные, разбитые к Его ногам, прося Его исполнить над нами Свою святую волю, какова бы она ни была. В Его руках мы всегда будем в безопасности. Пусть бушуют над нами волны житейские, пусть свирепствуют бури и невзгоды. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Книга пророка Исаии, глава 26, стих 3. Да укрепит нас эта мысль в настоящем и в будущем.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радио «Образ» от преподобного Паисия Святогорца. «Тебе нравится говорить, и ты не устаешь от разговоров с людьми, а со Христом, который удостаивает тебя беседы, тебе говорить трудно». Это все равно, что сказать: «Ох, нужно идти говорить с царем, неохота, да делать нечего, придется идти». Христос дает нам возможность общаться с Ним постоянно в молитве, а мы этого не хотим. Вот это да! И удивительно то, что Он сам хочет нам помогать, лишь бы мы к Нему обращались, а нам лень. Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
0: Дыхание утра. Настройка сердца.
2: Земные ангелы Руси.
3: Как указывал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, Владимир Мономах был идеологом нового феодального порядка на Руси. На Любечском съезде 1097 года князья утвердили новый принцип: «Каждый додержит отчину свою». Но это решение было только частью общей формулы: «Отсели имемся воедино сердце и соблюдем русскую землю». Владимир Мономах не только воплощал свою концепцию в политической практике, но и выступал с ее идеологическим обоснованием и пропагандой в своих литературных сочинениях. И весьма любопытным представляется тот факт, что комплекс сочинений Владимира Мономаха, объединяемый обычно под одним названием «Поучение», был включен в состав Лаврентьевской летописи, которая была написана по заказу нижегородского князя Дмитрия Константиновича и по благословению нижегородско-суздальского епископа Дионисия в 1377 году. Причем исследователи полагают, что сам Дионисий непосредственно принимал участие в написании некоторых разделов Лаврентьевской летописи. И это не случайно. Дионисий, до того как стать суздальским епископом, долгие годы возглавлял один из первых общежительных монастырей в северо-восточной Руси – наш Нижегородский Печерский Вознесенский монастырь. По образу мыслей своих Дионисий был единомудрен с преподобным Сергием Радонежским. Троицкий игумен давал свое личное поручительство за епископа Дионисия Дмитрию Донскому. И думается, что появление поучений Владимира Мономаха, прокламирующего определенную политико-этическую концепцию в тексте Лаврентьевской летописи, было делом рук именно Дионисия Суздальского. Этот единомышленник преподобного Сергия Радонежского нашел в ветшанных книгах сочинение, созвучное идеям старцев русских киновий XIV столетия, и предал его гласности, чтобы подкрепить собственные этические и политические взгляды авторитетом одного из популярнейших князей Древней Руси. И характерно, что именно в период создания Лаврентьевской летописи в конце 70-х годов отношения между московскими и нижегородскими князьями совершенно соответствовали идеалам братского княжеского братолюбия, тем самым идеалам, которые пропагандировал в 12-м столетии Владимир Мономах. Напомним, что киновией по-гречески называется такой образ монашеского устроения, когда все иноки, живущие в обители, имеют общее имущество, общую трапезу и подчиняются общей строгой дисциплине под контролем игумена и монастырских старцев. Наша задача с вами – попытаться понять, как эти высокие духовные идеалы сказались на развитии русского общества и государства в переломную эпоху XIV-XV веков, в ту эпоху, когда Русь из конгломерата раздробленных княжеств постепенно оформлялась в единое централизованное государство. Как подчеркивал в этой связи игумен Андроник Трубачев, преподобный Сергий собирал христиан Руси воедино не для того, чтобы подчинить их великому князю, но для того, чтобы восстановить между ними мир и евангельскую любовь и убедить, что брат от брата укрепляем, будет непобедим силою христианской любви. Этический идеал христианской любви, отмечал игумен Андроник, воплощался в политической практике 14-го столетия и не столько через установление самовластия великого князя, а через поддержание братского одиначества русских князей. А в качестве механизма для поддержания такого одиначества игумен Андроник указывает на практику княжеских съездов. 1 ноября 1380 года благоверный князь Дмитрий Донской собрал в Москве общерусский княжеский съезд, на котором была установлена, по словам летописца, «велия любовь» – главная цель собирания Руси преподобным Сергием. Практика княжеских съездов была известна еще в домонгольские времена, однако она прекращается на рубеже XIII-XIV веков и возобновляется снова только во второй половине XIV столетия. Зимой 1340 года состоялся съезд в Москве, после которого был предпринят объединенный поход московского великого князя Симеона Гордого, его брата Ивана, князя Константина Васильевича Нижегородско-Суздальского, князя Константина Ростовского, Василия Давыдовича Ярославского и всех князей, которые были, по-видимому, участниками этого съезда. В 1352 году в Москве состоялся съезд «Пропричт церковный», на котором Симеон Гордый и Константин Васильевич Нижегородский договорились о поставлении Алексея преемнике митрополиту Феогносту. В 1356 году на съезде в Переяславле великий князь Иван Иванович Московский «Дары многие и честь велику сотвори брату своему молодшему, князю Андрею Константиновичу Нижегородско-Суздальскому». Еще через 4 года, в 1360 году, в Костроме собрались великий князь Дмитрий Константинович Нижегородский, его старший брат князь Андрей и Константин Ростовский для обсуждения мер против новгородских разбойников – ушкуйников. В конце 1374 года и в марте 1375 года в Переяславле состоялись княжеские съезды, на которых обсуждались вопросы о создании антиордынского союза русских князей, в первую очередь между Дмитрием Ивановичем Московским и Дмитрием Константиновичем Нижегородским. О непосредственной причастности к поддержанию одиначества русских князей через систему съездов со стороны игуменов русских киновий свидетельствует факт постоянного присутствия преподобного Сергия Радонежского на этих съездах и, в частности, крещение им сына Дмитрия Ивановича на съезде в 1374 году.
2: Земные ангелы Руси.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
1: Когда сквозная паутина разносит нити ясных дней, и под окном у селенина далекий благовест слышней, мы не грустим, пугаясь снова дыхания близкого зимы, а голос лета прожитого яснее понимаем мы. Афанасий Фет.
2: Радиообраз. Прогноз погоды.
3: Сегодня в южной части региона будет облачная погода, возможен дождь, гроза. Столбики термометров покажут днем плюс 22 градуса, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На севере области также ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 20 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды. Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Читаем классику. Александр Иванович Куприн. «Погибшая сила». Рассказ читает народный артист России Александр Познанский. Продолжение.
1: «Слушайте мою исповедь, господин Савинов». Ирин поискал глазами пепельницу и, не найдя ее, погасил папиросу о ножку стула и из вежливости спрятал окурок в карман. «Как это пишут смешно в романах, в зале воцарилась мертвая тишина, полковник закурил свою трубку, провел рукой по седым усам и, глядя на огонь камина, начал. Так ведь, а, Иван Григорьевич?» Ирин рассмеялся, и когда снова начал говорить, в голосе его совершенно неожиданно послышались мягкие, горькие, искренние ноты. «Замотала меня женщина, Иван Григорьевич. Женщина и моя собственная глупость. Вы, может, помните, каков я в академии-то был? Одно слово, анахорет, только в искусство да в труд и верил. Того мудреца, который сказал, что будто бы гений может озарять голову безумца, гуляки праздного, я бы тогда, кажется, на части разорвал. Как лошадь работал! У вас был замечательный талант, Ильин!» — мягко вставил Савинов. «Был! Был! Я и сам знаю, что был! Ведь я в себя больше, чем все верил! В звезду свою верил, черт побери, совершенство добивался. Всего себя этому проклятому искусству закабалил. Кошачьей колбасой питался, идиот, на чердаках мерз. Другие умнее были, тот виньеточки, тот карикатурки, тот иллюстрации. У них веселье, попойки, на острова поехали, женщины, хохот. Но я сижу поверх пальто в одеяло, закутаюсь и теорию перспективы изучаю. Трогательно, а? Виньеточки-то за позор считал. Как можно? Унижение искусства? Профанация?» Ильин рассмеялся, но смех его перешел в кашель, который продолжался минут пять. Отдышавшись, он продолжал: «Отправили меня на казенный счет в Рим. Вы там, конечно, были, Иван Григорьевич. Господи, красота-то какая! Уж на что я был лют на работу, а там прямо осатанел. Бегаю с утра до ночи по музеям, по дворцам, копирую стариков, набрасываю с натуры. Удивительно, как это на все одного человека хватало. Потом, однако, угомонился. Начал подыскивать сюжет для картины. И нашел. Знаете ли, в том стиле, который нынче называют символическим. Мне ведь тоже нет-нет, да попадет клочок газеты в руки. Представьте себе Ниву, совершенно спелую, зрелую Ниву, но всю истоптанную во вчерашнем сражении. Брежет ранняя заря, луна побледнела, а на Ниве лужи крови, обломки оружия, трупы человечьи и лошадиные. Вдали мерцают огни лагеря, и вот среди этого ужаса медленно плывет фигура Христа с опущенной головой и отуманенным ликом. Недурно, Иван Григорьевич? Хорошо. Очень хорошо, искренне воскликнул Савинов. Начал я работать. У меня в то время мастерская была с еще одним русским, Курбатовым. Он был пейзажист, необыкновенно талантливый. Царство ему небесное. Как приехал в Петербург, через месяц умер от скоротечной чахотки. Счастливец. Да. Ну, завязались у нас кое-какие знакомства с тамошним народишком. Начали нами интересоваться. Признали, как будто в мастерской все народ толпился. Сперва свой брат, художник, потом посторонние начали посещать. Знатные путешественники, богатые иностранцы. Даже герцог какой-то посетил. Ей-богу, не вру, Иван Григорьевич. И вот однажды, получая я через комиссионера две визитных карточки. Некий князь Дус Хацимовский, генерал Ретрет со своей женой Натальей Фадеевной. Очень обо мне наслышаны, горят желанием познакомиться с моей знаменитой картиной, и поэтому спрашивают, не буду ли я любезен быть дома от 12 до 2 часов. Я предупредительно соглашаюсь. В назначенное время приходит. Генерал, ничего себе, солидный генерал. Басит, нижнюю губу оторбучивает. Он меня, конечно, обласкал, обещал покровительство. А на нее-то я сначала и не обратил внимания. Вижу только худая, гибкая и с великолепными рыжими волосами. Пока я перед генералом расшаркивался, она все мои альбомы с этюдом рассматривала. Нехорошая эта привычка, нескромная. Все равно, что в чужую записную книжку смотреть. Но ничего не поделаешь, терпи. Потом подзывает она меня к себе и спрашивает: «Мсье Ильин, вы, верно, никогда не были влюблены?» Я торопел. «Почему так думаете, мадам?» «Я, говорит, в ваших альбомах не нашла следов любви». Я недоумеваю еще более: «Помилуйте, мадам, какие же это следы? Ну как же, говорит, один и тот же профиль на каждой странице, одни и те же инициалы, строчки написаны женской рукой. Ну, права я или нет?» И посмотрела она на меня. Знаете, Иван Григорьевич, странная вещь. Я ее совсем, ну, совершенно-таки забыл. Даже не знаю, была она дурна или хороша собою. А этот взгляд, как сейчас вижу, бесстыжий, вы понимаете? Открыто бесстыжий и насмешливый. И хищный, и манящий, до ужаса манящий. И вся она, как вино, бросилась мне в голову со своим змеиным телом, с этими рыжими волосами, с каким-то пряным запахом духов. И почувствовал я, что с этого мгновения кончилось мое земное странствие. А она все глядит на меня, да глазами-то играет. Я, говорит, сама немного рисую. Может, вы позволите мне запросто бывать у вас, посмотреть, поучиться? Папочка, ты позволишь? Это на генерала. Ну, бабушка благословно позволяет со снисходительностью взрослого капризу ребенка. Так я, говорит, завтра приду в это же время. Как жаль, что в это время ваш приятель не бывает. Я бы с ним охотно познакомилась. Ведь какова дерзость-то, а, Иван Григорьевич, я, приятели, ни словечко не сказал. Она, как жаль, что в это время не бывает. Да еще так подчеркивает, что глухой понял бы и догадался бы приятеля куда-нибудь спровадить подальше. Ну и пошло писать. Подхватило меня, как соломинку ураганом, и понесло. Все в этом проклятом водовороте пропало. И силы непочатые, и честь, и здоровье, и талант. Через 2 недели уж я перед ней пресмыкался, гадом ползучим. За одну ее улыбку готов был идти на бесчестие, на преступление. И так я этой своей слепой любовью опротивил, что она уж и стыдиться-то меня перестала. Всю свою циничную душонку передо мной наизнанку выворачивала. Знаете, Иван Григорьевич, я человек тертый, всякого народу на своем веку повидал, и осторожных, и каторжных, и бродяг, и воришек, но, клянусь вам, никогда и нигде я не встречал такой черствой, такой глубоко безнравственной натуры. Она меня гнала прочь, я возвращался, униженный, раболепный. Однажды как-то в бешенстве она мне крикнула: «Иди прочь, ты нищий, ты мне ни зачем не нужен». Я ушел, продал свою картину за 3000. Давно к ней один американец подбирался. Вернулся и бросил ей в лицо сверток с золотом. Так за это я был любим. Целую неделю. С тех пор началась бешеная погоня за деньгами. Грошовые заказы, иллюстрации, самодурство меценатов, все, что хотите. Тяжело было, горько, Акомпанит всегда под боком. Выпьешь, оно как будто и легче. Шумишь, споришь, обнимаешься с собутыльником. Потом слезы, прижмешься к чьей-нибудь засаленной груди и открываешь душу какому-нибудь сапожнику. Это дело я очень скоро познал. Что дальше было, я уж рассказать-то хорошо не умею. Все в пьяном угаре. Ездил я за нею и в Ниццу, и в Вену, в Швейцарию, в Париж. Меня уж больше не принимали, так я целые ночи под окнами простаивал. Приехали, наконец, в Петербург, но держался я как-то. На пьяный ворвался к ним в дом. Вывели с участием полиции, а потом и вовсе выселили. Административным порядком. Вот я и мыкаюсь с тех пор, Иван Григорьевич. До вывесок опустился, до малярных работ. Да ведь сами посудите, ну кто ж будет пьяного держать? Барки пробовал грузить, силишки не хватает. Вот как-то раз на постоялке кто-то и сказал мне, да ты бы, брат, хоть научился стрелять. Как это стрелять? Да так, очень просто, милостивый государь, подайте несколько копеек бывшему артисту или там студенту, или хоть художнику, разбитому параличом и обремененному

0: Да и что мне, Иван Григорьевич, в голосе Ильина вдруг послышались сдержанные рыдания, что мне в том, что если бы положение мое переменилось, если бы даже я получил возможность писать, как писал 20 лет назад, к чему мне все это, если она-то для меня навсегда потеряна? Понимаете, навсегда! «Навсегда!» — Ильин закрыл лицо руками и, сотрясаясь всем телом, раскачивался взад-вперед. Савинов спрятался за абажур и украдкой вытирал платком глаза. Ильин вдруг стремительно сорвался с кресла и подал Савину руку. «Прощайте!» — сказал он отрывисто. «Извините, что расстроил! Не хотел!» «Прощайте!» — Савинов крепко двумя руками взял Ильина за плечи. «Голубчик!» — сказал ласково. «Я не даю вам сейчас денег». Только потому, что вы очень возбуждены, расстроены. Но ведь вам не трудно будет принять от меня маленькую помощь. Ну, на квартиру, на одежду.
1: Нет, от вас легко, Иван Григорьевич, сказал Ильин, не поднимая головы.
0: Ну, прощайте, Господь вас храни, милый вы, добрый, несчастный вы человек. Прощайте.
2: Савинов закрыл за Ильиным дверь, снял пиджак и жилет и уже сел на кровать, чтобы снять сапоги, как вдруг в окно кто-то сильно постучал с улицы. Савинов подошел к окну и, увидев Ильина, открыл форточку. «Что вам, Ильин?» — спросил он тревожно. На Ильине лица не было. Страшно бледный, с перекошенным ртом. Он весь трясся точно в ознобе. «К черту благодеяние!» — услышал Савинов хриплый, прерывающийся голос. «Не надо квартиры! Трешницу дайте! Трешницу! Душа болит! Истерзался весь! Забыть не могу! Трешницу дайте!» Савинов вздохнул и молча стал отыскивать бумажник.
3: Вы слушали рассказ Александра Ивановича Куприна «Погибшая сила». Читал народный артист России Александр Познанский.

0: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз. Притча дня. Поучение в примере.
1: Притча про незлобие. Один человек пришел к старцу и, увидев его крайнее незлобие, попросил: «Ты такой мудрый, ты всегда в хорошем настроении и никогда не злишься. Помоги и мне быть таким». Старец согласился и попросил человека принести картофель и прозрачный пакет. «Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, — сказал учитель, — то возьми картофель. Напиши на нем имя человека, с которым произошел конфликт, и положи этот картофель в пакет». «И это все?» — недоуменно спросил человек. «Нет, — ответил старец, — ты должен всегда этот пакет носить с собой и каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в него картофель». Человек согласился. Прошло какое-то время. Его пакет пополнился многими картофелинами и стал достаточно тяжелым. Его очень неудобно было всегда носить с собой. К тому же тот картофель, что он положил в самом начале, стал портиться. Он покрылся налетом, некоторый пророс, некоторый зацвел и стал издавать резкий неприятный запах. Тогда человек пришел к старцу и сказал: «Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, пакет слишком тяжелый. Во-вторых, картофель испортился. Предложи что-нибудь другое». Но старец ответил: «То же самое происходит и у людей в душе. Просто мы это сразу не замечаем. Поступки превращаются в привычки, привычки в характер, который рождает зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз». В жизни часто бывает так, что проявлять незлобие по отношению к другим и гасить свое раздражение бывает очень сложно, а некоторые обиды мы носим с собой месяцами и годами, что совсем ни к чему. Легкое сердце – это всепрощающее сердце. А о чем для тебя эта притча, дорогой слушатель?
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Пора читать.
1: Елизавета Кузьмина-Караваева. «Таинство ближнего». Издательство «Никея», 2022 год. В издательстве «Никея» вышла новая книга Елизаветы Кузьминой-Караваевой «Таинство ближнего». Это сборник самых значимых текстов монахини-матери Марии Скопцовой, одной из ярчайших наследниц русского Серебряного века, религиозного мыслителя, поэта, художника, чье творчество всегда было неотделимо от ее действий. По масштабу и разносторонности дарований мать Мария сопоставима с великими деятелями эпохи Возрождения, как богослов и религиозный мыслитель, публицист и мемуарист, активный религиозный деятель. Она творила дела милосердия, оказывая помощь нуждающимся русским эмигрантам во Франции, была арестована нацистами за помощь евреям в оккупированном Париже и мученически погибла в газовой камере концлагеря Равенсбрюк 31 марта 1945 года, за неделю до освобождения его Красной армии. До последнего момента она помогала соузницам поддерживать огонь жизни и человечности. В 2004 году она канонизирована как преподобно-мученица. Тот приток свежего воздуха, который мы ощущаем, читая статьи Матери Марии, слыша ее живой, неравнодушный голос, связан не только с возвращением в церковь понятия творчества и свободы как неотъемлемых атрибутов церковности, но и с прояснением изначальных смыслов, что есть христианство, православие, живая вера, в отличие от пустого благочестия. И здесь ключевым моментом опять-таки оказывается мистика человека общения, то есть евангельская любовь к ближнему. В статье «Типы религиозной жизни» мать Мария феноменологически описывает различные в нашем церковном быту типы благочестия. Многие их представители могут годами ходить в церковь, соблюдать все правила, знать устав, ценить красоту церковной службы, достигать вершин аскетизма и в то же время не иметь ничего общего с христианством, потому что они не имеют ничего общего с Христом. Подлинная православная церковь являет себя только в евангельском типе благочестия, то есть в жизни по евангельским заповедям, в следовании за Христом, в способности любить. И тогда можно встретить Христа в любом человеке, с которым мы вступаем в общение, даже в самом неприятном, даже в самом неудобном. Если отречься от себя и своего, не искать выгоды, но подлинно видеть телесные, душевные и духовные нужды человека, то в этой трудной, но благодатной встрече, в этом таинстве, как молния, просияет вдруг встреча с самим Христом, случится самое лучшее из всего, что только может случиться в нашей жизни. И в этом один из парадоксов творчества Матери Марии, как и самой ее жизни. Проповедуемое и являемое ею христианство, при всей предельной требовательности к человеку, при заостренности темы крестной жертвы и самоотдаче, говорит о полновесной радости, дарованной нам уже здесь и сейчас. В каждой земной встрече, в каждом нашем усилии оно, христианство, свидетельствует о пасхальном ликовании. «Христианство – это пасхальная радость», – пишет мать Мария. «Подлинное богочеловеческое, целостное, соборное христианство зовет нас пасхальной песней. Друг друга обнимем, возлюбим друг друга. Возлюбим – это значит не только единомыслие, но и единодействие». Мысль всех статей, собранных в книге Матери Марии «Таинство ближнего» – яркая, живая, оригинальная, продолжавшаяся даже в условиях концлагеря. Мысль, тесно связанная с жизнью, открывающая новую страницу в православном богословии, один из главных даров, оставленных нам в наследство Матерью Марии. Вот как пишет о ней митрополит Антоний. «Мать Мария – святая наших дней, и для наших дней – женщина из плоти и крови, получившая любовь Бога, которая бесстрашно смотрела в лицо проблемам нашего века. Ее образ будет становиться светлее и светлее, ее духовное значение будет для нас возрастать по мере того, как и мы начнем понимать последний смысл любви, воплощенной и распятой».
0: Пора читать.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Спешите видеть. Это ваш путеводитель по самым ярким и интересным культурным событиям, которые ждут нижегородцев в предстоящие выходные. Куда сходить, что посмотреть и послушать. Выставки, концерты, спектакли, мастер-классы и все, что не оставит равнодушным. По пятницам в эфире «Радио Образ» в 11.55 и 16.55. Спешите видеть.
3: Слушайте «Радио Образ». В Арзамасе на 104.2 FM.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжим рассказ о ягодных культурах, которые можно еще собирать в сентябре месяце. Их достаточно много, и вы можете своих детишек баловать свежими, вкусными, аппетитными ягодками и осенью тоже. Это брусника, клюква и голубика. Их называют лесными ягодами, но уже много сортов, которые приспособлены к жизни в саду. И вот с них тоже можно собирать осенний урожай. Брусника и клюква, понятно, да? А вот голубика, она есть ранних и поздних сортов. Ранние плодоносят где-то с конца июля, а поздние сорта, они в сентябре месяце, весь сентябрь могут давать урожай. Что нужно сказать об этих ягодах? Выращивать их несложно, то есть сама агротехника, нужно правильно посадить. А посадить в кислую почву – это для этих ягод очень-очень важно. Вот еще раз назову – это брусника, клюква и голубика. Берете кислый торф, его можно набрать на лесном болоте, где-то верховой, то есть в воду вам лезть не придется. Это все на бережку, лопатой там, значит, его насобираете куда-то в мешки. И вот достаточно просторную яму или целую грядочку, если это бруснику вы посадите, да, заполняйте этим торфом. В смеси с хвойным опадом обязательно. Хвойный опад тоже подкисляет и дает микрофлору, особую для корней голубики, которая очень к этому требовательна. И вот в такую почву вы сажаете, у вас обязательно будет урожай. Кислый торф сейчас продается в мешках в магазинах, можно его купить. Есть специальный грунт, который так и называется для голубики. Тоже так же туда, в этот грунт, можно и бруснику, и клюкву посадить. Либо грунт для азалий. Он имеет кислую реакцию. Вот правильно посадите, только вы обязательно будете с ягодами. Голубика очень полезная ягода. Вот черника считается полезной. Она и на зрение влияет, и на умственные способности влияет. И антиоксидантов в ней много. Антиоксиданты – это такие вещества, которые продлевают молодость нашего организма. Так вот, голубика еще полезнее, чем черника. А по вкусу примерно так же, только современные сорта голубики, они очень крупные, размером с вишню. Так что вот, берите, пожалуйста. Клюква и брусника – они кислые ягодки, и дети, ну, как бы не очень их любят. А вы, опять же, с сахаром их сделайте – или компотиком такой приготовьте, даже морс, да, то есть не варите его, чтобы все витамины сохранялись, и ваши детки с удовольствием будут это все пить. Следующая культура, о которой я хочу сказать, это смородина, смородина красная. Есть сейчас сорта, поздние сорта, которые висят весь сентябрь. Вот эти красные грозди, они не облетают. И тоже можно делать и желе из этих ягодок холодным способом, да, чуть-чуть подогреть буквально, чтобы просто вот эти вот загустились там вещества все. И, пожалуйста, и в свежем виде ваши детки могут это кушать прямо с веточки. Мармеладница, например, вот такой сорт, который и вкусовые качества имеет очень хорошие, и, опять же, долго вот висят эти грозди, и весь сентябрь вы можете кушать их. Если особенно вы будете поливать вот этот куст ваш, чтобы он не пересыхал, то ягоды точно у вас осыпаться не будут. Еще одна культура – это черноплодная рябина. Опять же, очень во многих садах видишь, что на ветках вся эта черноплодная рябина остается, и вы ее не собираете. Да, вы, может быть, сами-то и охладели уже к этой ягоде. Она вяжет немножечко. Да, вы дайте деткам, как они с удовольствием ее съедят. Там очень редкий витамин, витамин П, который очень тоже полезен организму. И вот дети с удовольствием эту черноплодную рябину едят. Для того, чтобы уменьшить вот эти вяжущие свойства, вы положите ее в морозилку буквально там, ну, на несколько часов. Прихватит эти ягодки, и вот эти вяжущие свойства, они будут в меньшей степени выражены в этих ягодах. И вообще тогда будет отлично. И опять же, такой же морс можно приготовить с яблоками, там с грушами. И тоже это будет очень-очень вкусно и полезно. Ну и еще ягоды для взрослых – это калина. калина. У нас есть, опять же, новых сортов сладкоплодных. У них горечь уменьшена в ягодах. И это ценнейшая культура для тех, у кого повышенное давление, для гипертоников. Кстати сказать, многие дети, есть такие детишки, которым эта горчинка немножечко даже нравится. Тоже делайте, пожалуйста, и компоты, и желе какое-то можно из калины сделать. Вот когда добавляешь туда желатинчик, и это все красиво так выглядит, детишки с удовольствием это едят. А вот в этих осенних ягодах еще витамина С даже больше, чем в летних. Поэтому сажайте, пожалуйста, эти культуры. Ну, еще назову виноград. Это тоже ягоды. И тоже есть достаточно такие поздние сорта. Ранние сорта у нас созревают в августе. А есть виноград, который висит и в сентябре, и опять же не осыпается, и имеет очень приятный вкус. Вот ошибочное мнение, что виноград в нашей средней полосе бывает невкусный, кислый, опять вяжущий. Это все осталось с тех времен, когда были первые сорта только винограда, и они обладали вот такими недостатками и кислым вкусом, и вяжущим таким привкусом. Сейчас сортов огромное количество, именно которые приспособлены для нашей средней полосы. На выставке, которая работает у нас на Тургенева 27, прекрасные сорта винограда сейчас продаются с потрясающим вкусом. Они и красные, то есть розовые ягоды, они и синие, они и белые, желтые, там всевозможные и очень крупные. И вот поверьте, если вы такой виноград посадите, то и сами будете с удовольствием кушать, и ваши детки тоже.
0: Огород без хлопот.

0: добрая песня на радио «Образ».
1: Песня
2: «Отговорила роща золотая».
1: Автор:
2: композитор Григорий Пономаренко, стихи Сергея Есенина.
1: Песню «Отговорила роща золотая» написал композитор Григорий Пономаренко на стихи Сергея Есенина. Творчество поэта так гармонично ложится на музыку и трогает душу русского человека, что многие известные исполнители и музыканты с большой готовностью поют песни на основе его стихов. Романс «Отговорила роща золотая» создавался еще в 1960-х годах, когда композитор Григорий Пономаренко жил и работал еще в Волгограде. Эта песня отражает мотивы печальных размышлений о прошедших годах, характерные для творчества Есенина.
2: Исполняет Иосиф Кобзон.

0: Спешите видеть.
1: Здравствуйте, с вами Олег Демин. Новые выставки, лучшие музейные программы, интересные концерты, спектакли и незабываемые творческие встречи. О том, что не стоит пропускать, расскажу прямо сейчас. Итак, друзья, на календаре начало сентября, и, как всегда в это время, во многих театрах наконец-то начинается новый театральный сезон. Где-то его открывают премьерными показами, а где-то уже проверенными театральными работами. Вот, например, не театр ждет публику на полюбившуюся зрителями постановку «Ритмы города». Это спектакль, который основан на стихотворениях любимых поэтов 20 века. Здесь вы встретите Владимира Высоцкого, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Марину Цветаеву, Владимира Маяковского и не только. Но если вы думаете, что будут только стихи, то вы ошибаетесь. Готовьтесь подпевать. Разноплановую мозаику актерских работ дополняют многоголосые каверы на советские и современные песни. Будут и Queen, и Анна Герман, и Imagine Dragons. Неожиданное сочетание в сопровождении body percussion – извлечение ритмов из тела. Если вы еще не смотрели, рекомендуем. Приходите в НИ-театр в субботу, 5 сентября. А вот в Театре оперы и балета в этот день дают «Жизель». Причем, если не успеваете в субботу, 5 сентября, то можно будет наверстать упущенное и на следующий день, в воскресенье. «Жизель» французского композитора Адольфа Адана – один из самых известных и романтических балетов в истории. Он восхищает зрителей по всему миру почти 200 лет. В его основе пересказанная Генрихом Гейне старинная поэтическая легенда о Виллисах – невестах, умерших до свадьбы. Холодные Виллисы, чьи сердца разбиты предательством любимых, поклялись больше никогда не доверять мужчинам. Любовь молоденькой крестьянской девушки Жизель наивна и проста. В ее чистом сердце нет места сомнению в искренности возлюбленного. Внезапно открывшийся обман становится смертельным ударом, и, умирая, девушка присоединяется к Виллисам. Одухотворенная музыка и изумительная хореография погружают зрителя в мир страстей, предательства, сострадания и любви, которая сильнее смерти. На сцене Нижегородского театра оперы и балета спектакль этот идет в постановке заслуженного артиста РСФСР Юрия Ветрова. Приходите! А вот детей в кукольном театре в субботу ждет «Кот в сапогах». Причем играют сразу два спектакля – в 11 и в 13.30. Всем известная история великого французского писателя Шарля Перро о ловком и умном коте получила продолжение в прекрасных остроумных сказках знаменитых российских сказочников Софьи Прокофьевой и Генриха Сапгира. Нестандартный подход к известному сюжету заставит с любопытством следить за ходом спектакля и юных, и взрослых зрителей. Всех их ждет веселая история о том, как хитрый и предприимчивый кот найдет себе шляпу и сапоги, поможет своему любимому хозяину, Жаку Простаку, познакомит его с принцессой, которая сразу же влюбится в него. Потом ловкий кот уговорит короля отдать принцессу Жаку в жены, и, конечно же, отважный кот обхитрит и победит людоеда, способного превращаться в кого угодно. Вот, например, такими спектаклями запомнятся публике ближайшие выходные. А мы продолжим рассказывать вам о самых ярких и интересных событиях города, на которые стоит обратить свое внимание. Но это будет уже в следующих выпусках нашей программы. До встречи в эфире в то же самое время и на той же самой частоте 98 FM в эфире «Радио Образ».
0: Спешите видеть.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.

0: своем отечестве пророк. Этой встречи я ждала несколько лет. Мы выехали из Самары пораньше, потому что не знали точно дороги. Но за несколько километров до деревни Утевка сердце мое стало сильно колотиться, и комом к горлу подступило волнение. Вот сейчас, уже совсем скоро, чувствую, знаю, жду. Утевка. Читаю на дорожном указателе. Село Утевка Нефтегорского района. Маленькое, глубинное, древнее село, затерявшееся среди таких же сел в Самарской губернии. Долго петляли мои пути дороги, пока не привели сюда. Еще минута, и я буду, не таясь, плакать у могилы под небольшим узорчатым крестом почти у самой стены Троицкого храма. Здравствуй, Григорий Журавлев, человек, давно и прочно занявший в моей душе особое место. В музее Московской духовной академии, в церковно-археологическом кабинете, я увидела небольшую икону святого Льва, Папы Римского. Было в ней что-то особо трогательное. Она не отпускала от себя взгляд, хотя, честно сказать, мало что знала я о житии святого Льва. Семинарист-экскурсовод сказал, что написана сия икона простым крестьянином, а совсем даже не иконописцем, и что у крестьянина того не было ни рук, ни ног. Писал он икону зубами. Написана она была мастерски, со вкусом. Как же так? Как же это возможно? Через год в Пюхтицком женском монастыре мне была дарована радостная встреча. Материна, по послушанию экскурсовод, показала мне в Успенском храме небольшую иконку святого Георгия Победоносца на коне, повергающего наземь грозного змея. Эту икону писал зубами сельский иконописец. «Журавлев?» — ахнула я. «Да, Григорий Журавлев из села Утевка Самарской губернии». С тех пор молилась я и просила благословения Господа на поездку в Утевку. Он родился в 1858 году, уродцем. Едва подрос, выползал на культях во двор, брал зубами прутик и что-то чертил им на земле. Делал он это так упорно, что односельчане дивились, да чего прям. Земский учитель Троицкий обратил внимание на рисунки убогого мальчика Гриши и поразился. Так точно изображает он увиденное. Стал Троицкий учить Гришу Журавлева грамоте. Грамоту мальчик одолел быстро, ум у него был живой, хваткий, буквы выписывал ловко, одна к одной. Когда Гриша подрос, у него был самый красивый в деревне почерк. Ему даже поручали переписывать протоколы экзаменов, что считалось особым знаком доверия и уважения. А уж писем написал будущий художник за всю деревню. Не просто был грамотный, а выписывал, вырисовывал каждую буковку. А еще у него была самая большая библиотека в деревне. Читать любил. Вообще к учебе всякой имел склонность. И в Утевке не остался. Уехал в Самару, поступил в гимназию. Ему было 22 года, когда он ее окончил и вернулся в родную деревню. Но самообразование продолжал. Изучил черчение, анатомию человека. И только после этого стал писать иконы на заказ. Ему охотно заказывали. Не диковинка ли? Без рук, без ног, а рисует. Пытаюсь представить себе, как это вообще возможно. И ничего у меня не получается. В маленькой книжечке, изданной в Самаре 4 года назад, мне попалась, наконец, фотокарточка Григория Журавлева. На табурете в элегантном костюме нога на ногу сидит его брат Афанасий Николаевич. А рядом на культяшках с пустыми рукавами черного до пола пиджака он... Лицо с маленькой бородкой и усами, высокий лоб, смотрит прямо, от всего его облика веет силой. Чувство жалости к несчастному уродцу нет и в помине. Вдумчивость, волевой характер не оставляют места для вздохов и сострадания. Говорят, что брат его, Афанасий, после смерти матери ухаживал за Григорием, возил его на базар, в баню, конечно, в церковь. Без церкви Журавлев свою жизнь не мыслил. Он рисовал, стоя на полу на своих культяшках перед маленьким особым столиком, держа кисть в зубах. рисовал красками и углем. Говорят, был веселого нрава, шутил, умел выделывать разные штуки. Например, брал в зубы пастуший кнут, размахивался им и с оглушительным свистом хлопал. Или ловко прихватывал зубами стакан и выпивал. А расписывался. Очень своей росписью гордился, мастерски, виртуозно выводил свою фамилию. Григорий Журавлев не сидел без дела. Был он легенький, деревенские мужики его по утевке носили. Принесут его в церковь, он сидит и на всех зорко посматривает. В 1885 году в утевке началось строительство Большого Троицкого храма. Без ноги, без руки мастер берется расписывать его стены. Специально для него соорудили подмостки, на которых он и работал без устали. После смерти Журавлева о нем вроде бы как и забыли. А потом в богоборческие годы храм закрыли, священникам местного посадили в воронок и увезли без права переписки. А иконы, кому не лень, уносили из собора на хозяйские нужды. Они и горят хорошо, и дыру в заборе залатать ими очень даже можно. Но Господь открыл имя забытого художника-иконописца. Открыл чудесным образом. Один югославский искусствовед, Здравко Кайманович, в 1963 году в сербском селении Пурачец обнаружил необычную икону. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий во весь рост в руках свитки. Работа удивительно тонкая, особо тщательная. Сначала Здравко подумал, что это труд иконописца с академическим образованием, но прочитал подпись на обороте и ахнул. Сию икону писал зубами крестьянин Григорий Журавлев, села Утевка Самарской губернии, без руки и без ноги, года 1885, 2 июля. Югославский искусствовед обратился с запросом к нам в страну и вскоре получил ответ из Государственного архива, подтверждающий авторство Журавлева. Как попала икона в далекую Сербию, удивляться не приходится. Работа Григория покупались охотно, увозились в разные концы. Местный батюшка Анатолий Копач находит в большой связке ключей ключ от храма, и мы входим с ним в прохладу притихшей церкви. Икона Григория Журавлева справа от царских врат – Спаситель. Кротко сложные на груди руки, длинные волосы по плечам, опущенные долу глаза. Во всем облике Спасителя – тишина и смирение. Эти тишина и смирение кричат с иконы о нашем несмирении и нашей нетишине. Икона дышит. Молиться перед ней легко, плакать радостно. Какой талант надо иметь от Господа, чтобы создать подобное? Я совсем забываю, что написал икону калека. Слово «калека» не принимается сердцем. Оно кажется рядом с этой иконой инородным, бранным, грубым. Не калека, мастер. Еще одна икона. Спаситель благословляющий. С благословляющей десницей, в расшитых одеждах, с глазами, в которых неземная печаль. Смотреть в эти глаза значит каяться и молить о прощении. Хотя они совсем не обличают, они скорбят и жалеют, и тревожатся. Нет-нет, написать такое невозможно. И опять вспоминаю зубами. Отец Анатолий стоял в сторонке. Ему понятны минуты встречи с журавлевскими иконами. Он не торопил. Уже потом он расскажет мне, что после открытия храма собирали иконы с миру по нитке. Какая-то старушка принесла икону Господь Саваоф. Ничего не сказала. Оставила в храме и все. Из села Маломалышевка прибыли три иконы – Жены Мироносицы, Крещение Господне, Воскресение Христово. А икону Спасителя Благословляющей подарила храму Марии Пестеменина, правнучка попечителя храма. Но иконы – это еще не все наследие Журавлева. В Троицком соборе стараниями отца Анатолия удалось сохранить несколько расписанных Григорием фресок. Их трудно разглядеть, но я всматриваюсь до боли в глазах в настенную роспись и вижу руку, поднятую над ковчежцем. Целитель Пантелеймон, такой знакомый всем православным, в редком храме нет его иконы. А вот еще одна настенная роспись. епископ Черниговский Феодосий. А вот еще одна – святой Симеон Верхотурский. Лики святых смотрят со стен Троицкого собора, напоминая о человеке, который оставил нам не только удивительные фрески и иконы, но еще и преподал на собственном примере науку жить. Как жить? Конечно, с Господом в сердце. Иная жизнь не оставила бы после себя такой яркий след. Удивительно. Человек пришел в мир уродцем. Первое осмысленное понимание этого могло породить в душе естественный ропот. Почему я? За что я? Зависть к здоровым, злобу к благополучным, тоску о завтрашнем дне. А он выползает на культях на Божий свет из сумрака крестьянской избы, берет в зубы прутик. Он славит Господа каждым своим рисунком, каждой иконой, каждой фреской. Говорят, что и купол Троицкого храма расписывал он. Мне очень хотелось узнать мнение художников об иконах Григория Журавлева. И я очень обрадовалась, прочитав слова художника Николая Колесникова. Я понимаю, что видеть краски, чувствовать пространство, уметь создать образ – это не все. Необходимо еще умело владеть кистью. Художник-иконописец, преодолевая недуг, отыскал силы, чтобы развить в себе талант, которому суждено остаться в веках. Ведь эти иконы воистину нерукотворные. А ведь действительно, нерукотворные. Говорят, рукотворно все, что создано человеком, а оказывается, нет. Господь по особой милости посылает верным чадам своим дар нерукотворного таланта. Журавлеву этот талант был послан с избытком. Конечно, имя его быстро вышло за пределы Утевки. В 1892 году в Самаре был освящен храм Христа Спасителя. Иконы для его иконостаса были заказаны в Петербурге в мастерской Сидорского. Все, кроме одной. Икону покровителя Самары, святителя Алексея митрополита Московского, губернатор заказал Григорию. И он эту икону написал. К сожалению, сообщение об этом осталось только в небольшой книге, посвященной созданию храма. Но самого храма уже нет. Взорвали в богоборческие годы, наверное, вместе с иконостасом. Не только в Самаре почитали иконописца-самоучку, сам царь не обошел своим вниманием Григория. Да-да, было в жизни Журавлева и такое событие. Слух о необычайном мастере дошел и до царствующего дома. Император Николай Александрович пригласил его к себе во дворец и заказал ему групповой портрет царской семьи. Целый год жил художник в Петербурге и работал над портретом. Говорят, Журавлев государю угодил. 25 рублей золотом ежемесячно назначил он пожизненную пенсию художнику. Но это еще не все. Самарскому губернатору было приказано выдать Журавлеву иноходца с зимним и летним выездом. То-то радость для утевских мужиков. Ездили они тем выездом и на рыбалку, и в баню. В иконной лавке Троицкого собора я очень хотела купить открыточки, иконки Григория Журавлева. Но отец Анатолий только руками развел. Нет их, не в продаже нет, а вообще. Какая жалость. Каждый паломник купил бы с радостью, подарил бы родным и знакомым, но тираж стоит больших денег. А отец Анатолий еле успевает латать дыры. С Божьей помощью сделал вокруг церкви забор, поставил крест на могиле Журавлева. А едут к вам, батюшка? Приезжают, но все больше свои, самарские. Далеко глубинка. Как жаль, что эти иконы, эти фрески видят так мало людей. Я сокрушалась об этом в Утевке, сокрушаюсь и сейчас, когда пишу эти строки. Поверьте мне на слово, перед иконами, писанными безруким художником, очищается душа и даруются слезы благодати. К ним должны ехать, их должны видеть люди, стоять перед ними и молиться. Говорят, что из Самары, от центрального автовокзала, ходят в Утевку автобусы. Отец Анатолий будет рад новым паломникам, как рад он всем, кто приезжает в Троицкий храм. Иконы утевского мастера хранятся и в Самаре. В Петропавловской церкви икона святого князя Александра Невского, в музее Самарской епархии Млекопитательница, Смоленская, в художественном музее Николай Чудотворец. Но все-таки родина Журавлева – это особо. Пройтись по земле, постоять у дома, в котором иконописец жил, войти в храм и помолиться среди его икон и фресок – это нельзя сравнить ни с чем. Я долго собиралась сюда и благодарю Господа, что состоялась моя поездка, и я могу рассказать о ней читателям. Мы еще постояли на могилке Григория Журавлева перед обратной дорогой. Пошел дождь, мелкий, незлобный, теплый. Отец Анатолий отслужил панихиду. Стояли долго, уезжать не хотелось. И вот в последний раз, прикладываясь к металлическому кресту, беру благословение отца Анатолия и сажусь в машину. Обратная дорога в Самару. Там тоже есть икона Журавлева. Жду с ними встречи.
1: Продолжение следует.

0: Вечная мудрость.
1: Трудно, очень трудно любить людей, ибо у людей много злобы, много отталкивающего, много неправды. А вы заставляете себя любить их, понуждайте себя. Помните, что Бог есть любовь. Помните, что без любви закрыт вам вход в Царство Божие. Святитель Лука, воина Ясенецкой.

0: Нижегородская епархия существует с 1672 года. История 18-19 веков может быть отмерена по визитам высочайших особ, правителей российского государства. О событиях истории Нижегородской епархии рассказывает игумен Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон Затекин.
1: В конце 18 столетия Нижний Новгород посетил император Павел I со своими сыновьями. Среди них был, конечно, и будущий император Александр Павлович. Очень много с его визитом связано таких казусных, что ли, таких вот случаев, когда император въехал на карете в пределы города. Там же стояли своеобразные вахты. Вот, и там стоял солдат, естественно. Шлагбаум опущен, императорская карета приехала, все. А он не открывает. То есть до него не было доведено до сведения, что вот именно в этот момент, так сказать, должен был приехать император. К нему подходит там, слушай, император приехал, давай открывай. Говорит, не имею права, нет, говорит, приказа нашего, говорит, нижегородского губернатора. Он там стал перерекаться, царь там уже тоже не выдержал, вышел. Сначала вроде бы как так строго, потом улыбнулся, говорит, молодец, говорит, солдат, хвалю. После этого шлагбаум был открыт. Император въехал в город, проследовал, естественно, в кафедральный собор на богослужение. И там он наградил нашего нижегородского архипастыря, епископа Павла Пономарева, ордена Святой Анны первой степени. То есть это была высшая награда Российской империи. После богослужения государь в сопровождении архиерея, сановников, члена своей семьи проследовал в губернаторский дом. И после трапезы опять все вышли на площадь. И вот в этот момент, когда владыка Павел стоял, значит, среди народа, он как-то посмотрел на себя и видит, что ордена нету. Лента есть, а ордена, который только что ему вручил император, после богослужения нет. Он просто испугался, стал по сторонам оглядываться, смотреть, стал уже молиться, думаю, ну как же, ну все, сейчас просто вот император будет в гневе и просто его накажет. Ну как же так? И в этот момент какой-то крестьянин, мужик, стоящий в толпе, говорит, а владыка, говорит, это не вы, говорит, обронили, и подает ему этот орден. Владыка, конечно, сразу же его одел. И вот, можно сказать, вот ситуация была сглажена. Иначе бы сразу было бы и настроение испорчено. И все пошло не так. Вот такие казусный такой был визит императора Павла I. А так, конечно, все монархи, которые приезжали в Нижний Новгород, первым делом, конечно же, посещали кафедральный Спасо-Преображенский собор и гробницу Спасителя Отечества Козьмы Минина. В общем-то, почитание, как таковое почитание Козьмы Минина началось именно с императора Петра Великого. Когда он впервые посетил Нижний Новгород, он дважды был, и вот в первый свой приезд он за богослужением читал апостол на службе. И он сказал, а где же, говорит, находится могила Козьмы Минина, который привел вот нашу династию к власти, по сути дела, ведь Минин и Пожарский привели к власти династию Романовых. Ему сказали, что да, вот здесь в подклете этого же собора почивают останки Спасителя Отечества. И он пожелал туда спуститься. И когда подошел к могиле Козьмы Минина, встал на колени перед ней, поклонился праху великого гражданина земли нижегородской Козьмы Минина и сказал, вот истинный патриот Отечества. И вот с этого момента уже началось почитание нижегородцами, да не только нижегородцами, а вообще гостями города. Все, кто приезжали, обязательно шли поклониться праху Козьмы Минина. А уже при Александре III было принято решение устроить над его могилой такую красивую, изящную сень. И император тоже финансировал, дал деньги на это дело. Владимир Иванович Даль проект разработал этой сени. Она была устроена, и, в общем-то, вплоть до сноса кафедрального собора эта сень находилась на своем месте в кафедральном Спасо-Преображенском соборе. Ну, сейчас мы знаем, что останки Козьмы Минина в 60-е годы прошлого столетия были возвращены, и ныне они покоятся в нашем древнем Архангельском соборе Нижегородского Кремля.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. 14-й фестиваль-конкурс колокольного звона «Антониевские перезвоны» состоится 6 сентября в Воскресенском Благочинии. Нижегородский центр изучения Библии объявил набор слушателей. Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Более 300 тысяч юных нижегородцев приняли участие в образовательных мероприятиях «День солидарности в борьбе с терроризмом». Подробнее об этих событиях. 14-й фестиваль колокольного звона «Антониевские перезвоны» состоится 6 сентября в Воскресенском Благочинии Нижегородской епархии. Он пройдет на территории храма в честь преподобного Антония Великого. День откроет божественная литургия, она начнется в 8:30. После ее окончания состоится презентация колокольных звучаний. С полудня до 16 часов будет проходить звон-концерт фестиваля на сцене в Парке Победы и колокольне Антониевского храма с участием звонарей из Москвы, Владимира, Суздаля и Нижнего Новгорода. Кроме того, состоится выступление творческих коллективов, мастер-классы игры на колоколах и творческие мастер-классы. Сказочную историю представит Дзержинский кукольный театр. Будут работать фотозона и ярмарка. Напомним, что храм преподобного Антония Великого находится в главном городе Воскресенского Благочиния по адресу улица Советская, 2. По благословению святейшего патриарха Московского Иосия Руси Кирилла Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для вставления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьбеде.рф. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, Центр изучения Библии, действующего в Заводском Благочинии Нижегородской епархии, при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей на 2-годичный курс обучения. Об образовательной программе мы попросили рассказать руководителя Центра изучения Библии Иерея Филиппа Измайлова.
1: Дорогие радиослушатели, приглашаю вас изучать Библию в нашем образовательном центре, который дает начальное системное богословское образование без отрыва от основной работы. Ну и в конце обучения выдадим сертификат о начальном богословском образовании. Основной уклон делается именно на изучении Библии. Ветхий и Новый Завет мы изучаем в течение 2 лет. Третий предмет на неделе в 1-м году будет катехизис, а во 2-м году это литургика. Занятия будут проходить с 18 до 20:15 в течение 3 дней в неделю. Более подробную информацию можете узнать на собрании, которое у нас пройдет 5 сентября в субботу в 18:00 в просветительском центре Свято-Никольский.
0: Это был комментарий руководителя Центра изучения Библии Иерея Филиппа Измайлова. Добавим, что подробную информацию можно получить по телефону 8-908-75-75-736. Напомним также, что культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. И в завершении выпуска еще одна информация. Более 300 тысяч юных нижегородцев приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Ежегодно 3 сентября Россия чтит память жертв террористических актов, а также сотрудников органов безопасности, погибших при исполнении служебного долга. Напомним, что памятная дата связана с трагедией, произошедшей в Беслане. 22 года назад террористы захватили школу №1, в результате чего погибли сотни людей, большинство из них – дети. Линейки памяти, акции возложения цветов к мемориалам, уроки мужества прошли в нижегородских школах, колледжах и техникумах. Их организовало Министерство образования региона во взаимодействии с представителями силовых структур в целях патриотического воспитания подрастающего поколения. Это одна из ключевых задач национального проекта «Молодежь и дети». Одним из самых масштабных мероприятий дня в регионе стал телемост обучающихся первых курсов всех колледжей и техникумов Нижегородской области с первокурсниками Донецкого транспортно-технического колледжа. Студенты услышали воспоминания ветеранов специальных подразделений и обсудили тему важности сохранения единства перед лицом любых угроз. В Нижнем Новгороде в Центре культуры «Рекорд» 3 сентября состоялась презентация 3-го конкурса видеороликов по противодействию идеологии терроризма «Щит мира». Мероприятие организовано Министерством культуры региона. Заявки на конкурс можно направлять до 11 ноября. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 20 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 66%, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Пользуясь временем. Общение церкви с внешним для нее миром – это особая, но неотъемлемая часть православной миссии. Не всегда это служение является прямой проповедью Слова Божия. Однако оно помогает миллионам людей увидеть православие с разных точек зрения, в том числе и почувствовать красоту и силу православия. И достигается это добрым словом, благими делами, участием в людских нуждах, самим жизненным примером, по слову апостола Павла. «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Выступление на торжественном акте в честь 70-летия отдела внешних церковных связей Московского патриархата 19 мая 2016 года.

0: духовная твердыня России.
1: Соловецкий монастырь почти на самом краю света, неподвластный времени, суровой погоде и мирской суете, стоит словно грозный каменный исполин, который притягивает взгляды, поражает воображение и лечит души.

оплот православия на севере Руси. На протяжении XVI и XVII веков продолжалось укрепление Соловецкого монастыря как государевой крепости. В 1570 году шведский 3000-й отряд атаковал Кемский посад. В следующем году группа шведских, немецких и голландских кораблей напала на Соловецкие острова. Чтобы укрепить монастырь, в 1578 году сюда прислали воеводу Михаила Озерова со стрельцами. Они должны были поставить деревянный острог, способный отражать нападения. Вокруг монастыря встала деревянная крепость с земляными валами и 9 пушками. Гарнизон острова составляли 150 стрельцов и казаков. В конце XVI – начале XVII веков стрельцам не раз приходилось отбивать нападения и финнов, и шведов, и датчан. В 1584 году вокруг монастыря начали строить каменную стену по плану монаха Трифона Кологривого. При игумене Иакове в 1582-1594 годах из природного камня были возведены мощные стены и башни. Надо отметить, что прибрежным жителям и монахам не было покоя от шведов. Так что отряд стрельцов, который нес сторожевую службу в обители, был увеличен до 1040 человек. Впрочем, усилия власти по превращению монастыря в оборонительную крепость отчасти обернулись против нее во время Соловецкого сидения 1668-1676 годы. Тогда соловецкие монахи отказались принимать церковную реформу патриарха Никона, кстати, бывшего соловецкого постриженника. 8 лет монастырь безуспешно осаждало царское войско из 10 тысяч стрельцов. Но хозяйство монастырское было крепким и самодостаточным. Монастырь великолепно укреплен. Монахи, крепкие в своих убеждениях, защищались смело. У них было 300 орудий и припасов на 30 лет. И если бы не предательство одного из монахов, сидение продолжалось бы и дальше. Но в 1676 году крепость взяли царские войска. Почти все мятежники или погибли в схватке, или были позже жестоко казнены. В 1694 году, во время морского вояжа, Соловки посетил император Петр I, что стало свидетельством прощения опального монастыря. Во второй раз государь прибыл на острова в 1702 году. Во время войны со Швецией, тогда же он встретился со своим бывшим духовником Иоанном, впавшим в немилость и сосланным в северную обитель. Во время Крымской войны монастырю вновь пришлось вспомнить о роли крепости. В 1854 году ее древние стены достойно отразили нападение с моря англо-французской эскадры. Во время обстрела монастыря было выпущено 1800 ядер и бомб, как потом насчитали иноки. Но соловецкие чудотворцы защитили свою обитель. От ожесточенной бомбардировки не пострадал ни один человек, даже многочисленные чайки остались целы. Таким образом, Соловецкий монастырь стал стратегическим пунктом по защите северных рубежей России. В начале 17 века соловецкие монахи стали единственными защитниками Крайнего Севера. В 19 веке, несмотря на нехватку рабочих рук, строительство и благоустройство на Соловках продолжалось. В 1824 году деревянная церковь во имя преподобного Ануфрия Великого заменена каменной. В то же время архимандритом Макарием основана пустынь, теперь называемая Макариевской, уникальное сооружение для Северного края. Здесь были построены отапливаемые теплицы. Тепло подавали по трубам от воскобелильного завода. Разбит ботанический сад, где вызревали арбузы, дыни, персики и виноград. На аптекарском огороде выращивали лекарственные растения для монастырской больницы. Коллекция сада насчитывала более 500 видов редких цветов, растений, деревьев, включая кедры из разных географических зон. Наглядный пример того, чего можно добиться трудом, соединенным с молитвой. В 1859 году в связи с увеличением числа паломников сооружен Свято-Троицкий собор. Над святыми мощами преподобного Германа вместо часовни построена в 1860 году освященная в его честь церковь. В этом же году освящен храм в честь иконы Пресвятой Богородицы Адигитрия в Саватиевской пустыне на месте первых трудов преподобного Саватия и Германа. А в 2 верстах от пустыни, на Секирной горе, где 2 ангела явились жене рыбака,
появился новый Спасо-Вознесенский скит. Одним из самых грандиозных гидротехнических сооружений того времени является дамба-мост к острову Большая Муксалма. Надо отметить, что игумену Филиппу монастырь обязан и своей иконописной школой. При увеличении числа храмов святитель пригласил на Соловки иконописцев из Великого Новгорода и, возможно, из Москвы. Постепенно у них появились ученики. И в 1615 году здесь была организована своя иконописная палата, на базе которой в 1887 году открыта живописная школа. Причем на протяжении двух веков иконописцы Соловецкого монастыря сохраняли традиционные черты русской темперной живописи, в то время как в других областях Руси иконопись пришла в упадок. К началу 20 века в монастыре насчитывалось 19 церквей с 30 престолами, 30 часовен, 6 скитов и 3 пустыни. При обители действовали училище для детей поморов, братское богословское училище, метеостанция, радиостанция, гидроэлектростанция, литографическая мастерская, биостанция – первое научное учреждение в Беломорье. В 1879 году на Анзере силами монастыря была открыта спасательная станция. Монастырь содержал на архипелаге около 1000 трудников, работавших ради молитв преподобных, и несколько сот наемных рабочих. Число паломников достигало 23 тысяч в год. Богомольцы стремились к древним святыням, обретая на Соловецкой земле душевное умиротворение и покой. Но это было затишье перед бурей.

0: Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня я продолжаю рассказывать о том, как просто и быстро разнообразить наш постный стол, готовить со вкусом и поститься на здоровье. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из баклажанов. Все православные очень их любят. В народе эти необычные ягоды, а ведь с точки зрения ботаники баклажан – это ягода. Так вот, в народе их называют синенькими. И начали их выращивать еще в Древней Индии. Сегодня баклажан – одно из самых популярных растений, народных даже, можно сказать. Синенькие плотно вошли в рацион православных россиян. Их любят жареными, запеченными, солеными, в виде фаршированных рулетиков, в супах. Баклажаны богаты витаминами группы В. В них много бета-каротина, есть витамины А, Е и С. Они – настоящее хранилище полезного для сердца калия, а также кальция, магния и фосфора. Есть в них натрий, железо, немного цинка. Они полезны для здоровья, снижают риск возникновения атеросклероза, инфаркта, нормализуют давление и делают стенки сосудов более эластичными. Баклажаны богаты клетчаткой, необходимой для нормализации работы кишечника, выведения токсинов и холестерина. Калорийность, как и у большинства других овощей, у баклажанов невысокая. И сегодня, мои дорогие, мы с вами будем готовить баклажаны, фаршированные грибами. Баклажаны, фаршированные грибами и овощами – это вкусное и сытное блюдо, которое готовится очень просто и придется по вкусу любителям запеченных овощей, а также всем тем, кто соблюдает пост. Продукты, которые нам с вами понадобятся.

0: Подготовим все необходимые продукты. Баклажан разрежем пополам вдоль. При помощи чайной ложки удалим из баклажана мякоть, стараясь не повредить кожуру. Лодочки из баклажанов солим, сбрызгиваем 1 столовой ложкой растительного масла, выкладываем половинки баклажана в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Пока баклажаны готовятся, приготовим овощную начинку с грибами. Мякоть баклажана, болгарский перец и репчатый лук нарезаем кубиком. Шампиньоны нарезаем пластинками. В сковороде разогреваем 1 столовую ложку растительного масла, обжариваем на нем лук и болгарский перец в течение 5-7 минут до прозрачности лука. Добавляем в сковороду мякоть баклажана. Готовим овощи еще 5 минут. Выкладываем к овощам шампиньоны, добавляем в начинку соль и перец по вкусу и готовим еще 7-8 минут, пока не выпарится вся жидкость. В самом конце добавляем в начинку мелко нарезанную зелень петрушки. Из духовки достаем форму с баклажанными лодочками. Заполняем половинки баклажана, приготовленной начинкой из грибов и овощей. Отправляем форму с фаршированными баклажанами в духовку еще на 15 минут. И все у нас уже готово. Баклажаны, фаршированные грибами, подаем порционно, посыпав измельченными грецкими орехами. Запеченные баклажаны с грибами и овощами можно подать также и на праздничный стол в качестве горячей закуски или основного блюда. Как видите, все очень просто, быстро и полезно. Поститесь на здоровье и со вкусом. Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
1: Вкусно и постно.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Вокально-инструментальный ансамбль «Девчата» стал первым исключительно женским профессиональным коллективом в Советском Союзе. В 1970-м в Москве собрались молоденькие девушки, мечтавшие создать свой вокально-инструментальный ансамбль. Они купили электрогитары, барабаны и приступили к подготовке концертной программы. Вскоре девчат заметили и пригласили в Московскую областную филармонию. Официальным днем рождения коллектива считается 1 июня 1971 года. Художественным руководителем ансамбля стал Всеслав Лавров.

первый состав входили 7 молодых музыкантов. Все в коллективе пели как сольно, так и вместе. На сцену стройные девушки выходили в модных расклешенных брюках, в пиджаках и галстуках. Коллектив как-то сразу полюбили и руководство, и простые слушатели.

Среди многих других артистов девчата были удостоены первых выступлений в только что построенном Государственном центральном концертном зале «Россия». Отличные отзывы в центральной прессе дали возможность коллективу отправиться на зарубежные гастроли. Коллектив побывал в ГДР, в Чехословакии, в Югославии, на Кубе.

Свои первые записи вокально-инструментальный ансамбль «Девчата» сделал в Чехословакии. Затем, в 1973-м, эти песни вышли на их первой маленькой пластинке. В Югославии про ансамбль сняли фильм и показали по телевидению.

1972 коллектив стал лауреатом первой премии фестиваля молодежной песни, а также в 1974 принимал участие в международной программе «Подмосковные вечера».

1975 руководитель девчат Всеслав Лавров создал в Московской областной филармонии другой новый шоу-ансамбль «Фантазия». И поскольку Лавров разрывался между девчатами и фантазией, в 1985-м по инициативе руководства Московской областной филармонии в вокально-инструментальный ансамбль «Девчата» пришел талантливый аранжировщик и уже автор известных песен Олег Сорокин. А музыкальным руководителем стал Сергей Бондаренко.

В начале 80-х в ансамбль «Девчата» пришла солистка Катя Семенова, которая исполнила популярную песню «Чтоб не пил». Эта песня впервые прозвучала в программе «Утренняя почта», и даже после того, как Катя Семенова ушла из ансамбля, она продолжала исполнять ее вместе с девчатами в различных передачах.

середине 80-х ансамбль стал весьма популярным и много гастролировал по стране и за рубежом. Принимал участие в советско-индийском фестивале, девушки выступали перед солдатами в Афганистане. Ансамбль «Девчата» просуществовал до конца 1980-х годов и распался наряду со многими такими же коллективами этого жанра. Однако в мае 2005-го Олег Сорокин возродил ансамбль «Девчата». Его участницами стали выпускницы музыкальных училищ столицы. К названию ансамбля прибавилась приставка «ГОС». Он называется «ГОС-девчата», что означает «Группа Олега Сорокина». Едва возродившись, ансамбль стал лауреатом всероссийского конкурса на лучшее исполнение песни, приуроченного ко Дню Победы в 2005 году.

0: Радио Образ. Доброго вам дня.
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.

0: Илья Сургучев. Документальная повесть «Детство императора Николая II». Прощальное воскресенье.
1: «Вы помните воздушный шарик?» – спросил меня император. «Не помню, ваше императорское величество», – ответил я, слегка растерявшись. «Ну как же так? Помните, вы уже окончили ваше пребывание с нами во дворце и были уже кадетом. И вот, кажется, в прощальное воскресенье приехали к вашей маме, которая еще не ушла от нас. Ей, кажется, хотели поручить покойного Георгия». «Да, да, ваше императорское величество, но мама уже не имела сил». «Да неужели вы не помните? Чего именно, ваше императорское величество?» «Ну вот этого маленького шарика, который вы принесли с Марсового поля. Красненький такой шарик, чтобы он не лопнул, вы попросили Аннушку. Вы, может быть, и Аннушку забыли?» «О нет, ваше императорское величество, Аннушку я отлично помню». «Ну вот», — продолжал государь, попыхивая папироской, «вы попросили Аннушку привесить этот шарик на кухне, к окну, на воздух, потому что эти шарики в комнатном воздухе долго жить не могут». Словно молния разорвалась вдруг в моей голове. С отчетливостью, будто это случилось вчера, я вспомнил все. И по какой-то неожиданно налетевшей на меня отропе продолжал все отрицать и стоял на своем. «Ничего не могу припомнить, ваше императорское величество». Царь был редко умный, проницательный и наблюдательный человек. Вероятно, он разгадал мою драму. Вероятно, он отлично понял мое смущение и, как на редкость воспитанный человек, не давал мне этого понять. Я же, чувствуя, как краска заливает лицо, благодарил Бога за темноту ночи, за отсутствие луны, за слабое мерцание звезд. Государь, вероятно, также чувствовал краску моего лица, как я. Даже в темноте я чувствовал его снисходительную улыбку. «Волчью яму тоже не помните?» – спрашивал государь. «Какую волчью яму, ваше императорское величество?» «Какую я и покойный Жоржик вырыли в катке?» «Господи, ну как же не помнить? Отлично помню!» «Все как живое встало перед глазами, даже шишку на лбу почувствовал. Все помню. Ничего не забыл, но кривлю душой и отвечаю. Не помню, ваше императорское величество». «Я, впрочем, понимаю, что вы все могли забыть столько лет, и каких лет. Я же не забыл, не мог забыть потому...» В темноте я чувствовал, как государь беззвучно смеется. «За это дело мне отец такую трепку дал, что и до сих пор забыть не могу. Это была трепка первая и последняя. Но, конечно, совершенно заслуженная, вполне сознаю. Трепка полезная». Ах, Оленгрен, Оленгрен, какое это было счастливое время. Ни дум, ни забот. А теперь... Государь помолчал, затянулся последним остатком папиросы, догорающей до мундштука, и печально сказал, показав рукой в сторону Севастополя. «Один вот этот город. Сколько горя он мне принес». Маленьким кадетиком я явился к своей матери в отпуск на последние дни Масленицы. Мама жила еще во дворце, ожидая назначения на службу. Ее служба при великом князе была уже окончена, и дальнейшее его образование перешло в руки генерала Даниловича. Даже вот в этом зное французского юга я, как сейчас, чувствую блеск и морозную костяную жгучесть петербургского февральского полдня. Русский мороз мне почему-то всегда казался сделанным из кости. Невский был полон движения, веселого и тоже морозного. Странное дело, мороз, как и вино, веселит людей. На морозе хочется смеяться и совсем нельзя злиться. Все застывающие на морозе люди кончаются с примиренной улыбкой на лице. Когда человек замерзает, в ушах у него звенит, как от гашиша. А тут, в Петербурге, дым из труб идет к небу ровной нежной линией. Ни ветерка, ни вздоха. По скрипу полозьев можно определить, сколько градусов, потому что скрип имеет свою музыкальную, то повышающуюся, то понижающуюся тональность. След полозьев имеет то голубоватый, то синий, то фиолетовый оттенок, и это все от количества градусов. Дыхание лошади то просто парное, то густое и нескоро тающее, цвет сосулек – это все зависит от количества градусов, и наблюдательному человеку не нужно никаких термометров. И у глаза, как и у уха, есть свой абсолютный слух. И все это зимнее, сияюще белое, поет свою северную песню. И неудивительно, что здесь, на юге, нам этого не хватает, как обедни. Слабеет без мороза здоровье. Глаз не полируется зимним светом. Легкие не прочищаются морозным воздухом. Там, именно там, чувствуешь себя на настоящей земле. Ибо, конечно, на небе будет всякое блаженство, но не будет русского мороза. Маленький, только что испеченный кадетик, в шинели, сшитый на рост, закутанный в желтый душистый башлычок, из которого торчит только красный нос, подхожу я к воротам Онечкова дворца с Невского проспекта. И сейчас же со всех ног летит ко мне старый пристав Хоменко. Он тоже в башлыке, но без кисточки. Глаза красные и в негорестных слезах, борода в инии, вылитый елочный дед. «Ты куда, кадетишка, прешь, болван?» — кричит Хоменко, стараясь выпучить смёрзшиеся глаза. «К маме», — отвечаю я. «Какой маме, болван? Здесь царский дворец!» «Моя мама живет в царском дворце». «Кто ты такой есть?» — грозно спрашивает Хоменко. «Мне в душе нравится, что Хоменко меня не узнает». «Конечно, где ж старику узнать? Я уже большой, форменный. Я уже мажу керосином место для усов. Скоро могу отпустить бороду подлиннее, чем у самого Хоменко». «Я говорю, Володя Оленгран». И тут Хоменко разувает глаза. «Володька!» — кричит он на весь проспект. «Да это ты!» «Я!» — отвечаю морозным, звучным басом. «Не узнать тебя, богатым будешь!» «Побогаче вас, говорю, буду». «Ну уж, конечно, где ж нам?» После смерти Хоменко оставил несколько миллионов. «Ну уж иди, иди на этот раз, но помни, что твой подъезд с Фонтанки, слышишь?» «Слышу», отвечаю я, и важно вхожу в самые царские ворота. Иду по двору, гляжу, из гимнастического зала в одном сюртуке бежит отец Ники, великий князь Александр, и тоже кричит. «Ты куда, кадет?» «К маме!» Но он по голосу сразу узнает меня и тоже, как Хоменко, удивляется. «Это ты, Володька!» И мне снова радостно. Все меня знают, цари, пристава, кругом родной добрый дом. Великий князь тоже, как все люди, замерз и на всех парах летит к подъезду. Там поджидает меня и трогает за нос и говорит. «Пропал твой нос, отвалиться должен. Мажь скорее гусиным салом». А у самого пар изо рта. Глаза совсем посинели и тоже слегка плачут. У меня вырастает громадное к нему уважение. Без пальто по морозу бегает. Вот это настоящий великий князь, ничего не боится. Напился я у мамаши шоколаду, оттер нос. Горечь разлуки скоро прошла и стало даже скучновато. Мамаша не здоровится. Печень, горячая бутылка, порошки с бумажными, с замечательно красивыми ленточками от аптеки. В квартире не теплота, а самая настоящая сушь. Аннушка вздыхает о Боге и все поет «Святые Троицы». Все те же лампы с механизмом, те же кресла. Господи, какая скука во дворце! Только в корпусе я узнал, что такое настоящая человеческая жизнь. В моем классном столе, например, сидит и блаженствует настоящий живой воробей Мишка, подобранный мной в саду, костеневший от холода. Теперь Мишка освоился, ест хлеб и дышит через дырочку, которую я провертел в парте перочинным ножом. С таким приятелем умирать не надо, даже уроков учить не хочется. Скука часам к двум меня разобрала окончательно, и я начал просить маму, чтобы она отпустила меня на балаганы. Об этих балаганах в корпусе говорили много и с большим оживлением. «Не быть на балаганах все равно, что быть у папы и не видеть Рима», так заявил один старый кадет, наш приятель. Начал приставать, мама смилостивилась, отпустила и дала абаз. Так у нас в корпусе по-татарски называли двугривенный. Мама настаивала, чтобы со мной провожатая пошла Аннушка, но я наотрез отказался и начал стращать маму тем, что из корпуса выгонят, если увидят, что бравый кадет не может развернуться без дамской помощи. Когда я вышел на двор, снова закутанный в башлык, я услышал, что кто-то мне вслед стучит из верхнего окна по стеклу. Поднимаю голову. Ники. Вижу, он делает такое движение рукой, которое обозначает «рад тебя видеть». У нас, как у глухонемых, была выработана особая азбука жестами. Я тоже взмахнул руками так, что означало, что тоже страшно рад тебя видеть, и даже поплясал маленький танец. Ники с нетерпением забарабанил в стекло и начал жестами говорить «немедленно иди ко мне». Потом сделал дымное движение над головой и потянулся, что означало «подыхаю от скуки». Я постучал себе в грудь и опять поплясал. Это означало, что мне адски весело. Ники вопросительно прошел двумя пальцами по стеклу. «Куда держишь путь?» Я показал немедленно деда с длинной бородой, козу на ленте, курносого клоуна, намазанные щеки. Это означало, что иду в комедию, на балаганы. И Ники сделал удивленное лицо. Ничего не понял. Бедный. Он не знал, что такое комедия и что такое балаганы. Я сделал несколько шагов вперед, потом назад, потом показал пальцем на язык и лоб. Это значило «пойду, и когда вернусь, все расскажу по порядку». Ники погладил себя по волосам. Это означало, что он плачет, и ему горько оставаться дома. Я приложил к глазам конец башлыка и, рыдая, вздрагивая плечами, пошел со двора, как апостол Петр после отречения». В те времена в дворцовой атмосфере я уже начал отдавать себе отчет в том, что такое я и что такое он. Я понимал, что между мною и им неизмеримая разница, но благоговения у меня к нему никакого не было. Я понимал, что перед ним расстилаются все блага мира, кроме одного, кроме свободы. Я вот, маленький, никому кроме мамы ненужный кадет, пойду сейчас по Невскому. С таким удовольствием буду отдавать честь офицерам и втайне жду, чтобы побольше было генералов. Так приятно чувствовать себя служилым человеком, у которого есть уже серьезные государственные обязанности и которого за нарушение он их запрут часика на два в холодную. Так приятно вытянуться в струнку перед генералом и о поручике подумать. Просто шлепок к козырьку. Выхожу из ворот и сам думаю. Бедный Никенька. Сидит, как мой воробей в парте. Никуда не пускают. Почему? Ну кто тронет нас? Кому мы нужны? Снова вижу Хоменко. Подхожу к нему. Становлюсь во фронт. Держу руку у козырька и спрашиваю. Ваше превосходительство, разрешите узнать, как пройти на балаганы? Хоменко тоже откозыривает мне и со всей вежливостью показывает рукой. Вот, пойдете все прямо, господин кадет, на палочку надет. А потом свернете вправо, и лучше всего, если спросите у городового. От мамаши разрешение имеете? Так точно, имею. С Богом, морозцу. И я не иду, я стрелой лечу, пропуская даже генералов. Так влечет меня на крылатых, морозом подкованных ногах чудесная жизнь».

0: Пора читать.
1: Архимандрит Тихон Затекин. Святыни Нижегородского Кремля. Издательский отдел Нижегородской епархии. Вознесенский Печерский монастырь, 2021 год. Книгу, о которой пойдет речь в нашей сегодняшней программе, безусловно, можно назвать настоящей энциклопедией Нижегородского Кремля. Она охватывает многовековую историю создания и развития его уникального архитектурного ансамбля. Она воссоздает биографии православного духовенства, служившего в кремлевских храмах. Рассказывает о трудах архитекторов и благоукрашателей, созидавших уникальную церковную панораму Кремля, всегда вызывавшую искреннее и заслуженное восхищение как у нижегородцев, так и у всех, кто приезжал когда-либо в Нижний Новгород. Книга архимандрита Тихона Затекина называется «Святыни Нижегородского Кремля» и посвящена 800-летию со дня основания святым благоверным великим князем Георгием Всеволодовичем нашего древнего города, подлинным сердцем которого и ныне является Кремль. Через все повествование красной нитью проходит неразрывная связь событий прошлого с настоящим временем, что позволяет читателям увидеть и осмыслить многие духовные и культурные достижения и проследить нерушимость христианских традиций на фоне современного возрождения кремлевских святынь. Предваряет издание «Приветственное слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла», обращение к читателям митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Ценность новой книги архимандрита Тихона заключается в том, что автор не только предоставил обширные исторические сведения о том, когда, как и кем конкретно строились кремлевские храмы и монастыри, разместил обнаруженные в архивах планы и чертежи, редкие фотографии, но подробно рассказал о том, с какими важнейшими событиями нижегородской истории прочно связаны православные святыни Кремля. Автор включил в текст книги отрывки из летописных источников, царских грамот, монарших повелений, переписки церковных властей с различными государственными органами, житейной литературы, что сделало весьма оригинальным повествование о Нижегородском Кремле как едином центре духовной жизни крупного русского города. Необычно яркое впечатление производят старинные антиминсы, фотографии и рисунки церковного облачения, принадлежащего служителям кремлевских храмов. В большом количестве представлена пейзажная живопись, благодаря которой читатель получил отличную возможность увидеть, как выглядели храмы, разрушенные в богоборческое советское время. И, конечно, портреты государственных деятелей, духовных лиц и благотворителей кремлевских святынь в различные исторические эпохи. Внимательный читатель с душевным волнением узнает о трагической судьбе Спасо-Преображенского кафедрального собора, храма святого преподобного Симеона Столпника и Успенского военного собора. Автор архимандрит Тихон публикует архивные документы советского времени о закрытии и разрушении этих храмов, чтобы память о варварском уничтожении дорогих русскому сердцу святынь не исчезла бесследно, чтобы читатель становился не только современником, но и участником таких знаковых событий нашего времени, какими явились возведение и освящение в Кремле колокольни кафедрального собора и храма святого преподобного Семена Столпника в юбилейном для Нижнего Новгорода 2021 году. Важно и то, что автор подчеркивает возрождение традиции благотворительности и попечения в трудах по строительству храмов. Интересно и увлекательно рассказывает автор и о тех бесценных сокровищах, которые трепетно сберегались в кремлевских храмах. Уникальные художественные работы иконы, пелены, плащаницы, редчайшие книжные собрания, значительная часть которых являлась вкладами первых лиц государства – благотворителей из числа дворянства и богатого нижегородского купечества. На страницах книги воспроизводится многовековая история древнего собора Михаила Архангела, который остался в советское время единственным памятником церковного зодчества на территории Кремля. Книга богато иллюстрирована. Читатели впервые смогут познакомиться с документами из архивов и музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, а также частных коллекций. Привлекают особое внимание редкие фотографии, ценные архивные материалы, многие из которых впервые стали общедоступными. Благодаря им читатель не только погружается в глубины нижегородской старины, осознавая, насколько уникальны и красивы кремлевские архитектурные ансамбли, но и осознает, в какое знаменательное время он живет. Книга архимандрита Тихона «Святыни Нижегородского Кремля» несомненно будет востребована большим кругом читателей, от профессиональных историков до пытливых любителей отечественной старины, которые найдут на ее страницах ответы на многие вопросы. Коротко об авторе. Тихон Затекин – архимандрит, настоятель Нижегородского Вознесенского Печерского мужского монастыря, председатель епархиальной комиссии по канонизации святых, заведующий музеем русского патриаршества в городе Арзамасе, член Московской областной организации Союза писателей России, краевед. –

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
1: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
0: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Веру», где мы говорим о вечных ценностях сквозь призму современности, о том, какое место вера и духовность находят в нашей повседневной жизни, в том числе в образовании и науке. В эпоху стремительных технологических изменений, цифровизации всех сфер жизни и переосмысления традиционных ценностей особенно важно понять, какое место в современной системе образования занимают духовные ориентиры. Как воспитывать не только компетентных специалистов, но и нравственно зрелых, ответственных людей? Вопросы эти не праздные. Образование формирует будущее страны, и речь не только о профессиональных навыках. Поговорим о том, как соединить традиции и инновации, знания и добродетели, чтобы образование стало не просто передачей информации, а путем к целостному развитию личности. Сегодня наш гость – Виктор Анисимов, министр высшего образования и науки Нижегородской области. И наша первая глава – «Служение».
0: Служение.
1: Виктор Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, вы родились в Хабаровском крае, в Комсомольске-на-Амуре, выбрали своей дорогой науку, доросли до доцента кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности, преподавали на кафедре общей неорганической химии и информационно-вычислительных технологий в химии в Кубанском государственном университете, а потом стали помощником губернатора Краснодарского края по вопросам подготовки кадров и экономики. А вот сегодня вы служите в Нижегородском регионе, на вас возлагают большие надежды в организации процессов в научной сфере и высшем образовании. Вот как вы понимаете понятие служения применительно и к профессии, и к личной жизни?
2: Если позволите, я дополню информацию, которую вы сказали обо мне. Я около 6 лет занимался управлением наукой в Краснодарском крае в рамках директора Кубанского научного фонда. И это как раз и предопределило, наверное, мою дальнейшую судьбу уже на уровне назначения меня на должность министра Нижегородской области, министра науки и высшего образования Нижегородской области. Вот весь этот путь, о котором вы говорите, это как раз и есть, наверное, подготовка к служению. Служение для меня прежде всего хорошо, качественно делать свою работу, служить людям, для которых эта работа выполняется. Делать это искренне, честно по отношению к себе и к людям. В этом есть моя миссия служения как работника. С точки зрения человека, наверное, моя миссия служения тем близким людям, которые вокруг меня, так или иначе, от меня зависят. Это и моя семья, это и моя мама, сестра, жена, дети. Все эти люди, они тесно связаны своей судьбой с моей, и мое служение в том числе и для них. То есть они должны понимать, что я у них есть, я у них опора, надежда. И в целом это дает вот общую картину служения. То есть мы приходим в этот мир, каждый со своей миссией. Важно пройти определенный путь для того, чтобы понять, для чего ты на этой земле. То есть так как моя профессиональная область нас затрагивает вопросы безопасности человека, и объяснить, почему кто-то из работников, например, одной бригады, травмировался, попал в неприятную ситуацию, кто-то не попал, бывает очень сложно. И это связано не только с нарушением правил, и не только с соблюдением неукоснительным правил поведения на производстве или в жизни. Очень часто на это наслаивается отношение в семье. Когда мы начинали выяснять, почему человек травмировался, оказывается, у него возникла конфликтная ситуация, он поругался с женой. И он думал об этом какой-то интервал времени и всю смену до момента травмирования. Поэтому внимание у него было притуплено, и он был расстроен, он не находил в себе внутренних сил опоры, чтобы жить безопасно и, скажем так, и качественно. И вот когда я начал понимать, что много факторов влияет на безопасность человека, неважно, на производстве он травмируется, или в быту, либо он по дороге попадает в неприятные ситуации, то мне пришлось подумать, а какие же есть еще законы? То есть по каким законам вообще человек живет? Они же не только социальные, не только придуманные в социуме, не только физические, но еще и духовные. И с того момента я начал изучать Библию, и я пришел к идее, что я хочу иметь прямую связь с Богом, собственно, поэтому я прошел обряд крещения. С этого момента понятно, что это, наверное, может быть, ритуальность в этом есть определенная, потому что ты уже пришел внутренне к пониманию, что мир духовен, что необходимо знать законы, а еще лучше им следовать, чтобы чувствовать себя в безопасности. Я приведу, если с вашего позволения, если да, я не конечно. Занимаю много времени.
1: Нет, все очень интересно. Как раз вот вы раскрываетесь именно так, как бы мы хотели услышать. Наша программа-то называется «Верую».
2: Любой человек имеет мощную основу для жизнедеятельности своей, мотивацию. Мотивация, она бывает физической, то есть она бывает физическая, социальная и духовная. То есть три вида мотивов, побуждающих человека к деятельности. Первоначально все мотивы, они связаны с безопасностью, с желанием покушать, то есть сделать так, чтобы жизнь была комфортной, безопасной и желательно счастливой. Понятно, что для того, чтобы эти потребности удовлетворить, необходимо действовать. То есть в основе любого действия лежит мотивация. Вопрос мотивации зависит от степени вырастания человека. Все начинается с физиологических потребностей, потом социальные, потом духовные. Так человек растет, любой человек. То есть мы, находясь в социуме, получаем признание от коллектива, в котором мы работаем. Мы удовлетворены результатом своего труда. Да, мы, например, собрали самолет, и там частичка нашего труда есть, и мы видим, как он взлетает. Это вызывает в тебе благоговейный трепет, и это является основой для того, чтобы жить и работать дальше. Конечно, и духовные потребности должны удовлетворяться в процессе. И когда мы видим, что все цели достигаются, вот в этом случае человек, во-первых, счастлив, во-вторых, здоров, потому что обратная реакция на результат своего труда у него хорошая. Помогает разобраться с этим результатом понятие греха. Грех что такое? Это значит не попасть в цель. Что такое не попасть в цель? Это, собственно, не научиться на земле быть счастливым. Не заработать кучу денег. Не соорудить какую-нибудь там, не знаю, установку, которая будет тебя защищать, или там собрать дом. Надо в этот дом еще вдохнуть жизнь, чтобы в этом доме было счастье. А вот что такое быть счастливым? Это вопрос, на который отвечает человек всю свою жизнь. Он в зависимости от своего взросления, своего опыта, своего не только багажа знаний и компетенций, но еще от пережитых событий, он определяет, а что же на самом деле его делает счастливым. То ли большая зарплата, то ли полный дом детей, да, которые это счастье формируют, то ли еще что-то. То есть каждый отвечает на этот вопрос самостоятельно. И вот когда начались копания мои вот в этой части, это вообще была очень интересная история, потому что целей в жизни, подцелей достаточно много, но и как отличить правильную цель от неправильной, можно отличить только мотивацией. Если ты, заглядывая себе вовнутрь, понимаешь, что ты достигаешь цели для того, чтобы эта цель стала твоей, ну, например, я хочу автомобиль. Плохая цель? Вроде как нет. Социально она вполне себе приемлемая. Так же, как купить квартиру. Но если это является самоцелью, то это приводит к не очень хорошим последствиям. А если мы двигаемся с позиции любви и счастья, тогда мы эту квартиру покупаем, чтобы твоя семья жила в хороших условиях. Ты это делаешь не для себя, а для создания условий своей семьи. Совершенно другой мотив. Мотив взять всегда приводит к плохим последствиям.
1: Хочется дальше понять. Вот смотрите, Хабаровский край, потом Краснодарский край, поближе уже к центру стали перебираться. И вот пути дороги приводят вас в Нижний Новгород, где на вас тоже возлагают очень большие надежды в сфере высшего образования и науки. Вот давайте так, первое впечатление о Нижнем Новгороде с позиции уже министра высшего образования и науки. Ведь вам есть чем сравнивать вот эти регионы, вы многое ездили, повидали, где жили.
2: Первое впечатление очень позитивное, потому что город с такой историей, он не просто архитектурно очень красивен, да, он еще и энергетически очень мощен. И это отражается и на людях. Первое, что бросается в глаза, люди достаточно волевые, сильные, прямые. То есть они обладают достаточной силой внутренней, чтобы быть прямым и открытым народом. Да? Это не просто человек, да? Это просто люди, которые населяют эту Нижегородскую область. Поэтому это заслуживает уважения, и с этим приходится считаться.
1: Посеять в сознании молодых исследователей желание заниматься наукой. Это ваша цитата, это ваша сверхзадача. Вот из каких слагаемых она складывается и каким должен быть на выходе результат?
2: Я даже немножко перефразирую то, что я говорил. Конечно, посеять нужно. Должна быть очень мощная мотивация у молодых людей этим заниматься. Но я бы сказал, что любой ребенок обладает вот этими свойствами исследователя, они заложены в любого человека. Важно при посеве уже в сознательном возрасте напомнить им об этом. То есть напомнить, что они вообще-то все люди, все молодые люди, все исследователи. И важно, чтобы они об этом не забывали. И для того, чтобы быть исследователем, нужно, конечно же, иметь определенный навык. И когда мы учим молодых людей, нельзя забывать о навыке исследовательской работы. Поэтому, собственно, и практически с ясельной группы уже внедряются технологии решения изобретательских задач и исследовательских каких-то практик, проектные работы. В школах так это уже является обычной повседневной практикой, когда школьники занимаются исследованиями под руководством опытного педагога.
1: А вот в системе образования, вот детский сад, школа, вуз. Вот вера православная какую роль играет, как вам кажется?
2: Я бы даже не делил на возраст. С моей точки зрения, роль веры для человека любого возраста, она одинакова. Вообще, человек достаточно слаб, потому что, как правило, ощущая себя одиноким, такое бывает у всех людей в период подростковый, так, наверное, все проходят вот это ощущение одиночества, что меня никто не понимает, никто меня не любит. Я один, я одинокий одиночка. Я в этот момент для того, чтобы человек был в безопасности, необходимо, чтобы у него была внутренняя вера. Потому что ощущение одиночества, оно это отвратительное ощущение. Ты никогда не один, когда ты понимаешь, что даже условия, в которые ты попадаешь, порой не всегда, с твоей точки зрения, эти условия являются справедливыми. Но не нам судить, справедливы они или нет. Это уже опыт моей жизни показывает, что ситуации, в которые я попадал, да, они сложные, но они были необходимы для того, чтобы я приобрел определенный набор навыков. И вот не скатиться в разочарование, в агрессию и в осуждение всего мира, который якобы несправедлив к тебе. Вот для того, чтобы этого не случилось, нужна вера. Только это позволит тебе выстоять в сложной ситуации.
1: Спасибо. Дорогие радиослушатели, я представлю нашего гостя, гостя программы «Веру», Виктор Владимирович Анисимов, министр высшего образования и науки Нижегородской области. И наша следующая глава «Уныние».
0: Уныние.
1: Вот преподобный Серафим Саровский говорил: «Иное скука и иное томление духа, называемое унынием». Бывает иногда человек в таком состоянии духа, что кажется ему, легче бы ему было уничтожиться или быть без всякого чувства и сознания, нежели далее оставаться в этом безотчетном мучительном состоянии. Надо бы спешить выйти из него. Берегитесь от духа уныния, ибо от него рождается всякое зло. Поговорим об унынии, греховном состоянии, противоположному добродетелям. Вот знакомо ли оно вам? Расскажите о самом трудном периоде вашей жизни и что вас спасало от уныния.
2: Очень хорошая тема, потому что я мог в унынии пребывать где-то до 45-48 лет.
1: Ничего себе!
2: Почему? Объясню. Очень долгое время я не мог найти выхода от того потенциала, который заложен был внутри. И от чего возникает уныние? Потому что ты не можешь найти соответствие внутренним потребностям и внешним реакциям мира, да, на эти потребности. То есть они бывают простыми, бывают на уровне капризов детей, да, когда я хочу, чтобы там родители купили мне какую-то игрушку, и они этого не сделали, значит, они меня не любят, я попадаю в уныние. Как это бывает в детском возрасте? Во взрослом возрасте, когда ты понимаешь, что мир не такой, как ты его себе представлял, очень легко впасть в это уныние и сказать, что что-то мне не нравится здесь. Наверное, я буду критиковать этот мир и не очень хорошо к нему относиться. Это как раз признаки этого самого уныния. И так как сопротивлений в этой жизни, в моей жизни было достаточно много, я приведу пример из подросткового периода, когда город, в котором я жил, достаточно суровый с точки зрения людей. Жизнь, она была и в школе непростой, потому что 90-е годы, наверняка, те люди, которые пережили этот период времени и безденежья, и отчасти не очень хороших там исполнения законов, начали формироваться определенные там группировки, в том числе и преступные, в молодежной среде это тоже было. Было тяжело выживать и в школе, потому что я по своей структуре достаточно субтильный был подросток.
1: Ну, субтильный — это такой, ну, небольшой, худенький.
2: Все верно, да.
1: И отличник.
2: Отчасти, да, ну, почти отличник, это называется так. Да, но было очень сложно, потому что за правильный ответ на уроки после урока могли тебя побить. То есть, ну, потому что ты не в системе. Ты выбиваешься из этой системы. И тут очень важно было понять, кто ты, с кем ты, как ты себя ведешь, поддаешься ли ты общему влиянию вот этой массы и толпы, скажем так, которая в школе сформировалась, да, и в городе, на улице. Тогда пришлось принять решение, и в 5 классе я пошел на спортивную секцию. Я стал заниматься... Тогда еще не были легализованы единоборства, такие как карате и боевые искусства. Тогда была спортивная секция, самая мощная в городе, это дзюдо и самбо. Я, собственно, туда пошел, я занимался там 7 лет. Почти профессиональный спортсмен, выполнил норматив кандидата в мастера спорта, стал призером всероссийских соревнований, занимал достаточно высокие места, ну, город, край, область. Это все пройдено как чемпионские титулы на уровне России. Уже было посложнее с моей комплекцией, но это было неважно. Это позволило мне войти в некую спортивную социальную группу, которая позволяла мне и сформировать характер, потому что когда я туда пришел, тренер на меня посмотрел, говорит: «Так ты куда идешь? Бальные танцы за углом. Спорт этот серьезный, ты слишком маленький и тонкий». Тем не менее, это было воспринято мной как вызов. Через месяц формировали... Набор был один раз в год 100 человек. Через месяц формировали группу 30 человек. Я туда попал. Сдал нормативы, попал в эту группу. Через год из этой группы осталось только 2 человека, я и мой друг.
1: Это да.
2: Все остальные были либо отсеяны, либо ушли сами, потому что нагрузки были очень серьезные. Через год я уже был чемпионом города, через полтора года я был чемпионом края и так далее. То есть так пошла моя спортивная карьера, и очень долгое время я этим увлекался и этим жил. Это позволило сформировать терпение, потому что результат не сразу пришел. Нужно было потерпеть и боль, и разочарование в проигрышах, и разочарование недоверия и тренера, и группы, в которую ты попал, еще завоевать доверие от этих же ребят, в чью социальную группу я так неожиданно влился для себя. Но это все позволило мне сформироваться как личности и понять, что когда ты доверяешь не только себе, но и группе людей, с которым ты проходишь эти сложности, результат добиваешься гораздо более высокого. И, возвращаясь к унынию, на каждом шаге можно было сломаться и сказать, это тяжело, это не получается, впасть в то самое уныние, что не позволило бы добиться результата. Поэтому, с моей точки зрения, уныние – это то, что мешает развиваться и мешает добиваться результата. Также я поступил, когда в аспирантуру, мне также сказали, да, это невозможно, у нас защищается очень мало людей. Но я защитился день в день, когда была назначена.
3: То есть вам нужен вызов, чтобы добиться чего-то. Я так понимаю, вас прямо это сильно мотивирует. Когда вам говорят, это невозможно, вы говорите, нет, это возможно, и показываете своим примером.
2: Это антипод унынию.
3: Да.
2: То есть это некий, можно сказать, что... Да, наверное, это невозможно, и впасть в уныние. А можно воспринять это как вызов. И тогда этот вызов будет вознагражден не всегда быстро. Я почему сказал 45-48 лет? Только в этом возрасте я созрел достаточно мощно и духовно, и с точки зрения компетенции и знаний, которые нужно было приобрести в постоянном преодолении сложностей. После этого стали возникать возможности, о которых я даже не думал, что они могут быть в моей жизни. Я не думал, что я буду министром науки и высшего образования Нижнего Новгорода. Кто бы мог об этом... Вообще, кто бы мне сказал об этом 10 лет назад. Но это становится возможным, как открывающиеся двери благодаря отсутствию унынию, терпению и вере.
3: Знаете, здесь классная фраза, вот в подтверждении всему тому, о чем вы сейчас говорили, что работая над собой, никто не становится хорошим человеком случайно. Это мудрец Сенека говорил. Вот это прям про вас. То есть как вы вкладываете себя, сколько вы потрудились над тем, чтобы, собственно, открылась дверь, и вам предложили такую очень ответственную должность в большом крупном регионе Нижегородской области. А вот умеете ли вы признавать свои ошибки, когда у вас что-то, например, не получается из задуманного? Ну, сейчас вы приводили отличные просто примеры, но тем не менее. И как вы реагируете на то, когда у вас просто ничего не получается?
2: Есть хороший совет. Если не получается проблему решить теми способами, которые ты ее решаешь, доступными тебе, необходимо укрупнить проблему. То есть нужно отойти, посмотреть на проблему как более масштабную, и, как правило, эта проблема решается. Если мы действуем стандартными механизмами, и проблема не решается, то думать о том, что она решится, это большое заблуждение. Нужно принимать решения о нестандартных путях решения этой проблемы. Для того, чтобы это случилось, необходимо на эту проблему взглянуть с другой стороны. Один из способов – укрупнить ее. То есть проблема решается.
3: Благодарю вас, дорогие друзья. Сегодня герой программы «Веру» Виктор Анисимов, министр высшего образования и науки Нижегородской области. И мы переходим к главе «Терпение».
0: Терпение.
3: Долготерпение – прекрасный дар, потому что изгоняет вспыльчивость, гнев и презрительность, приводит душу в мирное состояние. Кто нашел путь долготерпения и незлобия, тот нашел путь жизни. Преподобный Ефрем Сирин. Вот вы терпеливый человек или еще на пути постижения этой добродетели?
2: Очень сложно давать себе характеристику. Наверное, люди, которые меня окружают и по работе, и дома, должны дать на этот вопрос ответ. Но я могу сказать, что в моем организме терпения достаточное количество. Может быть, не максимально, да, но достаточно для того, чтобы избегать многих проблем и для того, чтобы добиваться результата. Почему так? Приведу пример на наверное, очень доступный всем, у кого есть дети. Когда мы воспитываем ребенка, объясняем им какое-то правило или решаем с ними задачу, которую задают в школе. После того, как мы объяснили в первый раз, сколько детей, нас сразу же поняли. Я думаю, что не очень большой процент. И тут от того терпения, которое заложено в организм родителя, зависит результат, который мы потом получим. Если этого терпения нет, результат, как правило, плохой. Ребенок не усвоил урок, который мы хотели бы, чтобы он усвоил. Он не приобрел навыка, он не приобрел знаний. Он приобрел опыт негативный, негативной реакции родителя в отсутствие терпения. То есть в следующий раз, когда необходимо будет эту проблему решить, он к родителям не обратится. Потому что он, имея этот негативный опыт отсутствия терпения у родителей, он понимает, что, скорее всего, прилетит. Для того, чтобы человек стал профессионалом, доказано, что необходимо 10 тысяч часов практики. Это зависит только от терпения. Каких бы мы знания не приобрели сразу, они будут частью тебя только через 10 тысяч часов практического навыка. И это все связано с терпением. А возвращаясь к топливу, терпение невозможно без любви. А любви в широком понимании этого слова. Не любви к кому-то, да, или к чему-то, а любви, которая заложена в нас Господом Богом, потому что мы по образу и подобию Господа все созданы. Как известно, Бог есть любовь. То есть, когда мы проявляем в себе вот это качество любви, любви к тому, к чему мы прилагаем усилия, будь то ребенок, будь то свое любимое дело, не приходится терпеть. Ты это любишь. Слово «терпение» не подходит. Потому что, когда ты любишь, ты не задумываешься, сколько времени, сколько сил на это уходит. А ты ждешь, когда вырастет твое детище. Неважно, что сейчас под этим словом мы понимаем. И поэтому, если мы говорим про долготерпение, значит, важно не разлюбить, значит, много любви должно быть в организме.
3: Вот сегодня в разговоре вы сказали, что вы приехали в Нижний Новгород, и что нужно достаточно времени, чтобы погрузиться, разобраться, да, в нашей системе высшего образования. Я понимаю, что вы человек такой структурный, глубокий, неспешный, а время-то сейчас скоростное, и результаты, и быстрые победы нужны здесь и сейчас. И вот у меня здесь сразу такой момент. А вот не боитесь ли вы, что с вас будут результаты требовать гораздо быстрее, чем требует того время? И как вот быть? Как не потерять кресло министра? Скажешь, ну вот, еще тут 10 лет будешь сидеть, а нам надо завтра решение, нам нужно уже все, чтобы работало, сверкало и блестело.
2: Для того, чтобы был быстрый результат, я и прошу вот эту школу подготовки до этого момента. Некоторые готовые решения сложившейся ситуации я привез уже со своим опытом из Краснодарского края. Когда мы создавали систему управления научными проектами в Краснодарском крае. Мы 6 лет этим занимались, 6 лет выстраивали эту систему, выстроили экосистему поддержки научных проектов. И я готов этот опыт реализовывать здесь, сейчас, быстро на тех проектах, которые у нас попадают.
3: О, ну слава богу, вот здесь я выдыхаю и говорю «Ура!».
2: Но с точки зрения изучения пространства, конечно, для того, чтобы это делать более качественно, необходимо быть более погруженным. Но это происходит параллельно выполняемой работе. То есть я не оставил работу и не кинулся изучать этот ландшафт научный. Это все происходит в процессе выполнения своих трудовых обязанностей.
3: Дорогие друзья, мы движемся дальше. У нас впереди глава «Милосердия». И сегодня мы разговариваем с Виктором Владимировичем Анисимовым, министром высшего образования и науки Нижегородской области.
0: «Милосердие».
3: Жестокое сердце умягчается, когда человек смотрит на страдания других, становится более восприимчивым и смиренным. Бог не создал человека жестоким и немилосердным, но люди не развивают в себе милосердие, данное им Богом, не сострадают ближнему и от нерадения постепенно становятся жестокосердными. Преподобный Паисий Святогорец. Поговорим о милосердии. Вот может ли милосердие стать основой новой педагогической этики и какие принципы оно могло бы в себя включать?
2: Наверное, для того, чтобы ответить мне на этот вопрос, необходимо разграничить, где заканчивается жесткость, да, и где начинается милосердие, в каких моментах оно должно проявляться. И тем более, что это вопрос про систему образования. Конечно, примеры милосердия должны быть в системе подготовки детей. Это может быть на примере бытовых вещей. Это, конечно же, закладывается в семье. И не всегда понятно, а для чего? Да? Для чего вообще проявляется милосердие? Я приведу вам один пример из своей жизни, который, наверное, позволит понять свое отношение к этому и почему это необходимо, об этом необходимо рассказывать. Был очень, ну, достаточно серьезный промежуток моей жизни, когда я чувствовал себя очень нехорошо, разбитым, раздавленным. Это жизненная ситуация. В такой ситуации может оказаться любой человек. Важно найти в себе силы в подобных ситуациях жить дальше. Это может быть связано с потерей близких, это может быть связано с утратой здоровья. То есть сейчас мы живем в сложное время, и людей, имеющих физические увечья, достаточно много. И это приводит и к состоянию потери ориентации в социальном мире, и, наверное, не очень хорошее отношение к самому себе. Необходимы силы для того, чтобы жить дальше, искать другую мотивацию для жизни и ставить перед собой цели. Так вот, в моей жизни подобная ситуация была, и я шел по улице, очень часто это делаю, я гуляю по улице, для меня это является таким очень релаксирующим мероприятием, я могу выехать в лес, могу просто пойти погулять по улице. И это был вечер, достаточно темно, я был в своих мыслях, шел по улице и чувствую, что кто-то ткнулся мне сзади в ногу. Это было очень необычное ощущение. Я повернулся и увидел собаку. Повернулся, опешил, потому что она смотрела на меня таким взглядом, что мне стало не по себе. Она вопрошающим взглядом на меня смотрела, я проходил мимо магазина, я сказал, ну подожди, я сейчас пойду, тебе что-нибудь куплю. Я вышел с колбасой какой-то там, и что-то, я уже не помню, что-то я купил подобное. Отдаю ей, и от собаки я увидел такой благодарный взгляд. Я увидел столько любви, сил, которые она мне передала вот этой благодарностью, что я шел, я забыл о своих бедах. Милосердие, оно необходимо даже не тем людям по отношению к или животным, по отношению к которым мы это милосердие проявляем, а по отношению к себе. Это наша жизненная энергия. И если этому не научить любого человека, начиная с детского возраста, то мы лишаем этого человека, прежде всего, духовных сил. Не сможет он преодолеть ни препятствия, ни добиться результата, не обладая вот этими силами. Механизмы даны людям. Пользуйтесь. Проявляя милосердие, вы прежде всего обогащаете себя. И вам даются силы для того, чтобы вы более серьезные проблемы решали.
3: Вот помните, и знаете, да, в последнее время сколько новостей мы читаем, когда в школе там ученик напал на преподавателя, когда вот эти трагедии разыгрываются. Вот я думаю, Господи, что стало происходить? Все думаешь, вот в наше время такого не было. Мир сошел с ума. Почему такое неуважение к учителю? И также учителя иногда какие-то недопонимания с учениками. В общем, что-то происходит. Поэтому, может быть, действительно всем нам и не хватает вот этих простых добродетелей, ну, где ее взять, когда у тебя выгорание, когда у тебя масса проблем, когда ты думаешь, как бы там, я не знаю, прокормить там семью, заплатить налоги, ипотеку. В общем, и вот это все куда-то девается. Есть у вас вот совет, как спастись в этих ситуациях? И почему в последнее время стало таких негативных историй больше?
2: Сложный вопрос вы задаете. Нет однозначного ответа, и у меня тоже. Во-первых, я считаю, что нет что-то совершенно кардинально нового в этом мире. Что у нас сейчас поменялось? У нас информация стала более доступной. Сказать, что не было таких явлений 20, 30, 40 лет назад, было бы неправильно. Девиации, отклонения в поведении были и тогда. Просто об этом не было настолько широко известно. Но если мы возьмем статистику случаев 20-летней, 40-летней давности, то в таких девиантных поведений, особенно в 90-е годы, уверяю вас, количество нападений на учителей в то время было не меньше, чем сейчас. И отклонений в поведении школьников тоже было достаточно. Поэтому сказать, что сейчас что-то сильно поменялось и таких случаев стало больше, я бы так не торопился, пока мы не соберем статистику таких случаев. А вопрос, почему это возникает и что с этим делать, это, конечно, вопрос и к воспитанию, в том числе и к морально-нравственному воспитанию. И здесь, наверное, понятно, что необходимо укреплять институт семьи, потому что все основа моральных законов, она формируется в семье. И от того, насколько папа и мама обладают вот этим набором и позитивных качеств, и сильной верой, и духовно развиты, и способны это передать своим детям, зависит их воспитание. У нас очень часто со студентами возникал такой спор. Они делали рефераты про экологические проблемы. И кто-то про озоновые дыры рассказывал, кто-то еще что-то. А я старался поднять тему, которая близка всем. Вот, допустим, ты находишься в лесу, никого нет. Нет камер, которые на тебя смотрят. Нет людей, которые могут тебя осудить. И только от тебя зависит, ты поломаешь дерево или нет, срубишь или нет. Просто от прихоти. Просто от того, что ты так захотел. Потому что оно не ответит тебе. И ты хочешь выместить на нем свое зло. И только моральный закон тебя остановит. Потому что в основном, что нас останавливает? Либо осуждение социума, либо дамоклов меч наказания, да, который в виде там, уголовного кодекса, либо еще какого-то. Во всех остальных случаях, пока тебя никто не видит, ты можешь поступать так, как велит тебе твой моральный закон. Поэтому, конечно, воспитание и передача этого морального закона – очень важный аспект и в образовательной среде в том числе. Поэтому, когда мы говорим про базис образовательный, там должна быть и история, там должно быть и искусство, потому что человек, который чувствует искусство, он открывает свою душу для того, чтобы и духовность его развивалась. И, конечно, должно быть элементы религиозного воспитания в обязательном порядке, потому что духовные законы нужно изучать. На уроках физики об этих законах не расскажут. Тогда должны быть уроки, где эти законы будут детям передаваться.
3: Как учитель может показать, да, что вот дерево в лесу, когда стоит миллион деревьев, никто тебя не видит, да, ну, хорошо, взял топорик, раз, его срубил, да, а как это объяснить, что это плохо? Вот, например, вот конкретная ситуация. Как вы докажете, что это плохо?
2: А как написана Библия? Она же написана на примерах?
3: Да.
2: Ну, только на примерах. То есть объяснить можно, когда он видит пример на другом человеке. То есть, а как это отразилось на другом? Набор таких примеров – это самый лучший способ обучения. Конечно, если мы говорим про конкретное дерево, да, и начинаем думать, а как же вот это, в принципе, повлияет на этого человека, приведу свой пример.
3: Отлично.
2: Как бы я объяснил такую нетривиальную задачу? Прежде всего, это решение влияет на его мировоззрение. И когда этот человек становится через какое-то количество лет руководителем какого-нибудь предприятия, и от него зависит, сохранить деревья в зеленой зоне этого предприятия или нет, он не будет колебаться. И то, что люди, которые вокруг него, вокруг этого предприятия, будут болеть онкологическими заболеваниями, которые для этого человека не являются причинно-следственной связью между его поступками, могут приводить к тому, что люди, которые окружают это предприятие, будут очень плохо думать об этом человеке. И так или иначе, эти законы духовные и нравственные будут отражаться на его благополучии. В какой-то момент времени этот человек скажет: «Господи, а за что мне вот это наказание в виде того, что там ушла жена, грубо говоря, да, разрушился его брак, разрушился его бизнес? Вот эти причинно-следственные связи у человека не выстроятся от сломанного дерева. Задача педагога – выстроить, чтобы он на этом уровне еще школьника понимал, что если через 20 лет ему прилетит какое-то негативное событие в его жизни, это все то, что он привлек самостоятельно, благодаря тому, что принял такое решение. Может быть, не однажды. Оно же накопительный эффект имеет.
3: Виктор Анисимов сегодня герой программы «Верую», министр высшего образования и науки Нижегородской области. И мы еще с вами, Виктор Владимирович, не говорили о любви.
0: Любовь.
3: Вот в начале нашей беседы мы говорили о служении. Сейчас будем говорить о любви. Вот есть ли и какая граница между этими понятиями?
2: Служение невозможно без любви, и тут не должно быть грани. Одно без другого не работает. Когда ты любишь, причем любовь, в моем понимании, это не эгоистическое чувство. Когда ты любишь человека или свое дело, или свою страну, у тебя возникает желание что-то сделать для объекта своей любви. Знаете, как я этот пример привожу студентам, в чем разница между любовью и эгоизмом? Когда ты видишь человека, который тебе понравился, и ты хочешь, чтобы он стал твоим. То есть эта любовь равно эгоизм. А настоящую любовь, ты видишь этого человека, и вне зависимости от того, с тобой он или нет, ты хочешь сделать его счастливым. То есть ты хочешь, чтобы он был счастлив. Вот эта любовь, она достаточно альтруистическая, она достаточно такая, бывает сложная, она с испытаниями. Но это прежде всего то чувство, которое в тебе живет, и оно тебя развивает. И таким образом формируется счастливая семья, например. Таким же образом формируется счастливый коллектив на работе, когда ты не эксплуатируешь людей, которые с тобой работают, а пытаешься выстроить взаимоотношения таким образом, чтобы делать их жизнь более простой, насколько тебе это доступно.
3: Расскажите немножечко о своей семье. Ну, судя вот по тому, какое у меня впечатление складывается после знакомства с вами, что вы такой счастливый, спокойный, у вас семья, дети, все так прекрасно, вы не конфликтный, не повышаете голос, умеете договариваться, умеете разговаривать. Я права?
2: Не всегда.
3: Давайте тогда говорите все по правде.
2: Конечно, но я человек обычный, и у меня есть свои слабости. Я достаточно обидчивый человек, например. Это мешает в каком-то смысле слова принимать объективные решения. Мне для того, чтобы действовать, необходимо время, потому что это время позволяет мне прийти в себя, отрешиться от обид и поступать
3: обидчика
2: правильно.
3: Простите.
2: Конечно. То есть прежде всего нужно эту эмоцию пережить. То есть это как любая энергетика, она требует сжигания. Сжигать можно спортом, либо ходьбой по городу, либо в лес. Поэтому нужна пауза просто для того, чтобы прийти в себя. Я рекомендую всем во всякой непонятной ситуации идти в спортзал. Либо поплавать, либо железо потягать, либо в баньку сходить. То есть всегда действует, всегда помогает реабилитироваться с точки зрения энергетики.
3: Ну, про вашу
2: жечь
3: семью.
2: Необходимо, а?
3: Про вашу семью немножечко.
2: Да, про мою семью. У меня жена, у меня на двоих трое детей. У меня есть мама, сестра, племянник. И, к сожалению, уже нет папы. Это какое-то время назад он ушел. У нас с папой очень такая была очень тесная связь. Он меня очень хорошо понимал, поддерживал всегда во всех начинаниях. Собственно, он, наверное, и передал мне вот это ощущение терпения. Кстати, у мамы тоже достаточно терпения. У папы терпения было меньше. А у мамы терпения больше. Я счастлив в браке, потому что непросто было найти вторую половину. Наконец-то она у меня нашлась. Это произошло не с первого раза. Это не первая семья. Но Здесь я себя ощущаю на родине. Знаете, когда я получил не только супругу, но еще так в хорошем смысле слова соратника, соплеменника, человека, который думает и чувствует так же, как я. Многие вещи не нужно объяснять. Я, бывает, подумаю о чем-то или о чем-то, либо какое-то желание появится, либо о чем-то загрущу, и прихожу домой, и я вижу, что жена сделала то, что я хотел. То есть каким-то образом невербальным она это чувствует, и это помогает мне, наверное, в нелегких ситуациях, потому что когда я начинаю грустить, и не хватает порой сил для того, чтобы принять какие-то вещи, она позволяет мне по-другому посмотреть на сложившуюся ситуацию и выйти из этой ситуации победителем.
3: Интересно, в какой сфере ваша супруга работает?
2: Она из многих сфер, скажем так. У нее тоже большой опыт жизненный. И она работала в системе образования. Сейчас мы подыскиваем ей работу на территории Нижегородской области, потому что она только на прошлой неделе
3: приехала.
2: Да, мы наконец-то живем семьей. И это уже облегчает мою участь как министра. У меня есть жена, с которой не страшно быть министром Нижегородской области. И сейчас она думает, куда ей развиваться. Она также работала и в сфере образования, занималась ДПО. Она работала в крупной строительной организации, была заместитель генерального директора по безопасности в крупной промышленной строительной организации, подрядчиком транснефти, объекты газовой и нефтяной инфраструктуры они строили. Достаточно большой опыт имеет.
3: Ну, надежный у вас спутник по жизни, надежный, крепкий такой. Значит, любовь — двигатель процессов.
2: Да, конечно, конечно.
3: А каким вы видите идеальную картину мира в системе высшего образования, ну, скажем, лет через 10? Прям идеальную такую картинку.
2: То есть можно фантазировать.
3: Да, фантазируем, да, как визуализируем, да.
2: Хорошо. Но я надеюсь, что через 10 лет заказчикам в образовании будут реальные предприятия, студенты, школьники будут понимать свою траекторию на ранних стадиях своего образования. Думаю, что образование из задачи только государственной, а сейчас государство является заказчиком в подготовке кадров, в частности, в вузах и в НИИ, кадры готовятся по задаче государственной. Реже мы говорим о целевом наборе, когда это пока очень неразвитая часть заказа, и практически совсем не говорим о системной оплате подготовки студентов по определенному направлению. Вот с моей точки зрения мы должны прийти к тому, что студент должен приниматься не в университет, он должен приниматься сразу на предприятие. А предприятие должно проходить собеседование на предприятии, знакомиться с тем, как работает это предприятие, понимать, какие жизненные циклы происходят внутри этого предприятия, понимать, что это ему близко, и получать образование, понимая, что он пойдет на это предприятие и будет работать по выбранной специальности и нужной для этого работодателя. Вот это идеальная картина мира.
3: И платить за него будет предприятие.
2: Предприятие как выгодополучатель. Пока такой системы нет, эту обязанность на себя берет государство. Очень часто слышу информацию, что качество выпускников не соответствует требованиям работодателя. Вот, собственно, это и снимет эту проблему. Во-первых, это сейчас не очень объективная оценка. И студент, подготовленный в отрыве от конкретного предприятия, не может на 100% соответствовать этому предприятию. Поэтому, когда студент выпускается и ищет себе работу, априори, что его нужно будет социализировать в той системе, куда он попадает, и давать ему дополнительное образование. Вот для того, чтобы избегать переучиваний, избегать недоучиваний по каким-то важным для предприятия направлением, образование должно быть адресным для конкретного человека под конкретное предприятие, под конкретный заказ. И вот если мы все вместе создадим такую систему подготовки, И не только студентов, например, да, но еще и преподавателей, которые будут понимать, какое оборудование стоит в цехах конкретного завода, какое научное оборудование стоит в лабораториях, например, там, химических предприятий или еще каких-нибудь аграрных. Мы не сможем подготовить студента качественно, потому что большой разрыв между практикой и теорией, которую мы даем. Вот для того, чтобы этого не было, образование должно уходить в предприятия. Угу. То есть там должны быть созданы базы практик, там должны быть в обязательном порядке преподаватели не только от высшей школы, например, или от СПО, да, они должны быть и от предприятий тоже, в том числе. Поэтому в хорошем смысле слова через 10 лет я бы хотел, чтобы появились не преподаватели, а наставники. А в хорошем смысле слова проводники в знания, в того уровня, который выберет этот студент. То есть это, может быть, и кадры высшей квалификации, но они тоже должны понимать, для чего они защищают кандидатскую, защищают докторскую. Это не должно быть просто фундаментальное исследование, хотя без этого никуда. Я всегда говорю, что фундаменталка – это основа науки, и мы должны вкладываться в фундаментальные исследования. Но должны быть созданы так называемые технологические лидеры, которые обладают глубокими научными знаниями, знают, как заниматься исследованием, для того, чтобы создавать технологии прорывные, которых еще нет. А это практикоориентированные ученые.
3: Ну и так как вы у нас будете отвечать еще за науку в Нижегородском регионе, вот такой вот вопрос. Как вы думаете, наши российские ученые, нижегородские ученые, ну, хотя бы лет через 10 смогут изобрести, придумать, разработать лекарства от онкологических заболеваний?
2: Безусловно. Это мы на пороге уже создания так, и лекарств таких, и методов лечения. Самое главное, методов диагностики, а еще лучше методов восстановления.
3: Благодарю вас за этот оптимистический прогноз на ближайшие 10 лет. Ну и хотелось бы от вас услышать пожелания всем нашим радиослушателям программы «Верую».
2: Во-первых, я хотел бы поблагодарить за приглашение. И всем нашим слушателям я бы пожелал крепкой веры, основанной на любви и благородных, достойных целей вашей непростой жизни. Спасибо вам.
3: Благодарю вас, Виктор Владимирович. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был министр высшего образования и науки Нижегородской области Виктор Анисимов. Виктор Владимирович, помощи Божией, и чтобы все, о чем мы говорили, о чем вы так мечтаете, все у вас осуществилось. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо вам.
3: Слушайте, дорогие друзья, программу «Верую» каждую пятницу в 14 и 18 часов. До свидания.
0: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ». В Сарове на частоте 92,2 FM.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

1970 году на сцене Большого театра в Москве Юрием Григоровичем был поставлен «Спартак» Арама Хачатуряна. Это была уже третья версия знаменитого спектакля, но именно она превратила «Спартак» в самый популярный балет того времени. «Спартака» танцевал великий Владимир Васильев, «Краса» — легендарный Морис Лиепа. Впервые в балете главной на сцене была не балерина, а два танцора. И впервые исполнитель отрицательной роли имел успех, поскольку хороший «Спартак» и плохой «Крас» танцевали сопоставимые по выразительности и виртуозности роли. «Спартак» считается лучшей работой Григоровича и лучшей ролью Мориса Лиепы.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Мили Балакирев. Концерт для фортепиано с оркестром номер 2, ми бемоль мажор. Часть третья.

Клод Дебюсси, французский композитор, пианист, дирижер, музыкальный критик, основоположник музыкального импрессионизма. «Импрессион» в переводе с французского означает «впечатление». И Дебюсси стремится сохранить в музыке мимолетные впечатления, тончайшие оттенки человеческих эмоций и явлений природы. Композитор искал новый колорит в звучании оркестра, и появляется оркестровая прелюдия «Послеполуденный отдых фавна». Огромное богатство красок внес Дебюсси и в палитру звука фортепиано. Каждая прелюдия для фортепиано – это живописное полотно художника, поражающее глубиной оттенков и будоражащее фантазию слушателя. Итак, вечерний сад залит прозрачным лунным светом. Но только мы успеваем насладиться этой волшебной картиной и удивительной музыкой, как сад оживает, и в лунном свете появляется девушка с волосами цвета льна.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Но поздняя осень настанет, природа состарится вдруг. С днем каждым все вянет, и ноет в ней тайный недуг. Петр Вяземский.

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Открылся новый сезон международного детско-юношеского литературного конкурса «Лето Господня». Крестный ход за жизнь и трезвую Россию состоится в Нижнем Новгороде во Всероссийский день трезвости 11 сентября. 14-й фестиваль-конкурс колокольного звона «Антониевские перезвоны» пройдет 6 сентября в Воскресенском Благочинии. Подробнее об этих и других событиях. Стартовал прием работ для участия в 13-м сезоне международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господня». Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и Вся Руси Кирилла издательским советом Русской Православной Церкви. Его проведение призвано содействовать формированию устойчивого интереса к изучению отечественной литературы, истории, русского языка и основ православной культуры. Конкурс проходит в трех возрастных группах. Прием творческих работ осуществляется до 10 декабря текущего года на официальном сайте конкурса «Лето Господня». Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету участника на сайте конкурса и приложить к ней творческую работу, оформленную в соответствии с требованиями, указанными в положении о конкурсе. 11 сентября в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия в Нижнем Новгороде состоится традиционный крестный ход за жизнь и трезвую Россию, приуроченный к Всероссийскому дню трезвости. Организаторы приглашают на общую молитву, призывающую людей к трезвому образу жизни и покаянию, дарующую душевные силы на это делание. Перед началом крестного хода в церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, который расположен по адресу Большая Покровская, 30, будет совершена божественная литургия, начало в 9 часов утра, и молебен, начало в 12:30. От Введенской церкви участники крестного хода пройдут по следующему маршруту. Площадь Минина и Пожарского, Нижегородский Кремль, собор в честь Архангела Михаила, Ивановский съезд, храм в честь Рождества Святого Иоанна Предтечи, улица Рождественская, Похвалинский съезд, Благовещенский монастырь. 14-й фестиваль колокольного звона «Антониевские перезвоны» состоится 6 сентября в Воскресенском Благочинии Нижегородской епархии. Он пройдет на территории храма в честь преподобного Антония Великого. День откроет божественная литургия, она начнется в 8:30. После ее окончания состоится презентация колокольных звучаний. С полудня до 16 часов будет проходить звон-концерт фестиваля на сцене в Парке Победы и колокольне Антониевского храма с участием звонарей из Москвы, Владимира, Суздаля и Нижнего Новгорода. Кроме того, состоится выступление творческих коллективов, мастер-классы игры на колоколах и творческие мастер-классы, сказочную историю представит Дзержинский кукольный театр, будут работать фотозона и ярмарка. Напомним, что храм преподобного Антония Великого находится в главном городе Воскресенского Благочиния по адресу улица Советская, 2. И в завершении выпуска еще одна информация. Более 300 тысяч юных нижегородцев приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Ежегодно 3 сентября Россия чтит память жертв террористических актов, а также сотрудников органов безопасности, погибших при исполнении служебного долга. Напомним, что памятная дата связана с трагедией, произошедшей в Беслане. 22 года назад террористы захватили школу номер 1, в результате чего погибли сотни людей, большинство из них дети. Линейки памяти, акции возложения цветов к мемориалам, уроки мужества прошли в нижегородских школах, колледжах и техникумах. Их организовало Министерство образования региона во взаимодействии с представителями силовых структур в целях патриотического воспитания подрастающего поколения. Это одна из ключевых задач национального проекта «Молодежь и дети». Одним из самых масштабных мероприятий дня в регионе стал телемост обучающихся первых курсов всех колледжей и техникумов Нижегородской области с первокурсниками Донецкого транспортно-технического колледжа. Студенты услышали воспоминания ветеранов специальных подразделений и обсудили тему важности сохранения единства перед лицом любых угроз. В Нижнем Новгороде в Центре культуры «Рекорд» 3 сентября состоялась презентация третьего конкурса видеороликов по противодействию идеологии терроризма «Щит мира». Мероприятие организовано Министерством культуры региона. Заявки на конкурс можно направлять до 11 ноября. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 22 градуса, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 62%, ветер южный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня
1: «Отговорила роща золотая».
0: Автор:
1: композитор Григорий Пономаренко, стихи Сергея Есенина.
0: Песню «Отговорила роща золотая» написал композитор Григорий Пономаренко на стихи Сергея Есенина. Творчество поэта так гармонично ложится на музыку и трогает душу русского человека, что многие известные исполнители и музыканты с большой готовностью поют песни на основе его стихов. Романс «Отговорила роща золотая» создавался еще в 1960-х годах, когда композитор Григорий Пономаренко жил и работал еще в Волгограде. Эта песня отражает мотивы печальных размышлений о прошедших годах, характерные для творчества Есенина.
1: Исполняет Иосиф Кобзон.

0: Малая Родина.
1: Вашский район Нижегородской области. Он расположен в юго-западной части нашего края и граничит с Павловским, Сосновским и Навашинским районами, а также с Владимирской областью. Результаты археологических раскопок свидетельствуют о том, что люди давно облюбовали эти земли. На территории района было найдено 26 древних стоянок. Самое раннее относится к 4-му тысячелетию до нашей эры. В глубокой древности эти земли были заселены угро-финскими племенами, язык которых сохранился в названиях вашских сел и рек. С этой территорией связано известие о русском городе Стародубе-Вочском. Первое и единственное упоминание о нем в письменных источниках есть в списке русских городов дальних и ближних 14-15 веков. Город находился в устье реки Вачки. Сегодня это места на западной окраине поселка Вача. В 15 веке на этих землях появляются ссыльные новгородцы. После падения господина Великого Новгорода многие новгородские семьи были высланы из города. Часть их московский князь Иван III сослал в глухие муромские леса. Подтверждают это и древние летописи. Холодной зимой ехали они на санях со всеми своими животными, болея голодом и болезнями. Многие умирали в дороге, и селились они по берегам широкой Оки и рек ближних. Прибыв на побережье Оки, поселились новгородцы по береговым крутолобьям Кутры и Вачки. Основали селения Городищи и Деревнищи и долго не могли забыть традиции своих предков, хранили память о новгородской вольнице. Привезли с собой новгородцы и свои промыслы. В 1524 году близ Макаревского монастыря была открыта ярмарка. Путь на ярмарку проходил по территории нынешнего Вачского района, через Нехайку, Черновское, Березовку, Казаково и далее по водоразделу рек Кишмы и Кузомы вел к Малявину. Дорога требовала охраны, и занимались охраной казаки. Позже тракт стал проходить там, где сейчас находится автодорога Нижний Новгород-Касимов. Первое документальное упоминание о селе Вача относится к 1588 году, когда писец Иван Талызин и постник Степанов составили дозорную книгу по Муромскому уезду. К этому времени Вача была административным центром вотчины, в которую входили два сельца, 31 деревня и 10 пустошей. До 1610 года вачская вотчина принадлежала младшему брату царя Василия Шуйского, Ивану Ивановичу Шуйскому. В селе имелись деревянные церкви. Этот факт говорит о том, что к моменту упоминания в документах село уже существовало на этом месте не один десяток лет. Есть несколько версий происхождения названия села. Согласно одной из них, Вача – видоизмененное славянское слово «вече» – «собрание», «сход». По другой версии, Вача происходит от эрзианского «вачо» – «голодный». Возможно и происхождение от марийского слова «ваче» – «плечо», так как речка Вачка – приток Кутры. Еще один вариант – Вача от удмурского «воч» – «дикая утка». Заметим, что жителей Вачи испокон называли «вачкасами». Жители этого лесного края издавна занимались ремеслами – плетением из лыка, обработкой дерева, ткачеством. Согласно писцовым книгам, в Ваче в конце 17 века было 4 кузницы, а в середине 19-го – 15. В 1830 году крепостной крестьянин Дмитрий Иванович Кондратов основал свое заведение по производству столовых и хлебных ножей. Продолжил дело отца Дмитрий Дмитриевич Кондратов. Он расширил ассортимент, утвердил фирменное клеймо для своих изделий, начал производство столярных и плотничьих инструментов. Первым внедрил на своем производстве паровую машину. Начинается становление и развитие металлообрабатывающей промышленности в районе. Кондратовы третьего и четвертого поколения получили высшее образование и играли заметную общественно-политическую роль в жизни Владимирской и Нижегородской губерний. Они занимались широкой благотворительной деятельностью, открыли фабричное училище и больницу, библиотеку-читальню и потребительское общество с кооперативной лавкой. Благодаря их предприимчивой деятельности Вача из захолустного крестьянского села в 10-х годах 20 века стала фактически рабочим поселком. Изделия вачских мастеров ценились не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и на международном рынке. Кондратовские ножи имели 3 государственных герба – высочайший российский знак качества в то время. На Всемирной промышленной выставке в Париже изделия вачских мастеров получили золотую медаль. В дальнейшем изделия, выпущенные в Ваче, получали награды и на выставках в Лондоне, Нью-Йорке, в других крупнейших городах мира. К 20-м годам 20 века вокруг Вачи группируются 27 промысловых артелей, объединяемых Павловским медартельсоюзом. По количеству металлообрабатывающих артелей Вачский район не уступал Павловскому. В наши дни самое крупное промышленное предприятие поселка – акционерное общество «Труд», ранее фабрика промышленника Кондратова. Здесь ежегодно выпускается более 1 миллиона штук ножей, более 4,5 миллионов штук столовых приборов и более 1 миллиона топоров. Вачский район официально образован 30 июня 1929 года. На его гербе вся история этого края. Щит разделен на 3 части. В первой – на серебряном поле червленый олень, герб Нижегородской области. Во второй – на зеленом поле дубовый лист. В третьей – на лазуревом поле червленая наковальня. На оба нижних поля наложено стилизованное изображение волны. Это реки Ока и Вачка. Зеленый цвет символизирует леса и сельхозугодья. Дубовый лист напоминает об историческом названии региона – Стародубье. А наковальня – символ металлообработки. Вот такие замечательные места с удивительной историей есть в нашей Нижегородской области. Нам есть чем гордиться.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Сегодня у людей есть калькуляторы. Это незаменимые помощники в работе, да и в жизни. Но ведь они появились у нас недавно. А чем люди пользовались раньше? Давайте узнаем. Историю вычислительных устройств следует начать со счетов. Подобный инструмент был известен у многих народов мира. Например, в древнем Вавилоне 5000 лет назад был абак. Он выглядел как доска с нарисованными на ней полосками и углублениями. По этим углублениям двигались счетные марки. Это могли быть камешки или косточки. Древнегреческий абак представлял собой посыпанную морским песком дощечку. На песке проходили бороздки, на которых камешками обозначались числа. Одна бороздка соответствовала единицам, другая – десяткам и так далее. Если в какой-то бороздке при счете набиралось более 10 камешков, их снимали и добавляли один камешек в следующем разряде. Римляне доработали абак, перейдя от деревянных досок, песка и камешков к мраморным доскам и мраморным шарикам. А вот китайские счеты суань-пань состояли из деревянной рамки, разделенной на верхние и нижние секции. В основе счета лежала не десятка, а пятерка. У японцев это же устройство для счета носило название серобян. В Европе абак применялся до 18 века. На Руси примерно с 15 века получил распространение дощатый счет, завезенный, видимо, западными купцами. Такие счеты почти не отличались от обычных. Они представляли собой рамку с укрепленными горизонтальными веревочками, на которые были нанизаны просверленные сливовые или вишневые косточки.
2: Интересный факт. В большинстве китайских магазинов до сих пор используют счеты. В Китае есть даже ассоциация любителей счетов. Миллионы жителей страны ежегодно сдают экзамены по умению владеть счетами. Также их используют в начальных классах школы, чтобы учить детей арифметике.
1: Многовековой путь совершенствования абака привел к созданию счетного прибора законченной классической формы. Сегодня мы называем его счеты. Счеты представляют собой раму с нанизанными на спицы костяшками. С помощью счетов можно выполнять все базовые арифметические операции – сложение, вычитание, умножение и деление. Правда, на практике удобно и быстро можно только складывать и вычитать. Ситуация изменилась только в 20 веке с появлением электронных калькуляторов. Калькулятор, не спорю, вещь удобная. Но даже сегодня обычными счетами иногда пользуются в магазинах. Почему? Потому что они не требуют электроэнергии, не замыкают и они полностью экологичны. И если не знать, как они устроены, кажется, что продавец делает с этими костяшками что-то необъяснимое.
3: Когда сквозная паутина разносит нити ясных дней, и под окном у селенина далекий благовест слышней,

0: сегодня говорят.
1: Встречаются эти слова заставки, становятся паразитами в том случае, если в потоке речи они встречаются часто. То есть концентрация этих слов становится повышенной, такой, что отвлекает внимание адресата речи от содержания. Тогда получается, что эти слова как бы паразитируют на смысле, на содержание других слов. Поэтому само понятие слова «паразит» относится скорее к культуре речи, чем к языку. Слова-паразиты чаще всего, как говорят лингвисты, семантически опустошенные, они ничего не значат. И это тоже свойство паразитов. Но бывают и такие паразитирующие слова, которые все-таки какой-то смысловой оттенок имеют. Почему же они становятся паразитами? Потому что они берут этот смысловой оттенок от другого слова. Ну, например, в речи малообразованных людей часто встречается такое слово «паразит» типа «ты типа устал», «я типа заболел» и так далее. Или «ты типа устал», например, в вопросе, да, здесь получается, что это слово заменяет вопросительную частицу. «Ты что, устал?» Еще одно такое слово, которое вобрало в себя значение других слов, это наречие «конкретно». В таких высказываниях «я конкретно заработал», «я конкретно устал», «я конкретно выложился». Это слово имеет значение очень сильно, в большой степени, весьма, крайне и так далее. Посмотрите, сколько можно было слов использовать в таких контекстах. Но говорящий привязывается к одному слову и начинает использовать его в функции других слов. Конечно, это говорит о бедности речи. И в заключение я хотела бы сказать о слове, которое сегодня является чемпионом среди слов-паразитов. Это слово «как бы». Почему чемпион? Потому что это слово из устной речи проникло в письменную речь и продолжает паразитировать в письменной речи. То есть оно настолько частотно, что говорящий уже не замечает и не знает, когда его уместно использовать, а когда нет. На самом деле слово «как бы» в его исконном значении – это частица, условно-предположительное сравнение – она обозначает. И уместное использование этой частицы в тех контекстах мы наблюдаем, где есть действительно сравнение, то есть дальше после частицы идет слово в переносном значении, не в прямом, а в переносном. «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом». Гром как бы резвится. Да, вот идет сравнение, перенос значения – и частица «как бы» здесь уместна. Но когда, допустим, студент на вопрос преподавателя «почему вы не были на занятиях?» говорит «я как бы болен», «я как бы в академии», «я как бы забыл» и так далее, здесь никакого сравнения нет. Это просто паразит. Хотя, с другой стороны, мы можем почувствовать здесь такой оттенок. Говорящий стремится сделать свою речь не столь категоричной для адресата речи. И вот это как бы смягчает информацию. Давайте будем строже оценивать то, как мы говорим, и то, как мы пишем. Слово действительно становится очень заметным, и в большинстве случаев его использование неуместно. Вот такой чемпион.
2: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.

0: Запишите видеть.
1: Здравствуйте, с вами Олег Демин. Новые выставки, лучшие музейные программы, интересные концерты, спектакли и незабываемые творческие встречи. О том, что не стоит пропускать, расскажу прямо сейчас. Итак, друзья, на календаре начало сентября, и, как всегда в это время, во многих театрах наконец-то начинается новый театральный сезон. Где-то его открывают премьерными показами, а где-то уже проверенными театральными работами. Вот, например, не театр ждет публику на полюбившуюся зрителями постановку «Ритмы города». Это спектакль, который основан на стихотворениях любимых поэтов 20 века. Здесь вы встретите Владимира Высоцкого, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Марину Цветаеву, Владимира Маяковского и не только. Но если вы думаете, что будут только стихи, то вы ошибаетесь. Готовьтесь подпевать. Разноплановую мозаику актерских работ дополняют многоголосые каверы на советские и современные песни. Будут и Queen, и Анна Герман, и Imagine Dragons. Неожиданное сочетание в сопровождении body percussion – извлечение ритмов из тела. Если вы еще не смотрели, рекомендуем. Приходите в НИИ театр в субботу, 5 сентября. А вот в Театре оперы и балета в этот день дают «Жизель». Причем, если не успеваете в субботу, 5 сентября, то можно будет наверстать упущенное и на следующий день, в воскресенье. «Жизель» французского композитора Адольфа Адана – один из самых известных и романтических балетов в истории. Он восхищает зрителей по всему миру почти 200 лет. В его основе пересказанная Генрихом Гейне старинная поэтическая легенда о Виллисах – невестах, умерших до свадьбы. Холодные Виллисы, чьи сердца разбиты предательством любимых, поклялись больше никогда не доверять мужчинам. Любовь молоденькой крестьянской девушки Жизель наивна и проста. В ее чистом сердце нет места сомнению в искренности возлюбленного. Внезапно открывшийся обман становится смертельным ударом, и, умирая, девушка присоединяется к Виллисам. Одухотворенная музыка и изумительная хореография погружают зрителя в мир страстей, предательства, сострадания и любви, которая сильнее смерти. На сцене Нижегородского театра оперы и балета спектакль этот идет в постановке заслуженного артиста РСФСР Юрия Ветрова. Приходите! А вот детей в кукольном театре в субботу ждет «Кот в сапогах». Причем играют сразу два спектакля – в 11 и в 13.30. Всем известна история великого французского писателя Шарля Перро о ловком и умном коте получила продолжение в прекрасных остроумных сказках знаменитых российских сказочников Софьи Прокофьевой и Генриха Сапгира. Нестандартный подход к известному сюжету заставит с любопытством следить за ходом спектакля и юных, и взрослых зрителей. Всех их ждет веселая история о том, как хитрый и предприимчивый кот найдет себе шляпу и сапоги, поможет своему любимому хозяину, Жаку Простаку, познакомит его с принцессой, которая сразу же влюбится в него. Потом ловкий кот уговорит короля отдать принцессу Жаку в жены. И, конечно же, отважный кот обхитрит и победит людоеда, способного превращаться в кого угодно. Вот, например, такими спектаклями запомнятся публике ближайшие выходные. А мы продолжим рассказывать вам о самых ярких и интересных событиях города, на которые стоит обратить свое внимание. Но это будет уже в следующих выпусках нашей программы. До встречи в эфире в то же самое время и на той же самой частоте 98 FM в эфире «Радио Образ».
0: Спешите видеть.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас прогуляться по Нижегородскому Кремлю. Я нахожусь недалеко от Дмитриевской башни, прямо передо мной Ивановский съезд. До того, как был прорублен Зеленский съезд, это была главная городская магистраль. Справа мы видим Дом Советов. Он был построен в 1929-1931 годах. Это первое крупное общественное здание в нашем городе, построенное при советской власти. И второй Дом Советов в стране. Первый был построен в Брянске в 1926 году. Под строительство Дома Советов были разрушены Спасо-Преображенский кафедральный собор и здание Гауптвахты при Доме военного губернатора. В память о разрушенном соборе напротив Дома Советов в 2012 году была построена Спасская часовня. За Спасской часовней мы видим арсенал. Это одно из самых крупных сооружений Нижегородского Кремля, памятник архитектуры середины XIX века. Он строился по личному указанию Николая I для хранения военных припасов. Здание арсенала протянулось от губернаторского проезда до Пороховой и Дмитриевской башен Кремля. В арсенале хранились боеприпасы, неприкосновенный запас оружия, продовольствия. До лета 2002 года арсенал использовался Министерством обороны, а в марте 2003 года он был передан Нижегородскому филиалу Государственного центра современного искусства для организации Международного музейно-выставочного комплекса. В настоящее время здесь проводятся разнообразные выставки и осуществляются арт-проекты. Слева от арсенала бывший дворец военного губернатора. Сейчас здесь художественный музей. Идея сооружения нового губернаторского дома с особой квартирой для приема царской семьи и сановных особ была поддержана.

Поддержана и утверждена Николаем I во время его визита в Нижний Новгород в 1834 году. Первым хозяином дворца стал Михаил Петрович Бутурлин, тот самый, в гостях у которого в 1833 году побывал Александр Сергеевич Пушкин. Но Пушкин был в прежнем дворце Бутурлина на улице Большой Покровской, а в Кремле он посещал архив, работая над историей Пугачевского бунта. Первоначально в помещениях первого этажа дворца была приемная губернатора, на втором этаже – императорские апартаменты на случай высочайшего визита, на третьем – жилые помещения губернаторской семьи. Уже в 1860-е годы часть здания использовалась для открывшейся в городе первой художественной школы. После революции в этом здании располагались губком ВКПБ, затем обком партии и горком. На первом этаже был музей истории краевой партийной организации. С 1992 года в бывшем губернаторском дворце размещены фонды художественного музея. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

0: это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Фильм «Большая перемена», снятый в 1973 году режиссером Алексеем Кореневым, создавался, что называется, по заданию партии. В начале 70-х годов в Советском Союзе боролись за образование рабочей молодежи. Сначала картину назвали «Приключения школьного учителя». Основой сценария стала серьезная книга Садовникова «Иду к людям». Режиссер же хотел сделать веселое, вовсе не назидательное кино. И он рассказал об этом журналистам. После выхода в газете «Заметки» разгорелся скандал. Преподаватели возмутились, обратились в Минобразование с протестом и заявили: «Не дадим насмехаться над учительством». Кореневу в итоге удалось убедить чиновников, что он не собирается обижать учителей. Название же все-таки ему рекомендовали поменять. Тогда Алексей Коренев предложил киногруппе за лучшее название «Бутылка хорошего коньяка». Выиграл оператор Анатолий Мукасей. Картина была запущена в производство под названием «Большая перемена».
4: По сведениям тети Глаши, наш новый историк – мужчина.
5: О,
4: да.
5: Боже мой, какое счастье!
4: Рекомендую всем привести себя в порядок. И впредь публичные юбки не задирать, чулки не поправлять и новыми комбинациями не хвастаться. Все должно быть шарманно.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Семейное прозвание Соболев отсылает нас к прозвищу или мирскому имени Соболь. Такие имена, которые восходят к названиям животных, были популярны в старину на Руси. Причем Соболем, вероятнее всего, называли парня красивого и проворного, напоминавшего юркого зверька. Кроме того, Соболем могли прозвать меткого и удачливого охотника за этим животным. В русских памятниках письменности Соболевы упоминаются с XVI века. Ивашка Соболев – крестьянин, Аврам Соболев – дьяк в Волонце.
0: Фамильная ценность.

0: авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Ну что ж, давайте останемся на посаде средневекового русского города, поскольку, я считаю, мы с вами достаточно уже провели времени и в Кремле, в укрепленной части, и на торгу. И я предлагаю пройти в храм, в приходскую церковь. Обычно на посадах было по нескольку приходских церквей, и количество церквей, соответственно, их убранство зависело и от количества посадского населения, поскольку в основном это были церкви, строительство которых велось за счет самих жителей города. И содержание, я имею в виду, не содержание церкви как таковой, а внутреннее убранство тоже формировалось за счет различных даров или вкладов посадских жителей. И, соответственно, количество посадских приходских церквей и их добротность, зажиточность, они зависели от благосостояния посадских людей. В подавляющем большинстве случаев церкви были деревянными. Еще раз напомню, что каменная церковь, каменное здание – это маркер значения, значимости, богатства, элитарности, как угодно. И, естественно, каменными в первую очередь становились соборные храмы и те, которые находились на территории укрепленной части города, на территории Детинца, позже Кремля. Приходские могли быть разными. И опять это зависело и от благосостояния прихожан, и, соответственно, от географического расположения города. Для Нижнего Новгорода первые храмы на территории Детинца Нижегородского Кремля, деревянные, затем каменные, они появились еще в XIII веке. Я имею в виду сейчас посадские церкви. Мы знаем их, начиная с XIV века, хотя наверняка они существовали и раньше. Подробных описаний этих храмов, к сожалению, у нас нет. Упоминания более-менее конкретные применительно к каждой отдельной церкви. Они у нас есть только для 20-х годов 17 века. И опять я здесь хочу низко поклониться тем, кто сумел до наших дней сохранить песцовую книгу 20-х годов 17 века по Нижнему Новгороду, потому что это просто путеводитель по средневековому городу и конкретному городу по Нижнему Новгороду. Так вот, ссылаясь на общие русские известия, ссылаясь на результаты в отдельных случаях археологических раскопок и ссылаясь на материалы XVII века, да, мы будем говорить о том, что преобладали церкви деревянные, а не каменные. В основе лежал сруб, только в отличие от жилого сруба, который имел всегда квадратную форму, это был удлиненный сруб, так называемая церковь клетская, то есть клеть, сруб лежал в ее основе. Это удлиненный сруб с двускатной кровлей, и на гребне которой в восточной части самого здания, самой постройки, ставилась маленькая крытая дранкой главка с крестом. Начиная с XVI века появляется другое перекрытие церквей. Источники называют его кровля вверх, то есть это шатровая кровля или шатровые верхи. Они могли быть высокими или низкими. И основное такое вот словосочетание при описании церкви – это церковь деревянно-клетский верх шатром. Она может быть с папертью, она может быть на подклете. Слово «подклет» нам с вами пригодится и в дальнейшем, и мы к нему будем возвращаться. Ну, я бы сказала так, говоря современным языком, это цокольный этаж. Там обычно располагалась или могла располагаться трапезная, а алтарная часть и само центральное помещение храма, они были как бы вот приподняты. Если говорить о цокольном этаже, получается, они находились на первом этаже. Я на это обращаю внимание, потому что я хочу вам предложить побывать в конкретных церквях в 20-х годах 17 века на территории Нижнего Новгорода. Эти словосочетания будут там встречаться. Рассказывая об археологических находках на территории Нижнего Новгорода в предыдущих передачах, у нас было несколько сюжетов, связанных с раскопками на Театральной площади, и, соответственно, сюжеты, связанные с некрополем, располагавшимся около Верхнепосадской Никольской церкви. И тогда я говорила, что нами были обнаружены фундаментные траншеи от этой церкви, но от каменной, которая была построена в 1740 году. А ее предшественница, деревянная церковь, габариты новой застройки она не попала. Вполне возможно, ее остатки уже давным-давно разрушены застройкой по улице Большой Покровской. Это дом номер 9. Логично предположить, что именно так. Но именно описание этой деревянной церкви мы имеем в песцовой книге. Вот послушайте, что она из себя представляла. Против Никольских ворот каменного города церковь святого Николы, чудотворца Шухобольского. Деревянно, на подклетях, вверх шатром с папертью. Дальше обращу ваше внимание. Строение Михаила Спирина. То есть в данном случае конкретно указывается Михаил Спирин. Это очень известный человек для начала 17 века. Вообще этот род очень известный, род предпринимателей, торговцев. Фамилия на слуху по документам в 17 веке идет постоянно. Эта церковь была построена на его деньги. Мы знаем по описанию Кремля, двор Михаила Спирина находился внутри Кремля, как раз недалеко от Никольских ворот. Вот что руководило Михаилом Спириным и зачем ему нужно было уже на посаде строить Никольскую церковь, но об этом можно только рассуждать, думать, может быть, даже фантазировать. Мы сейчас этого делать не будем. Что в самой церкви? А в церкви образов. Иисус, 9 образов, образ Спасов, обложен серебром, позолочен, образ местной святого Николы Чудотворца с деянием, обложен серебром, позолочен, а образы 2 панагии, да 2 иконы, цата серебряная, чеканная, позолоченная. Но цата – это такое литое серповидное шейное украшение. Оно встречается и в качестве женского украшения, и в средние века очень часто, видимо, в качестве подношений и даров отдельным иконам, они на иконы вешались как отдельный элемент украшений этих икон. Да 2 иконы цата серебряная, чеканная, позолоченная. Это я повторяла это. Да в трапезе образ воскресения Христова местной, да образ проповедь апостольская, образ Пречистой Богородицы Владимирский, ну и дальше перечисляется образ, это икона, их там несколько. Затем крест обложен серебром, позолочен. Да в церкви же книг. Евангелие престольное, евангелисты серебряные, да Евангелие толковое, учительное, апостол печатный, 12 миней месячных, да 2 Ахтая, даньё Максимка Чепурина, да Пашки Гневашева. Книга, триодь постная, триодь цветная, да 2 пролога, да 3 трифолоя новых чудотворцев. Книга житьё Николы Чудотворца, да Сергия Радонежского, ризы меткалинные, да покровцы, крест и звезда, низаны жемчугом, да колокол благовестник, даньё Михаила Спирина, да 4 колокола малых, даньё мирское». Я думаю, этот текст очень хорошо передает и, мы сейчас сказали, аромат эпохи, и через слова такие «даньё». И вместе с тем обратим внимание на следующее. Вот, пожалуйста, опять Михаил Спирин, колокол-благовестник, на его средства был или приобретен, или отлит. Помимо него Максимка Чепурин да Пашка Гневашев, книги туда, в церковь, видимо, купили и передали в эту церковь. 4 колокола малых, даньё мирское. Это значит, в складчину прихожане заказали, и на их средства были сделаны такие подношения или колокола. Обращу внимание на то, что при описании храма очень четко перечисляются не только образы, иконы, перечисляется литература, перечисляются книги. Это говорит о многом. Это говорит о том, что в 20-х годах 17 века книга рассматривалась как элемент церковного богатства, духовного богатства. По сути дела, по тексту, по описи она приравнена к образу, к иконе. И то, что существовало правило, обычай отдавать и дарить не только украшения икон, не только иконы, но и церковные книги в храм прихожанам, это тоже говорит об очень многом. Прочитаю еще про одну церковь, которая тоже находилась неподалеку. На том же верхнем посаде, за Дмитровскими воротами, находилась церковь святого великомученика Дмитрия. Примерно скажу так. Это место, где сейчас на площади Минина и Пожарского находится фонтан. Вот между фонтаном и выставочным залом вот здесь вот как раз находилась эта церковь. Этот храм, уже перестроенный в 18 веке в каменном виде, его остатки, остатки фундаментов мы видели прошлым летом, когда ремонтировали, по-моему, теплотрассу, какие-то коммуникации перекладывали, и в бортах траншеи очень хорошо, как раз напротив входа в выставочный зал, посередине проезжей части улицы, видны были остатки фундаментов. Вот это была церковь. Она описана так. Деревянно с папертью, какой у нее был верх, шатром или с главкой, с луковкой. В тексте этого нету. Дальше перечисляются в церкви образов, какие там иконы. Церковные сосуды оловянные, ризы полотняные, оплечья камка красная, патрахель, поручи выбойчатые, это детали облачения священнослужителей, книги, колокол благовестник весом 24 пуда 16 гривенок, даньё потехи Павловца, Колокол весом 6 пуд, данью фетки желвака с товарищей. Колокол зазвонный весом пуд, данью Анисима Зубчанина. Колокол весом 1,3 пуд, данью Гриши Карелы. Два колокола весу в них 1,5 пуда в обеих, данью Мирской же. Вообще получается, что Дмитриевская церковь очень звонкая была, с хорошим перезвоном. И посмотрите, что интересно. Конечно, у нас нет оснований утверждать, что пожертвования в храм несли прихожане именно этого храма. Здесь могло быть, скажем, такая вот перекличка между тем, в честь кого был храм основан, и какими-то особыми отношениями с этим святым, кто делал пожертвования. Но, в принципе, скорее всего, все-таки здесь какая-то территориальная связь должна была быть. То есть тот, кто жил поблизости, он пользовался, скажем, услугами этого храма, и он именно сюда делал пожертвования. Мне, например, трудно представить, что можно было делать пожертвования в храм, который на другом конце города. И я обращу здесь внимание на то, чье данье было. Смотрите, Потеха Павловец. Прозвище Павловец говорит, что он был родом из Павлова. Анисим Зубчанин из Зубцова. Гриша Карел, севера. То есть это упоминание вот этих людей, оно говорит о том, как формировался и сам посад. Надеюсь, нам с вами удалось разглядеть обстановку в храме, представить себе, как выглядела приходская церковь изнутри. Попробуем выяснить, какое же место храм, приходская церковь играла в жизни рядового посадского человека. Попробуем в следующий раз.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
2: Вечная мудрость.
3: Если ненавидишь хотя бы одного человека, в его образе ненавидишь самого Христа, тогда далек ты от Царствия Небесного. Преподобный Гавриил Ургибадзе.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Пользуясь временем. Общение церкви с внешним для нее миром – это особая, но неотъемлемая часть православной миссии. Не всегда это служение является прямой проповедью Слова Божия. Однако оно помогает миллионам людей увидеть православие с разных точек зрения, в том числе и почувствовать красоту и силу православия. И достигается это добрым словом, благими делами, участием в людских нуждах, самим жизненным примером, по слову апостола Павла. «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Выступление на торжественном акте в честь 70-летия отдела внешних церковных связей Московского патриархата 19 мая 2016 года.

0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. Тот не поймет живой души России, кто не читал есенинских стихов, писал поэт Рюрик Ивнев. Есенин. Даже в фамилии поэта слышится что-то по-весеннему радостное и звонкое. Его называли певцом страны березовой сица. И все его творчество пронизано любовью к родной природе, глубокой эмоциональностью и искренностью. Он весь стихия, озорная, непокорная, безудержная стихия. Не только в стихах, а в каждом движении, отражающем движение стиха. Гибкий, буйный, как ветер, о котором он говорит. Да нет, что ветер? Ветру бы у Есенина призанять удали. Где он, где его стихи и где его буйная удаль? Разве можно отделить? Все это слилось в безудержную стремительность и захватывает, пожалуй, не так стихи, как эта стихийность, писал о поэте его друг и литератор Галина Бенеславская. Предлагаю вашему вниманию свое стихотворение, посвященное Сергею Есенину. Поэт «Златоволосый», читает заслуженный артист России Владимир Ганин.
2: Поэт «Златоволосый». Нет, отчие поля не разлюбить под незабвенный окрик журавлиный. Покуда родине цвести, поэту быть златоволосому в размах красы старинны. Ах, Божья дудка, коротка пора твоя до жатвы, отыграть и сгинуть. Далекого рязанского села ребячливому сердцу не покинуть. Горячей головы не уберечь ни наговором, ни водой студеной, ни материнской молитвой в сонме свеч, не всколыхнувший Ленинград молвой казенный. Но радуница цвесть, идти в народ Миколе с посохом, пути земные править. Разлито золото в полях, горит, живет твой колосок до жатвы. Дай восславить и синь, и сень полузабытых сел, и тополя, и русскую кобылу. Покуда родина жива, поэт поет ее проточную, живительную силу.
0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
3: Всего вам доброго. На радио «Образ».
4: Духовная твердыня России.
5: Соловецкий монастырь, почти на самом краю света, неподвластный времени, суровой погоде и мирской суете, стоит словно грозный каменный исполин, который притягивает взгляды, поражает воображение и лечит души.

оплот православия на севере Руси. На протяжении XVI и XVII веков продолжалось укрепление Соловецкого монастыря как государевой крепости. В 1570 году шведский 3000-й отряд атаковал Кемский посад. В следующем году группа шведских, немецких и голландских кораблей напала на Соловецкие острова. Чтобы укрепить монастырь, в 1578 году сюда прислали воеводу Михаила Озерова со стрельцами. Они должны были поставить деревянный острог, способный отражать нападение. Вокруг монастыря встала деревянная крепость с земляными валами и 9 пушками. Гарнизон острова составляли 150 стрельцов и казаков. В конце XVI – начале XVII веков стрельцам не раз приходилось отбивать нападения и финнов, и шведов, и датчан. В 1584 году вокруг монастыря начали строить каменную стену по плану монаха Трифона Кологривого. При игумене Иакове в 1582-1594 годах из природного камня были возведены мощные стены и башни. Надо отметить, что прибрежным жителям и монахам не было покоя от шведов. Так что отряд стрельцов, который нес сторожевую службу в обители, был увеличен до 1040 человек. Впрочем, усилия власти по превращению монастыря в оборонительную крепость отчасти обернулись против нее во время Соловецкого сидения 1668-1676 годы. Тогда соловецкие монахи отказались принимать церковную реформу патриарха Никона, кстати, бывшего соловецкого постриженника. 8 лет монастырь безуспешно осаждало царское войско из 10 тысяч стрельцов. Но хозяйство монастырское было крепким и самодостаточным. Монастырь великолепно укреплен. Монахи, крепкие в своих убеждениях, защищались смело. У них было 300 орудий и припасов на 30 лет. И если бы не предательство одного из монахов, сидение продолжалось бы и дальше. Но в 1676 году крепость взяли царские войска. Почти все мятежники или погибли в схватке, или были позже жестоко казнены. В 1694 году, во время морского вояжа, Соловки посетил император Петр I, что стало свидетельством прощения опального монастыря. Во второй раз государь прибыл на острова в 1702 году. Во время войны со Швецией, тогда же он встретился со своим бывшим духовником Иоанном, впавшим в немилость и сосланным в северную обитель. Во время Крымской войны монастырю вновь пришлось вспомнить о роли крепости. В 1854 году ее древние стены достойно отразили нападение с моря англо-французской эскадры. Во время обстрела монастыря было выпущено 1800 ядер и бомб, как потом насчитали иноки. Но соловецкие чудотворцы защитили свою обитель. От ожесточенной бомбардировки не пострадал ни один человек, даже многочисленные чайки остались целы. Таким образом, Соловецкий монастырь стал стратегическим пунктом по защите северных рубежей России. В начале 17 века соловецкие монахи стали единственными защитниками Крайнего Севера. В 19 веке, несмотря на нехватку рабочих рук, строительство и благоустройство на Соловках продолжалось. В 1824 году деревянная церковь во имя преподобного Ануфрия Великого заменена каменной. В то же время архимандритом Макарием основана пустынь, теперь называемая Макариевской, уникальное сооружение для Северного края. Здесь были построены отапливаемые теплицы. Тепло подавали по трубам от воскобелильного завода. Разбит ботанический сад, где вызревали арбузы, дыни, персики и виноград. На аптекарском огороде выращивали лекарственные растения для монастырской больницы. Коллекция сада насчитывала более 500 видов редких цветов, растений, деревьев, включая кедры из разных географических зон. Наглядный пример того, чего можно добиться трудом, соединенным с молитвой. В 1859 году в связи с увеличением числа паломников сооружен Свято-Троицкий собор. Над святыми мощами преподобного Германа вместо часовни построена в 1860 году освященная в его честь церковь. В этом же году освящен храм в честь иконы Пресвятой Богородицы Одигитрия в Саватиевской пустыне на месте первых трудов преподобного Саватия и Германа. А в 2 верстах от пустыни, на Секирной горе, где 2 ангела явились жене рыбака,
появился новый Спасо-Вознесенский скит. Одним из самых грандиозных гидротехнических сооружений того времени является дамба-мост к острову Большая Муксалма. Надо отметить, что игумену Филиппу монастырь обязан и своей иконописной школой. При увеличении числа храмов святитель пригласил на Соловки иконописцев из Великого Новгорода и, возможно, из Москвы. Постепенно у них появились ученики. И в 1615 году здесь была организована своя иконописная палата, на базе которой в 1887 году открыта живописная школа. Причем на протяжении двух веков иконописцы Соловецкого монастыря сохраняли традиционные черты русской темперной живописи, в то время как в других областях Руси иконопись пришла в упадок. К началу 20 века в монастыре насчитывалось 19 церквей с 30 престолами, 30 часовен, 6 скитов и 3 пустыни. При обители действовали училище для детей поморов, братское богословское училище, метеостанция, радиостанция, гидроэлектростанция, литографическая мастерская, биостанция – первое научное учреждение в Беломорье. В 1879 году на Анзере силами монастыря была открыта спасательная станция. Монастырь содержал на архипелаге около 1000 трудников, работавших ради молитв преподобных, и несколько сот наемных рабочих. Число паломников достигало 23 тысяч в год. Богомольцы стремились к древним святыням, обретая на Соловецкой земле душевное умиротворение и покой. Но это было затишье перед бурей.

0: Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня я продолжаю рассказывать о том, как просто и быстро разнообразить наш постный стол, готовить со вкусом и поститься на здоровье. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из баклажанов. Все православные очень их любят. В народе эти необычные ягоды, а ведь с точки зрения ботаники баклажан – это ягода. Так вот, в народе их называют синенькими. И начали их выращивать еще в Древней Индии. Сегодня баклажан – одно из самых популярных растений, народных даже, можно сказать. Синенькие плотно вошли в рацион православных россиян. Их любят жареными, запеченными, солеными, в виде фаршированных рулетиков, в супах. Баклажаны богаты витаминами группы В. В них много бета-каротина, есть витамины А, Е и С. Они – настоящее хранилище полезного для сердца калия, а также кальция, магния и фосфора. Есть в них натрий, железо, немного цинка. Они полезны для здоровья, снижают риск возникновения атеросклероза, инфаркта, нормализуют давление и делают стенки сосудов более эластичными. Баклажаны богаты клетчаткой, необходимой для нормализации работы кишечника, выведения токсинов и холестерина. Калорийность, как и у большинства других овощей, у баклажанов невысокая. И сегодня, мои дорогие, мы с вами будем готовить баклажаны, фаршированные грибами. Баклажаны, фаршированные грибами и овощами – это вкусное и сытное блюдо, которое готовится очень просто и придется по вкусу любителям запеченных овощей, а также всем тем, кто соблюдает пост. Продукты, которые нам с вами понадобятся. Из расчета на две порции. Баклажан – одна штука. Грибы-шампиньоны – 100 граммов. Перец болгарский – 1 штука. Лук репчатый – 1 штука. Чеснок – 1 зубчик. Петрушка – 10 граммов. Соль по вкусу. Перец черный молотый по вкусу. Масло растительное – 2 столовые ложки. Орехи грецкие – 20 граммов. Итак, мы начинаем. Подготовим все необходимые продукты. Баклажан разрежем пополам вдоль. При помощи чайной ложки удалим из баклажана мякоть, стараясь не повредить кожуру. Лодочки из баклажанов солим, сбрызгиваем 1 столовой ложкой растительного масла, выкладываем половинки баклажана в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Пока баклажаны готовятся, приготовим овощную начинку с грибами. Мякоть баклажана, болгарский перец и репчатый лук нарезаем кубиком. Шампиньоны нарезаем пластинками. В сковороде разогреваем 1 столовую ложку растительного масла, обжариваем на нем лук и болгарский перец в течение 5-7 минут до прозрачности лука. Добавляем в сковороду мякоть баклажана. Готовим овощи еще 5 минут. Выкладываем к овощам шампиньоны, добавляем в начинку соль и перец по вкусу и готовим еще 7-8 минут, пока не выпарится вся жидкость. В самом конце добавляем в начинку мелко нарезанную зелень петрушки. Из духовки достаем форму с баклажанными лодочками. Заполняем половинки баклажана приготовленной начинкой из грибов и овощей. Отправляем форму с фаршированными баклажанами в духовку еще на 15 минут. И все у нас уже готово. Баклажаны, фаршированные грибами, подаем порционно, посыпав измельченными грецкими орехами. Запеченные баклажаны с грибами и овощами можно подать также и на праздничный стол в качестве горячей закуски или основного блюда. Как видите, все очень просто, быстро и полезно. Поститесь на здоровье и со вкусом. Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
0: Вкусно и постно.

0: это некоторые готовые решения сложившейся ситуации я привез уже со своим опытом из Краснодарского края. Когда мы создавали систему управления научными проектами в Краснодарском крае, мы 6 лет этим занимались, 6 лет выстраивали эту систему, выстроили экосистему поддержки научных проектов. И я готов этот опыт реализовывать здесь, сейчас, быстро на тех проектах, которые у нас попадают.
1: Ну, слава богу, вот здесь я выдыхаю и говорю, ура!
0: Но с точки зрения изучения пространства, конечно, для того, чтобы это делать более качественно, необходимо быть более погруженным. Но это происходит параллельно выполняемой работе. То есть я не оставил работу и не кинулся изучать этот ландшафт научный. Это все происходит в процессе выполнения своих трудовых обязанностей.
1: Дорогие друзья, мы движемся дальше. У нас впереди глава милосердия. И сегодня мы разговариваем с Виктором Владимировичем Анисимовым, министром высшего образования и науки Нижегородской области.
2: Милосердие.
1: Жестокое сердце умягчается, когда человек смотрит на страдания других, становится более восприимчивым и смиренным. Бог не создал человека жестоким и немилосердным, но люди не развивают в себе милосердие, данное им Богом, не сострадают ближнему и от нерадения постепенно становятся жестокосердными. Преподобный Паисий Святогорец. Поговорим о милосердии. Вот может ли милосердие стать основой новой педагогической этики и какие принципы оно могло бы в себя включать?
0: Наверное, для того, чтобы ответить мне на этот вопрос, необходимо разграничить, где заканчивается жесткость, да, и где начинается милосердие, в каких моментах оно должно проявляться. И тем более, что это вопрос про систему образования. Конечно, примеры милосердия должны быть в системе подготовки детей. Это может быть на примере бытовых вещей. Это конечно же, закладывается в семье. И не всегда понятно, а для чего? Да? Для чего вообще проявляется милосердие? Я приведу вам один пример из своей жизни, который, наверное, позволит понять свое отношение к этому и почему это необходимо, об этом необходимо рассказывать. Был очень, ну, достаточно серьезный промежуток моей жизни, когда я чувствовал себя очень нехорошо, разбитым, раздавленным. Это жизненная ситуация. В такой ситуации может оказаться любой человек. Важно найти в себе силы в подобных ситуациях жить дальше. Это может быть связано с потерей близких. Это может быть связано с утратой здоровья. То есть сейчас мы живем в сложное время, и людей, имеющих физические увечья, достаточно много. И это приводит и к состоянию потери ориентации в социальном мире, и, наверное, не очень хорошее отношение к самому себе. Необходимы силы для того, чтобы жить дальше и искать другую мотивацию для жизни и ставить перед собой цели. Так вот, в моей жизни подобная ситуация была, и я шел по улице, очень часто это делаю, я гуляю по улице, для меня это является таким очень релаксирующим мероприятием, я могу выехать в лес, могу просто пойти погулять по улице. И это был вечер, достаточно темно, я был в своих мыслях, шел по улице и чувствую, что кто-то ткнулся мне сзади в ногу. Это было очень необычное ощущение. Я повернулся и увидел собаку. Повернулся, опешил, потому что она смотрела на меня таким взглядом, что мне стало не по себе. Она вопрошающим взглядом на меня смотрела, я проходил мимо магазина, я сказал, ну подожди, я сейчас пойду, тебе что-нибудь куплю. Я вышел с колбасой какой-то там, и что-то я уже не помню, что-то я купил подобное. Отдаю ей, и от собаки я увидел такой благодарный взгляд. Я увидел столько любви, сил, которые она мне передала вот этой благодарностью, что я шел, я забыл о своих бедах. Милосердие, оно необходимо даже не тем людям по отношению к или животным, по отношению к которым мы это милосердие проявляем, а по отношению к себе. Это наша жизненная энергия. И если этому не научить любого человека, начиная с детского возраста, то мы лишаем этого человека, прежде всего, духовных сил. Не сможет он преодолеть ни препятствия, ни добиться результата, не обладая

0: вот этими силами. Механизмы даны людям. Пользуйтесь. Проявляя милосердие, вы прежде всего обогащаете себя. И вам даются силы для того, чтобы вы более серьезные проблемы решали.
1: Вот помните, знаете, да, в последнее время сколько новостей мы читаем, когда в школе там ученик напал на преподавателя, когда вот эти трагедии разыгрываются. Вот я думаю, господи, что стало происходить? Все думаешь, вот в наше время такого не было. Мир сошел с ума. Почему такое неуважение к учителю? И также учителя иногда какие-то недопонимания с учениками. В общем, что-то происходит. Поэтому... Может быть, действительно всем нам и не хватает вот этих простых добродетелей, но где их взять, когда у тебя выгорание, когда у тебя масса проблем, когда ты думаешь, как бы там, я не знаю, прокормить там семью, заплатить налоги, ипотеку, в общем, вот это все куда-то девается. Есть у вас вот совет, как спастись в этих ситуациях? И почему в последнее время стало таких негативных историй больше?
0: Сложный вопрос вы задаете. Нет однозначного ответа, и у меня тоже. Во-первых, я считаю, что нет что-то совершенно кардинально нового в этом мире. Что у нас сейчас поменялось? У нас информация стала более доступной. Сказать, что не было таких явлений 20, 30, 40 лет назад, было бы неправильно. Девиации, отклонения в поведении были и тогда. Просто об этом не было настолько широко известно. Но если мы возьмем статистику случаев 20-летней, 40-летней давности, то в таких девиантных поведениях, особенно в 90-е годы, уверяю вас, количество нападений на учителей в то время было не меньше, чем сейчас. И отклонений в поведении школьников тоже было достаточно. Поэтому сказать, что... сейчас что-то сильно поменялось, и таких случаев стало больше, я бы так не торопился, пока мы не соберем статистику таких случаев. А вопрос, почему это возникает и что с этим делать, это, конечно, вопрос и к воспитанию, в том числе и к морально-нравственному воспитанию. И здесь, наверное, понятно, что необходимо укреплять институт семьи, потому что все... Основа моральных законов, она формируется в семье. И от того, насколько папа и мама обладают вот этим набором и позитивных качеств, и сильной верой, и духовно развиты, и способны это передать своим детям, зависит их воспитание. У нас очень часто со студентами возникал такой спор. Они делали рефераты про экологические проблемы. И кто-то про озоновые дыры рассказывал, кто-то еще что-то. Я старался поднять тему, которая близка всем. Вот, допустим, ты находишься в лесу, никого нет. Нет камер, которые на тебя смотрят. Нет людей, которые могут тебя осудить. И только от тебя зависит, ты поломаешь дерево или нет, срубишь или нет. Просто от прихоти. Просто от того, что ты так захотел. Потому что оно не ответит тебе. И ты хочешь выместить на нем свое зло. И только моральный закон тебя остановит. Потому что в основном, что нас останавливает? Либо осуждение социума, либо дамоклов меч наказания, да, который в виде там, уголовного кодекса, либо еще какого-то. Во всех остальных случаях, пока тебя никто не видит, ты можешь поступать так, как велит тебе твой моральный закон. Поэтому, конечно, воспитание и передача этого морального закона – очень важный аспект. И в образовательной среде в том числе. Поэтому, когда мы говорим про базис образовательный, там должна быть и история, там должно быть и искусство. Потому что человек, который чувствует искусство, он открывает свою душу для того, чтобы и духовность его развивалась. И, конечно, должны быть элементы религиозного воспитания в обязательном порядке, потому что духовные законы нужно изучать. На уроках физики об этих законах не расскажут. Тогда должны быть уроки, где эти законы будут детям передаваться.
1: Как учитель может показать, да, что вот дерево в лесу, когда стоит миллион деревьев, никто тебя не видит, да, ну, хорошо, взял топорик, раз, его срубил, да, а как это объяснить, что это плохо? Вот, например, вот конкретная ситуация. Как вы докажете, что это плохо?
0: А как написана Библия? Она же написана на примерах?
1: Да.
0: Ну, только на примерах. То есть объяснить можно, когда он видит пример на другом человеке. То есть, а как это отразилось на другом? Набор таких примеров – это самый лучший способ обучения. Конечно, если мы говорим про конкретное дерево, да, и начинаем думать, а как же вот это, в принципе, повлияет на этого человека, приведу свой пример.
1: Отлично.
0: Как бы я объяснил такую нетривиальную задачу? Прежде всего, это решение влияет на его мировоззрение. И когда этот человек становится через какое-то количество лет руководителем какого-нибудь предприятия, и от него зависит, сохранить деревья в зеленой зоне этого предприятия или нет, он не будет колебаться. И то, что люди, которые вокруг него, вокруг этого предприятия, будут болеть онкологическими заболеваниями, которые для этого человека не являются причинно-следственной связью между его поступками, могут приводить к тому, что люди, которые окружают это предприятие, будут очень плохо думать об этом человеке. И так или иначе, эти законы духовные и нравственные будут отражаться на его благополучии. В какой-то момент времени этот человек скажет: «Господи, а за что мне вот это наказание в виде того, что там ушла жена, грубо говоря, да, разрушился его брак, разрушился его бизнес?» Вот эти причинно-следственные связи у человека не выстроятся от сломанного дерева. Задача педагога – выстроить, чтобы он на этом уровне еще школьника понимал, что если через 20 лет ему прилетит какое-то негативное событие в его жизни, это все то, что он привлек самостоятельно, благодаря тому, что принял такое решение. Может быть, не однажды. Оно же накопительный эффект имеет.
1: Виктор Анисимов сегодня герой программы «Верую», министр высшего образования и науки Нижегородской области. И мы еще с вами, Виктор Владимирович, не говорили о любви.
2: Любовь.
1: Вот в начале нашей беседы мы говорили о служении. Сейчас будем говорить о любви. Вот есть ли и какая граница между этими понятиями?
0: Служение невозможно без любви. И тут не должно быть грани. Одно без другого не работает. Когда ты любишь, причем любовь, в моем понимании, это не эгоистическое чувство. Когда ты любишь человека или свое дело, или свою страну, у тебя возникает желание что-то сделать для объекта своей любви. Знаете, как я этот пример привожу студентам, в чем разница между любовью и эгоизмом. Когда ты видишь человека, который тебе понравился, и ты хочешь, чтобы он стал твоим. То есть это любовь равно эгоизм. А настоящую любовь, ты видишь этого человека, и вне зависимости от того, с тобой он или нет, ты хочешь сделать его счастливым. То есть ты хочешь, чтобы он был счастлив. Вот это любовь. Она достаточно альтруистическая, она достаточно такая, бывает, сложная. Она с испытаниями. Но это прежде всего то чувство, которое в тебе живет, и оно тебя развивает. И таким образом формируется счастливая семья, например. Таким же образом формируется счастливый коллектив на работе, когда ты не эксплуатируешь людей, которые с тобой работают, а пытаешься выстроить взаимоотношения таким образом, чтобы делать их жизнь более простой, насколько тебе это доступно.
1: Расскажите немножечко о своей семье. Ну, судя вот по тому, какое у меня впечатление складывается после знакомства с вами, что вы такой счастливый, спокойный, у вас семья, дети, все так прекрасно, вы не конфликтный, не повышаете голос, умеете договариваться, умеете разговаривать. Я права?
0: Не всегда.
1: Давайте тогда говорите все по правде.
0: Конечно, но я человек обычный, и у меня есть свои слабости. Я достаточно обидчивый человек, например. Это мешает в каком-то смысле слова принимать объективные решения. Мне для того, чтобы действовать, необходимо время, потому что это время позволяет мне прийти в себя, отрешиться от обид и поступать
1: обидчика
0: правильно.
1: Обидчика простите.
0: Конечно. То есть прежде всего нужно эту эмоцию пережить. То есть это как любая энергетика, она требует сжигания. Сжигать можно спортом, либо ходьбой по городу, либо в лес. Поэтому нужна пауза просто для того, чтобы прийти в себя. Я рекомендую всем во всякой непонятной ситуации идти в спортзал. Либо поплавать, либо железо потягать, либо в баньку сходить. То есть всегда действует, всегда помогает реабилитироваться с точки зрения энергетики.
1: Ну, про вашу
0: жечь
1: семью.
0: Необходимо, а?
1: Про вашу семью немножечко.
0: Да, про мою семью. У меня жена, у меня на двоих трое детей. У меня есть мама, сестра, племянник. И, к сожалению, уже нет папы. Это какое-то время назад он ушел. У нас с папой очень такая была очень тесная связь. Он меня очень хорошо понимал, поддерживал всегда во всех начинаниях. Собственно, он, наверное, и передал мне вот это ощущение терпения. Кстати, у мамы тоже достаточно терпения. У папы терпения было меньше. А у мамы терпения больше. Я счастлив в браке, потому что не просто было найти вторую половину. Наконец-то она у меня нашлась. Это произошло не с первого раза. Это не первая семья. Но здесь я себя ощущаю на родине. Знаете, когда я получил не только супругу, но еще так в хорошем смысле слова соратника, соплеменника, человека, который думает и чувствует так же, как я. Многие вещи не нужно объяснять. Я, бывает, подумаю о чем-то или о чем-то, либо какое-то желание появится, либо о чем-то загрущу, и прихожу домой, и я вижу, что жена сделала то, что я хотел. То есть каким-то образом невербальным она это чувствует, и это помогает мне, наверное, в нелегких ситуациях, потому что когда я начинаю грустить, и не хватает порой сил для того, чтобы принять какие-то вещи, она позволяет мне по-другому посмотреть на сложившуюся ситуацию и выйти из этой ситуации победителем.
1: Интересно, в какой сфере ваша супруга работает?
0: Она из многих сфер, скажем так, у нее тоже большой опыт жизненный, и она работала в системе образования. Сейчас мы подыскиваем ей работу на территории Нижегородской области, потому что она только на прошлой неделе
1: приехала.
0: Да, мы наконец-то живем семьей, и это уже облегчает мою участь как министра. У меня есть жена, с которой не страшно быть министром Нижегородской области. И сейчас она думает, куда ей развиваться. Она также работала и в сфере образования, занималась ДПО. Она работала в крупной строительной организации, была заместитель генерального директора по безопасности в крупной промышленной строительной организации, подрядчиком транснефти, объекты газовой, нефтяной и инфраструктуры они строили. Достаточно большой опыт имеет.
1: Ну, надежный у вас спутник по жизни, надежный, крепкий такой. Значит, любовь — двигатель процессов.
0: Да, конечно, конечно.
1: А каким вы видите идеальную картину мира в системе высшего образования, ну, скажем, лет через 10? Прям идеальную такую картинку.
0: То есть можно фантазировать.
1: Да, фантазируем, да, как визуализируем, да.
0: Хорошо. Но я надеюсь, что через 10 лет заказчикам в образовании будут реальные предприятия, студенты, школьники будут понимать свою траекторию на ранних стадиях своего образования. Думаю, что образование из задачи только государственной, а сейчас государство является заказчиком в подготовке кадров, в частности, в вузах и в НИИ, кадры готовятся по задаче государственной. Реже мы говорим о целевом наборе, когда это пока очень неразвитая часть заказа, и практически совсем не говорим о системной оплате подготовки студентов по определенному направлению. Вот с моей точки зрения мы должны прийти к тому, что студент должен приниматься не в университет, он должен приниматься сразу на предприятие. Предприятие должно проходить собеседование на предприятии, знакомиться с тем, как работает это предприятие, понимать, какие жизненные циклы происходят внутри этого предприятия, понимать, что это ему близко, и получать образование, понимая, что он пойдет на это предприятие и будет работать по выбранной специальности и нужной для этого работодателя. Вот это идеальная картина мира.
1: И платить за него будет предприятие.
0: Предприятие как выгодополучатель. Пока такой системы нет, эту обязанность на себя берет государство. Очень часто слышу информацию, что качество выпускников не соответствует требованиям работодателя. Вот, собственно, это и снимет эту проблему. Во-первых, это сейчас не очень объективная оценка. И студент, подготовленный в отрыве от конкретного предприятия, не может на 100% соответствовать этому предприятию. Поэтому, когда студент выпускается и ищет себе работу, априори, что его нужно будет социализировать в той системе, куда он попадает, и давать ему дополнительное образование. Вот для того, чтобы избегать переучиваний, избегать недоучиваний по каким-то важным для предприятия направлениям, образование должно быть адресным для конкретного человека под конкретное предприятие, под конкретный заказ. И вот если мы все вместе создадим такую систему подготовки, и не только студентов, например, да, но еще и преподавателей, которые будут понимать, какое оборудование стоит в цехах конкретного завода, какое научное оборудование стоит в лабораториях, например, там, химических предприятий или еще каких-нибудь аграрных, мы не сможем подготовить студента качественно, потому что большой разрыв между практикой и теорией, которую мы даем. Вот для того, чтобы этого не было, образование должно уходить в предприятие. Угу. То есть там должны быть созданы базы практик, там должны быть в обязательном порядке преподаватели не только от высшей школы, например, или от СПО, да, они должны быть и от предприятий в том числе. Поэтому в хорошем смысле слова через 10 лет я бы хотел, чтобы появились не преподаватели, а наставники. А в хорошем смысле слова проводники в знания. Того уровня, который выберет этот студент. То есть это, может быть, и кадры высшей квалификации, но они тоже должны понимать, для чего они защищают кандидатскую, защищают докторскую. Это не должно быть просто фундаментальное исследование, хотя без этого никуда. Я всегда говорю, что фундаменталка – это основа науки, и мы должны вкладываться в фундаментальные исследования. Но должны быть созданы так называемые технологические лидеры, которые обладают глубокими научными знаниями, знают, как заниматься исследованием, для того, чтобы создавать технологии прорывные, которых еще нет. А это практикоориентированные ученые.
1: Ну и так как вы у нас будете отвечать еще за науку в Нижегородском регионе, вот такой вот вопрос. Как вы думаете, наши российские ученые, нижегородские ученые, ну, хотя бы лет через 10 смогут изобрести, придумать, разработать лекарства от онкологических заболеваний?
0: Безусловно. Это мы на пороге уже создания и лекарств таких, и методов лечения. Самое главное, методов диагностики, а еще лучше методов восстановления.
1: Благодарю вас за этот оптимистический прогноз на ближайшие 10 лет. Ну и хотелось бы от вас услышать пожелание всем нашим радиослушателям программы «Верую».
0: Во-первых, я хотел бы поблагодарить за приглашение. И всем нашим слушателям я бы пожелал крепкой веры, основанной на любви и благородных, достойных целей в вашей непростой жизни. Спасибо вам.
1: Благодарю вас, Виктор Владимирович. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был министр высшего образования и науки Нижегородской области Виктор Анисимов. Виктор Владимирович, помощи Божией, и чтобы все, о чем мы говорили, о чем вы так мечтаете, все у вас осуществилось. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо вам.
1: Слушайте, дорогие друзья, программу «Верую» каждую пятницу в 14 и 18 часов. До свидания.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

будет одних, кто-то считает, что нет. Тьма успокоит других, кто-то считает, что да. Да надо ли стрелы пускать, если лук?

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: лучшая музыка души. Радио «Образ».
1: Пространство музыки.

композитор, основоположник национального лирического романса, музыкальной пушкинианы, камерно-инструментальной музыки, предвестник многих достижений русской композиторской школы. Наибольшую популярность Алябьев приобрел как автор вокальных произведений. И самое известное из них – знаменитый романс «Соловей» на стихи Антона Дельвига. Известные слова Петра Ильича Чайковского. «Иногда в музыке нравится что-то совсем неуловимое и не поддающееся критическому анализу. Я не могу без слез слышать соловья Алябьева». Этот романс поют во всем мире. Ему посвящают стихи и прозу. Он существует в концертных обработках. Михаил Глинка написал фортепианные вариации на тему алябьевского соловья, а позже Ференц Лист создал фортепианную транскрипцию романса. Его исполняли величайшие певицы мира в качестве вставного вокального номера в опере «Сивильский цирюльник» Россини. Однако помимо соловья Алябьев оставил большое наследие. 6 опер, балет, 20 музыкальных комедий, симфонию, увертюры, сочинения для духового оркестра, многочисленные хоровые, камерные, инструментальные произведения, около 200 романсов. Он первым из русских композиторов создал музыку к театральным постановкам произведений Пушкина «Кавказский пленник» и «Русалка», составил, сделал аранжировку и опубликовал несколько сборников народных песен и инструментальных мелодий русских, украинских, кавказских, татарских. Александр Алябьев также является автором духовной музыки. Он написал более 100 песнопений, среди которых выделяется масштабная литургия концертного типа. Музыковед Борис Асафьев о композиторе Александре Алябьеве. Любопытное было это дарование по душевной чуткости и соответствию запросам множества людских сердец, бившихся в тон алябьевским мелодиям. В нем уживались пестрота наблюдений ума, едва ли не филитониста от музыки, с вниканием в запросы сердца своих современников.

Александр Александрович Алябьев родился в августе 1787 года в Тобольске в семье губернатора Александра Васильевича Алябьева. Дом Алябьевых был музыкальным. Здесь играли и родители, и гости, ссыльные, которым покровительствовал отец будущего композитора. Все 8 детей получили основательное домашнее образование. В 1796 году семья переехала в Петербург, где отец получил должность в берколлегии, и Александр в 14 лет был зачислен на службу по горному ведомству. Одновременно начались и серьезные занятия музыкой. С 1804 года Алябьев жил в Москве, продолжал светское образование в благородном пансионе при Московском университете. Тут он занимался игрой на фортепиано у Джона Филда, известного композитора, пианиста, виртуоза, замечательного педагога. В 1810 году были изданы его первые сочинения «Новый французский романс» с аккомпанементом для фортепиано, два фортепианных вальса и первый струнный квартет. Эти сочинения являются едва ли не самыми ранними образцами русской камерной, инструментальной и вокальной музыки. Но, несмотря на то, что он уже проявил себя как композитор, на этом его образование закончилось. Желание защищать отчизну от врага преобладало над желанием заниматься только музыкой. И Алябьев поступил в Ахтырский гусарский полк, где прошел путь от корнета до подполковника. Когда началась Отечественная война, Александра Алябьева зачислили в казачий полк и отправили на Украину. Он участвовал в крупных сражениях, заслужил славу бравого офицера, а потом попросил, чтобы его откомандировали в партизанский отряд отважного гусара и знаменитого поэта Дениса Давыдова. За эти годы у Алябьева появилось много боевых друзей, среди которых были и будущие декабристы. На Отечественной войне 1812 года он также подружился с Александром Грибоедовым и Николаем Толстым, отцом Льва Толстого. Участвовал Алябьев и в заграничных походах русской армии в 1813-14 годах, в том числе и в беспримерной по изобретательности и смелости операции по взятию Дрездена, организованной и проведенной практически без потерь Денисом Давыдовым. Принимал участие в сражении под Лейпцигом, боях на Рейне и взятии Парижа. Был награжден двумя орденами Святой Анны Третьей степени, орденом Святого Владимира и медалью в память войны 1812 года. Александр Алябьев окончил войну в чине ротмистра, продолжил военную службу в Петербурге, вернувшись и к занятиям музыкой.

в послевоенные годы перед Александром Алябьевым открывалась перспектива блестящей военной карьеры. Но в 1823 году он вышел в отставку в чине подполковника с мундиром и полным пансионом. Проживал в Москве и в Санкт-Петербурге. Алябьев – постоянный участник любительских концертов. Он приобретает известность и как автор романсов. В это время он сблизился с писателем Михаилом Загоскиным, композитором Алексеем Верстовским. В доме драматурга Шаховского он встречался с всеволожским организатором литературного общества «Зеленая лампа», с Гнедичем, Крыловым, Бестужевым. В Москве на вечерах у Грибоедова музицировал с Верстовским, братьями Вильгорскими, Адоевским. Алябьев участвовал в концертах как пианист и певец. По воспоминаниям современников, у него был чудесный тенор. Много сочинял и все более завоевывал авторитет музыкантов и любителей музыки. Так, в 20-е годы на сценах московских и петербургских театров появляются водевили Загоскина, Арапова, Писарева с музыкой Алябьева. А в 1823 году в Петербурге и Москве с большим успехом состоялись постановки его первой оперы «Лунная ночь» или «Домовые» и написанные в сотрудничестве с Верстовским опера водевиля «Новая шалость» или «Театральное сражение». «Опера Алябьева ничем не хуже французских комических опер», писал Адоевский в одной из своих статей. В январе 1825 года вместе с Верстовским Алябьев пишет музыку к прологу «Торжество муз» Дмитриева, прозвучавшему на открытии Большого театра. Позднее в Большом был поставлен комический балет Алябьева «Волшебный барабан» или «Следствие волшебной флейты». Остроумная и эффектная музыка балета Алябьева, одного из наиболее популярных его музыкально-театральных сочинений, характеризуется развитой инструментальной драматургией, подчеркивающей противоборство волшебных сил флейты и барабана. Навеянный образами великой оперы Моцарта, он несет в себе черты водевильного юмора, легкости и изящества.

Это очень популярное в первой четверти XIX века произведение было написано Александром Алябьевым в заключении. Дело в том, что 24 февраля 1825 года случилась беда. Во время карточной игры в доме Александра Алябьева произошла крупная ссора. Один из ее участников вскоре скоропостижно скончался. Несмотря на недоказанность обвинения, Алябьев был приговорен к ссылке в Сибирь с лишением всех прав и дворянского звания. В 1828 году, после трехлетнего заключения в крепости, Алябьев был направлен в Тобольск. От отчаяния Александра Алябьева спасала любимая музыка, еще сестра, которая добровольно за братом отправилась в Сибирь. В Тобольске Алябьев организовал симфонический оркестр казачьей музыки, руководил симфоническими и хоровыми концертами, выступал как дирижер и пианист. К этому времени относятся широко известные романсы Алябьева и ряд оркестровых произведений. В 1831 году Алябьев с большим трудом добился высочайшего соизволения на пользование кавказскими минеральными источниками. Поездка на Кавказ не изменила социального положения Алябьева. Он по-прежнему ссыльный и по-прежнему находится под надзором местных властей. Алябьев много работал. Было положено начало новому большому этапу в творческой деятельности композитора, его занятием музыкальным фольклором. Алябьеву принадлежат первые в России обработки песен русских, украинских, цыганских, народов Заволжья, Средней Азии и Кавказа. Итогом пребывания на Кавказе стали романсы Алябьева, написанные в 30-х годах и издававшиеся под общим заголовком «Кавказский певец» и опера «Амалатбек» на сюжет повести поэта-декабриста Бестужева-Марлинского. С годами, как отмечают музыковеды, в его творчестве все явственнее проступали автобиографические черты. Мотивы страдания и сострадания, одиночество, тоска по родине, стремление к свободе – вот характерный круг образов периода изгнанничества. Сильное душевное смятение вызвало нечаянная встреча с бывшей возлюбленной Екатериной Афросимовой. Ее образ вдохновил композитора на создание одного из лучших лирических романсов «Я вас любил» на стихи Александра Пушкина. В 1840 году, овдовев, Афросимова стала женой Алябьева. Позднее Екатерина Александровна писала: «Я вступила в супружество с Алябьевым уже во время его несчастья, не увлекаясь никакими житейскими выгодами, и одно только чувство любви и уважения к его внутренним качествам могло ободрить меня на такую решимость».

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: открылся новый сезон международного детско-юношеского литературного конкурса «Лето Господне». Крестный ход за жизнь и трезвую Россию состоится в Нижнем Новгороде во Всероссийский день трезвости 11 сентября. 14-й фестиваль конкурс колокольного звона «Антониевские перезвоны» пройдет 6 сентября в Воскресенском Благочинии. Подробнее об этих и других событиях. Стартовал прием работ для участия в 13-м сезоне международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне». Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и Вся Руси Кирилла издательским советом Русской Православной Церкви. Его проведение призвано содействовать формированию устойчивого интереса к изучению отечественной литературы, истории, русского языка и основ православной культуры. Конкурс проходит в трех возрастных группах. Прием творческих работ осуществляется до 10 декабря текущего года на официальном сайте конкурса «Лето Господне». Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету участника на сайте конкурса и приложить к ней творческую работу, оформленную в соответствии с требованиями, указанными в положении о конкурсе. 11 сентября, в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи, по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, в Нижнем Новгороде состоится традиционный крестный ход за жизнь и трезвую Россию, приуроченный к Всероссийскому дню трезвости. Организаторы приглашают на общую молитву, призывающую людей к трезвому образу жизни и покаянию, дарующую душевные силы на это делание. Перед началом крестного хода в церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, который расположен по адресу Большая Покровская, 30, будет совершена божественная литургия, начало в 9 часов утра, и молебен, начало в 12:30. От Введенской церкви участники крестного хода пройдут по следующему маршруту: площадь Минина и Пожарского, Нижегородский Кремль, собор в честь Архангела Михаила, Ивановский съезд, храм в честь Рождества Святого Иоанна Предтечи, улица Рождественская, Похвалинский съезд, Благовещенский монастырь. 14-й фестиваль колокольного звона «Антониевские перезвоны» состоится 6 сентября в Воскресенском Благочинии Нижегородской епархии. Он пройдет на территории храма в честь преподобного Антония Великого. День откроет божественная литургия, она начнется в 8:30. После ее окончания состоится презентация колокольных звучаний. С полудня до 16 часов будет проходить звон-концерт фестиваля на сцене в Парке Победы и колокольне Антониевского храма с участием звонарей из Москвы, Владимира, Суздаля и Нижнего Новгорода. Кроме того, состоится выступление творческих коллективов, мастер-классы игры на колоколах и творческие мастер-классы, сказочную историю представит Дзержинский кукольный театр, будут работать фотозона и ярмарка. Напомним, что храм преподобного Антония Великого находится в главном городе Воскресенского Благочиния по адресу улица Советская, 2. И в завершении выпуска еще одна информация. Более 300 тысяч юных нижегородцев приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Ежегодно 3 сентября Россия чтит память жертв террористических актов, а также сотрудников органов безопасности, погибших при исполнении служебного долга. Напомним, что памятная дата связана с трагедией, произошедшей в Беслане. 22 года назад террористы захватили школу номер 1, в результате чего погибли сотни людей, большинство из них – дети. Линейки памяти, акции возложения цветов к мемориалам, уроки мужества прошли в нижегородских школах, колледжах и техникумах. Их организовало Министерство образования региона во взаимодействии с представителями силовых структур в целях патриотического воспитания подрастающего поколения. Это одна из ключевых задач национального проекта «Молодежь и дети». Одним из самых масштабных мероприятий дня в регионе стал телемост обучающихся первых курсов всех колледжей и техникумов Нижегородской области с первокурсниками Донецкого транспортно-технического колледжа. Студенты услышали воспоминания ветеранов специальных подразделений и обсудили тему важности сохранения единства перед лицом любых угроз. В Нижнем Новгороде в Центре культуры «Рекорд» 3 сентября состоялась презентация третьего конкурса видеороликов по противодействию идеологии терроризма «Щит мира». Мероприятие организовано Министерством культуры региона. Заявки на конкурс можно направлять до 11 ноября. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 22 градуса, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 62%, ветер южный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
0: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы». Первые жития русских святых князей Бориса и Глеба. Становление житийного канона.
2: И вот чуть-чуть вернусь назад. Владимир Святославович болел, ну и пришли в его сторону ратные, об этом я уже говорил. Слышав же князь, что не может изыти против им, послал сына своего Бориса. Блаженный же поклонися отцу своему и облабызачесные нозе его, и паки встав, обуем вы его, целоваши со слезами. Титако изыди свой на ратное. То есть, опять же таки, мы выводим послушание, пятая заповедь. Но красочная такая сцена, когда блаженный Борис поклоняется до земли своему отца, обнял его шею и целовал его со слезами. Отец болен, лежит на одре. Получается, что это последнее целование, которое дает и отец сыну, и сын своему отцу. Когда Борис уже ушел со своим войском, умирает, как я говорил, Владимир, замечательные совершенно слова, которые произносит Нестор, «Святополк окаянный, изволи волею желание сердца своего». Что в сердце есть, вот то он исполняет, в данном случае, и наяву. «И на блаженного Бориса мысляше, и како, и великим образом погубить его». Увидев же святый Глеб, что здесь собирает сотворить святополк окаянный, восхоте отбежать на полуночные страны к брату своему. Ну, имеется, как я уже говорил, Ярослав Мудров, новгородский князь. Ну и далее Борис, в общем-то, чувствует приближение своей смерти. И здесь вот это вот уподобление Христу, исполнение 19 заповедей, гениальный Нестор дополняет еще одним уподоблением. Мы помним, как моление о чаше Спасителя в Гефсиманском саду. Первоначально «Господи, да минет чаша сия меня», но потом «Господи, да будет воля Твоя». Здесь и человеческое, и богочеловеческое. То есть сначала человек возроптал, а потом богочеловек, зная или осознавая свою миссию, которую он должен исполнить, «Господи, да будет воля Твоя, Отца, пославшего своего Сына в этот мир». Вот точно так же и здесь Борис, ощущая вот то самое предназначение свыше, которое устраивает ему Господь, молится: «Господи мой Иисусе Христе, Его же ради вся быша, яко Ты еси помощник на Тя уповающий, вон ми уба и вижд, и сотворите хотят рабу Твоему Борису и моему брату, Ты бо все сведай». Это молитва Глеба, который понимает, что должно произойти. «Но аще и меня осудил мне убиенный быть в граде сем, не имам бы бежать из строения Твоего». То есть, «Господи, если мне Ты приуготовил быть убиенным всем граде сем, не имею бежать из строения Твоего». То есть, «не хочу избежать приуготовленную Тобой. Буди со мной во всяком пути и не оставь меня». То есть, если же это не предначертано мне, то всегда будь со мной, не оставь меня. «Господи Иисусе Христе, не предай же меня на смерть, яко Ты спас Спаситель, и Тебе слава во веки. Аминь». Аналогичная будет молитва и у Бориса, потому что если они идут путем Христовым, то вот это сначала «помилуй, а потом да будет воля Твоя», и как у одного, так и у другого. Ну и вот когда Борис услышал, что его брат сел вместо отца на княжеском княжении, возрадовался. Нестор трижды подчеркнет именно это, что Борис возрадовался. Он не хочет противиться воле брата своего, как и божественной воле. «Сейми брат будет яко отец». То есть он сразу это воспринимает. Вот святополк не доверяет своим братьям. Борис и Глеб всецело доверяет своему брату. Вот это вот полная противоположность. «И идяше путем своим, яко овца незлобива, не помышляющий никого его же зла на брата своего. Беже немилосердный тот послал к лестью блаженному, хотя слышать от него глаголанное. Не только обратитесь на милосердие к брату своему, но и мыслише, яко и коим образом погубите». Ну, тут сразу 10-я и 6-я заповедь перекликаются. Один не верит в то, что брат может убить его, а второй же уже готовит убийство брату своего. Видите ли, братья, милосердие окаянного? Видите ли, второго не милосердие Каина, явившегося? Мыслячи убо Каину, рече, как им образом погубить брата своего? Во сне ему было это видение. Точно так же и вот святополк теперь мыслящий, как убить брата своего. И вложи зло, враг, в сердце его, чтобы послать навстречу возвращающемуся Борису слуги своя и погубите его. И избрал для этого мужей неистовых, милосердия и неистовства. Вот что противопоставляется здесь. И говорит им, нападите на него ночью, вот как тать в ночи, то есть вот тоже злодеяние совершается или должно совершиться ночью, и погубите его. А если кто и будет противиться вам, то и погубите и с ним тоже. О, каянный! Не слышал ли, что рече Бог Каину убийство брата своего? И как не убоясь у суда Божия, рекшего, аще кто гневается на брата своего, повинен есть суду и муцей огненной. Ну, мы с вами знаем, что Священное Писание, кто повторит поступок Каина, то будет в 7 раз больше наказан. А кто еще, и после этого, то в 70 раз сильнее. А вот теперь уже не сказано, и сколько раз. Он многократно будет наказан этот человек. Потому что он знает, как был осужден Каин, но тем не менее именно на этот путь становится. Причем не только убийство Бориса, но даже тех, кто будет с ним. То есть полностью душу свою губит. Блаженному же идущему к брату своему, никое же зла помышляешь в сердце своем. Вот полная противоположность. Один собирается убить, а второй не помышляет ничего в сердце своем. И даже когда его предупреждают, брат твой хочет тебя погубить, блаженный Борис, не яд веры, и глаголе, как все может быть истина, что вы говорите мне? Или вы не знаете, что я младший есть и не противен брату своему старейшему сущу? То есть не верит, возносимый напрасленный, как он думает, на брата, что тот собирается его убить, ну и с чистым сердцем и идет к брату своему. А дальше это то, что уже в самом начале я вам говорил, что дружинники тоже узнают о готовящемся убийстве, и поэтому говорят своему князю, «Мы, о владыка, преданы твоим отцам благим в руки твои. Идем или с тобою, или сами пойдем, и нуждою, то есть силою, изгоним из Киева брата твоего, а тебя введем, поскольку ведь тебе отец твой завещал престол и воинов». Но это услышал блаженный, поистине милосердный, который больше печется о них, а не о себе, сказал им, «Ни, братья мои, ни отчи, не так, как прогневаете Господа моего брата, егда, как он на выкромол воздвигнет, но не уесть мне единому умрете, нежели толику душ, ни пак и смею противиться старейшему брату, егда, как он суда Божия не убежу, но молю вы ся, братья моя и отчи, вы идите в домы своя, аж же шед паду на ноги брату моему». То есть он уже умоляет своих дружинников разойтись по домам, а сам он, дескать, пойдет к брату своему, ожидая от него милосердия, поскольку он юный и не претендует на первенство в доме своем, отдает это княжение брату своему. И всех поцеловал, всех отпустил, а сам с небольшими отроками остался на этом месте, чтобы отслужить литургию. И вот тут обращается Борис, возрев на небо, рече, «Владыка Господи Иисусе Христе, не остави меня погибнуть, но Ты сам, державную руку Твою, простри на меня грешного и худого, избави меня от ярости идущих на меня. Спаси меня в час сей, яко Ты един еси прибежище печальным. Ты будеси Бог истинный, Тебя слава во веки. Аминь». И уже после литургии, после причастия, опять же таки, плакася горько, моля Бога, а то же утро, ранняя служба, и посланные уже обступили шатер, рыкающие, аки звери дивные, поглотите хотящие праведного. После чтения Евангелия, что он поет? «Господи, что ся умножася стужающими? Мнози восташи на мя, мнози глаголят о душе моей, и не спасение ему, о Бозе его. Ты же, гости, заступник мой еси», и прочее из псалмов. «Нечестивый же, яко шедша, не дерзнуша напасти на праведного. Не попусти им Бог, донде же конца заутренне. Так же по кончании целовався и возлег на одре своем, отверз уста свое беззаконникам рече, влежься, братья, скончайте волю пославшего вы». Проявляет удивительное смирение. Вот когда говорят, что же есть уподобление Христу, в чем же проявляется страстотерпчество этих Бориса и Глеба. Удивительно то, что божественным промыслом старостатерцами становятся князья. У Бориса наибольшая сила, по сути дела, наибольшая власть. И отец так хотел, и дружина того же хочет. То есть может он проявить свою волю, проявить силу? Да, конечно. Когда Спаситель был распят как человек, он мог как Бог наказать своих мучителей. Конечно же, мог. Но он проявил смирение, чтобы исполнить волю пославшего его. Вот точно так же здесь Борис проявляет то же самое смирение. Имея власть, он ее не употребляет. Вот это и есть уподобление Христу. Это и есть то самое страстотерпчество по собственной воле. Так бросились убийцы к нему и поразили его копьем. И вот здесь я хотел бы еще обратить внимание на одно важное обстоятельство. В жизни всегда есть место подвигу и есть место предательства. Некий отрок, угрин, то есть венгр, когда убийцы бросились с копьями на его князя, защищает его своей грудью. И поэтому копье сначала пронзило этого юношу, а потом князя. И поэтому он не был убит сразу, я имею в виду князь Борис. И смертельно раненый взмолился: «Благодарю тебя, владыка, Господи Боже мой, яко сподобил мя еси недостойного сообщнику будьте страсти сына твоего, Господа нашего Иисуса Христа». Помните, в самом начале Борис читал книги и просил, чтобы Господь уподобил его жизнь праведникам. И теперь он благодарит Господа за то, что по просьбе того же Бориса Господь устраивает именно так, чтобы сообщнику быть сына Господнего Иисуса Христа. «Послал бы ты сына единочадного своего в мир, его же беззаконное предаша на смерть, и се аз послан бы от отца моего, да спасу людей от супротивляющих его поганых, и се ныне уязвлен есть от раб отца своего. Но, владыка, отдай же им грехов», то есть прости им грехи. «Мне же упокой со святыми, и не предай меня в руки врагом, яко ты есть защититель мой, Господи, и в руки твою предаю дух мой». Я вам говорил, что это произошло месяца июня, 24-й день. Что интересно, как мы помним, Владимир Святославич скончался 15 июля, то есть на 9-й день смерти. Отца как-то поминают, да, 9-й день поминовения покойников, предан смерти Борис. Что касается Глеба, то он погибает 5 сентября. Святополк уже узнает о гибели Бориса, поэтому посылает новых убийц против Глеба. Глеб плывет по реке, и когда увидел, что приближаются к нему на ладьях убийцы, то он отправляет своих отроков к берегу. То есть он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Но вот если тогда было место подвигу со стороны некого угрина, то здесь вот место предательства, потому что некий есияр, слуга и повар Глеба, чтобы спасти не душу, да, а жизнь свою временную в этом веке, поддается предложение убийц, чтобы самому ему спасти себя, но зарезать своего господина Глеба. Понятно, здесь не только тема предательства. Предали Христа, предают и Глеба. Но здесь еще и право выбора. Вот помните то, что в самом начале говорилось? Борис и Глеб, как они говорили, да не вознесется мысль наша суетой мира сего. То есть не в этом мире спасаться нужно, а в будущем веке, то есть спасать свою душу. Ну и Глеб, видя, что устремились на него аки звери дивии, то есть дивные убийцы, воззрел на небо и обращается к Богу такими словами: «Суди, Господи, обидящих мя, и возбрани борющихся со мной, прими оружие и щит, и восстань, и помощь мне, и суди оружие, и взобри пред гонящими ми. Рцы душе моей, спасение твое азм есть ми. Да постыдятся и посрамятся ищущие души мои взятие, да возвратятся вспять и посрамятся хотящие зла рабу твоему буди, путь их тьма и соблазн». И прочие псалмы святой проговорил. Хочу обратить внимание, что этими же словами из этих же псалмов, собираясь в поход против крестоносцев в Софии Новгородской, будет молиться и Александр Невский. Контекстные связи, которые мы наблюдаем в этих произведениях древнерусских, они действительно одно переходит в другое и делается вот единое, или создается единое такое целостное пространство. Ну и опять же таки, когда уже повар собирается его зарезать, «Святой же Глеб молчаша, аки агья не злобила». Здесь опять же таки аллюзия со Христом, с Агнцем. «Молящийся, сица, Господи мой Иисусе Христе, услыша меня в час исподобия причастника бытия святых Твоих. Себо, о владыка, яко древний всей день Захарий заколен быть перед требником Твоим, и се ныне аз заклан быть перед Тобою, Господи. Но, Господи, Господи, не помяни беззаконие моих первых, но спаси душу мою. Да не срящет я лукавый свет противных, но да примут ю ангелы Твои светлые». Вот как и старший его брат просил, вот путь праведника и страстотерца. Точно так же и Глеб показывает, что Господь услышал его молитву и дарует ему то, что он когда-то просил. «Итак, убысть, святой Глеб предаст душу свою в руце Божией месяца сентября в пятый день. Окаянный же, ти изнесоша тело святого, повергоша в пустыне под кладою, ти так вот и доша к окаянному». То есть окаянный – это убийца имеется в виду, и окаянному, то есть святополку, «и возвестиши ему все, что сотворили все святому». Ну вот тот под колодами, и то, что я вам говорил, спустя только год на этом месте будут обретены мощи святого Глеба. «Но Бог, сведай тайны сердечные, и хотя всем человекам спастись и в разум истинный прийти, не попустил так, чтобы это вот тело было погребено где-то в земле. Брат блаженного именем Ярослав, который старей был, то есть старше братьев Бориса и Глеба, муж праведный и тихий, ходящий в заповедях Божьих», вот видите, тоже подчеркивается, «ходящий в заповедях, повелел христолюбивый князь искать тело святого Глеба, поскольку много искали, и обретоша». Ну и то, что я в самом начале уже лекции говорил, что именно Ярослав Мудрый сначала переносит в Вышгород тела Бориса и Глеба, церковь святого Василия, а потом уже строит и первый деревянный храм для святых Бориса и Глеба. Таким образом, можно сказать, что мы видим классический образец почитания святых на Руси. Сначала они почитаются как местночтимые, вот в Вышгороде. На Киев, кстати сказать, не распространялось культ Бориса и Глеба первоначально, только в Вышгороде, поскольку был там и храм, и при Ярославе Мудром только там храм. Затем уже, когда сыновья Ярослава Мудрого 20 мая 1072 года переносят святые мощи уже построенный каменный собор в Киеве, вот начинается почитание и в Киеве, но еще не общее русское почитание святых. К столетию принятия христианства, как я уже говорил, по 78 году, когда были написаны и служба, и вот это вот чтение Бориса и Глеба, здесь и Шахматов в свое время провел разведку, он сказал, что не может быть написано ранее 1086 года, но не позднее 88-го. Ну и затем к наблюдениям Шахматова, их там было, не помню, 6 или 7, я еще добавил 8, таких же наблюдений, и получается, что действительно только в этот промежуток, с 86 по 88 год, могло быть написано это чтение Бориса и Глеба, то есть уже для прославления в столетний юбилей. Ну а затем уже накануне 24 июля храм должен был быть освящен с тем, чтобы 24 уже были праздничные литургии, потому что две литургии в один день по освящению храма и потом уже святым не служится по уставу, по типикону, который, студийский устав, который тогда был в Русской Православной Церкви. И накануне, то есть вот 21 или 22, храм рухнул. Летопись об этом пишет, поэтому празднеств не было. Храм восстановили только в 1113 году. В 1113 году в Киеве уже сел князь Владимир Всеволодович, мы его больше знаем как Владимира Мономаха. Он заканчивает то, что вот его отец сделал. Но смотрите, 1112 год храм закончил, но его не освящают. Его освятят в 1115 году. Догадываясь почему? А потому что это столетие со дня гибели Бориса и Глеба. И вот уже 1 мая 1115 года происходит освящение храма. Летописи это описывают довольно-таки подробно. И в сказании Бориса и Глеба тоже подробно описывается этот праздник, потому что сказание как раз приурочено к перенесению мощей 2 мая. И была написана специальная служба, которая перекликается с сказанием. Скорее всего, что это сказание было написано в Выдубицком монастыре. Это ктиторский монастырь Мономашичей, основанный Всеволодом Ярославичем, основан специально для монахов, которые прибыли вместе с его невестой Анной, византийской принцессой из Византии. Грекам нужно было где-то быть. И вот недалеко, ну, где-то метров 150-200 от княжьего Красного двора, как он назывался, был построен, или основан, точнее, князем Всеволодом Ярославичем этот монастырь. И, кстати, вот в этом монастыре и зарождается очень прочная литературная школа, потому что не только вот это сказание о Борисе и Глебе, скорее всего, написал Сильвестр этого монастыря. Он же закончит и вторую редакцию «Повести временных лет». Владимир Мономах перенесет летописание из Киево-Печерской обители под Выдубицкую обитель, Выдубицкий монастырь. Ну и позднее именно в этом монастыре будет создавать большой киевский летописный свод игумен Моисей. Закончит его, по-видимому, в 1200 году. И в том же 1200 году он же напишет и слово о полку Игореве. То есть вот можно проследить и историю и этой литературной школы в Выдубицком монастыре. Видите, я возвращаюсь из Выдубицкого монастыря в Киево-Печерскую обитель, там, где творил преподобный Нестор, потому что он тоже создает школу Киево-Печерского монастыря. Они будут отличаться. Это свидетельствует как раз о том, что образованных людей было немало на Руси. Но самое главное вот достояние преподобного Нестора – то, что по послушанию, по благодати он пишет первое житие первых русских святых. И, собственно, и создает первый литературный канон. Это следование путем Господним, исполняя 19 заповедей. Вот на этом я, пожалуй, и завершу свой рассказ.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Николай Лесков. «Груши». Фрагмент из цикла «Мелочи архиерейской жизни». Читает наместник Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон.
1: То, что я ниже буду рассказывать, известно мне со слов моего умершего друга, художника Петербургской академии художеств Ивана Васильевича Гудовского, который, вероятно, еще очень многие его не забыли в Киеве. Он был хороший мастер своего дела и очень добрый, честный и прямой, правдивый человек, каждому слову которого можно было бы смело и несомненно верить. Иван Васильевич Гудовский, сын казака из города Пилятина, он еще в отрочестве своем был привезен в Киево-Печерскую лавру во внимание к замеченным в нем художественным наклонностям, отдан для научения живописи в лаврскую иконописную мастерскую. Мастерской этой, пришедшую при митрополите Арсении в совершенный упадок, тогда заведовал иеромонах-иринарх, художественные способности которого многих, в общем-то, не удовлетворяли. Иринарху ставили в вину, что кисть его над смертными играла, он имел удивительное несчастье всех писать на одно лицо. И на самом деле отец-иринарх был не очень большой искусник, но человек очень рачительный и очень полезный. Митрополит Филаретом Фитиатров считал иеромонаха-иринарха хорошим мастером по иконописанию, и едва ли митрополит не был правее многих заезжих знатоков, смущавшихся тем, что у отца-иринарха все шло на одно лицо. У него зато не было неприятной головастности академика Солнцева и не было сухой вытянутости фигуры Пашихонцева. Вообще он писал в иконописном роде довольно приятно, строгоньким, но довольно округлым монастырским рисунком в мягких тонах и нежными лассировками, что бесспорно приличествует иконописному роду живописи. И очень нравилось митрополиту Филарету. Но более всего отец-иринарх был отличный школьмейстер, что совершенно основательно ценил по нем покойный владыка. Лаврская школа при отце-иринархе была относительно в таком цветущем состоянии, что надо было удивляться мастерству киево-печерских правителей, которые потом умели привести ее в самое жалкое состояние, в каком я ее в последний раз и видел. При иринархе здесь не только «тонко» в кавычках работали, но и недурно держали учеников, так что у них был свой товарищеский дух и предание, несколько напоминавшие дух школ старинных монастырских маэстро. Некоторые ученики отца-иринарха переходили из его школы в академию и там оказывались хорошо подготовленными по рисунку и отличались добрым, чисто художественным настроением, делавшим их хорошими товарищами и приятными людьми в дальнейшей жизни. Все это говорил и творил отец-иринарх, довольно строгий монах, но большой любитель своего ремесла, заботливый укоренитель его в тех

кого судьба давала ему в ученики. Вот художник Гудовский пришел в Петербург в академию из этой же школы отца Ильнарха, о которой до своей трагической кончины говорил всегда с одушевлением, как о милых годах своей юности. В этих же рассказах он не раз упоминал следующий анекдотический случай, лично касающийся митрополита Филарета Амфитеатрова. Раз, говорит Гудовский, мы работали летом внизу под митрополичьими покоями, и там после обеда и отдыхали. Отец Ильнарх, бывало, пообедавши, остается уснуть в своей келье, а мы, ребятишки, находили, что нам лучше тут, потому что был попрохладней, да и присмотра за нами не было. А самое главное, что отсюда, из окон, можно было лазить в митрополичий сад, где нас соблазняли большие, сочные груши, называемые в Киеве принц-мадамы, которые мы имели сильное желание трясти. После долгих меж собой советов и обсуждений всех сторон задуманного нами предприятия полакомиться митрополичьими принц-мадамами, мы пришли к убеждению, что это сладкое дело, хотя и трудно, но не невозможно. Надежно огороженный сад, никто не караулит. А единственный посетитель его был сам митрополит, который в жаркие часы туда не выходил. Стало быть, надо было только обеспечить себя от зоркого глаза отца Ильнарха, чтобы он не пришел в ту пору, когда мы спустимся в сад красть груш. А потому мы в один прекрасный день разметили посты, поставили на них махальных и затем один по другому всей гурьбой спустились потихоньку в угольное окно, выходившее в темное тенистое место у стены, и как хищные хорьки поползли за кустами к самым лучшим деревьям. Все шло хорошо. Работа кипела, и пазухи наши блуз тяжело нависали, но вдруг на одном дереве появилось разом два трясуна, из которых один был, вероятно, счастливее другого. И у них тут же на дереве произошла потасовка. Но в то же самое время кто-то крикнул: «Отец Ильнарх идет!» Не разбирая, какой из наших махальных этот крикнул, мы ударились бежать, рассыпая по дороге значительную долю наворованных принц-мадам. А те двое, которые подрались на дереве, с перепугу оборвались и оба разом полетели вниз. И все мы, столпившись кучей у окна, через которое спускались друг за другом веревочкою, смялись и плохо вообще соображали, что нам делать, зашумели. Каждому хотелось спастись поскорее, чтобы не попасться отцу Ильнарху. И оттого мы только мешали друг другу, обрывались и падали. А где-то сверху, над нами, кто-то весело смеялся спокойным и добрым старческим смехом. Это все мы заметили, но в суетах не обратили на внимание, тем более, что когда мы успели взобраться назад в окно и попрятать принесенные с собой ворованные запасы, то мы обнаружили, что один из дравшихся на дереве был из числа наших махальных, которому надлежало стоять на самом опасном пункте и наблюдать приближение отца Ильнарха. Все часы своей послеобеденной работы мы об этом перешептывались за своими мольбертами, а вечернюю шабашкою тотчас же приступили к дознанию. Как это могло случиться, и лишили виновника отдуть. Но чуть только мы хотели привести это решение в исполнение, как тот струсил и, желая спастись от наказания, выдал ужасную тайну.
Он сказал нам, что не он один, а все три наши махальные не выдержали искушений и, покинув свои посты, вместе с нами сбежали в сад за краснобокими принц-мадамами. Ночью, поев все накраденные груши, юные артисты решили больше не воровать. Но на завтра забыли это решение и снова выступили в сад в том же порядке, только с назначением новых сторожей, которые, однако же, за исключением одного, оказались неисправнее прежних. Не успели воришки приняться за свое дело, как и лакомки сторожа появились между ними. Все, за исключением одного. Ну и этот один был плохой и злой сторож. Оставшись при своем месте, он умыслил жестокое коварство. «Не успели мы, — говорит Гудовский, — приняться за работу по деревьям, как этот хитрец приложил руки трубкою к губам и крикнул: „Отец Ренарх идет!“ Все мы, сколько нас там было, услыхав это, как пули попадали сверху на землю, и, не поднимаясь, не я, не поднимаясь потому, что к одному ужасу прибавился другой, еще больше, мы опять услыхали голос, которого уже не могли не знать. Этот голос был тот самый, который нас вчера предупреждал насчет приближения Ренарха. Но нынче он не пугал нас, а успокаивал. Слова им произнесенные были: „Неправда. Рвите себе, и Ренарх еще не идет“. Это был голос митрополита Филарета, которого дети узнали, и, поднявшись из травы, свои испуганные головенки оцепенели. И как иначе? Они увидели самого его, владыку Киевского и Галицкого, стоявшего для них на страже у косяка своего окошечка и весело любовавшегося, как они обворовывают его сад. Как же приняли эти дурно воспитанные дети такое странное и, может быть, с точки зрения всякого сухого педагога, конечно, очень неодобрительное отношение к их плохой шалости? Мы, говорит Гудовский, потеряли все чувства от стыда. Мы все как бы окаменели и не могли двинуться, пока заменявший нам махального митрополит крикнул: „Ну, теперь бегите, дурачки, вот теперь и Ренарх идет“. Тут мы брызнули, опять по-вчерашнему взобрались на свое место, но были страшно смущены и более красть митрополичьи груши не ходили. Прошел день, два, три. Мы все были в страхе, не призовет ли митрополит отца Ренарха и не откроет ли ему, какие мы негодяи. Но ничего подобного не было, хотя милый дедуся, очевидно, об нас думал и догадывался, что мы беспокоимся, захотел нас обрадовать. На четвертый день после происшествия вдруг нам принесли целые ночвы разных плодов и большую деревянную чашу меду и сказали, что это нам владыка прислал. По какому же это случаю, допытывались мы, радостные, робко принимая щедрый подарок, но случая никакого не было. Кроме того, о котором мы одни знали и крепко о нем помалчивали. Посланный сообщил только, что владыка просто сказал: „Сошлите живописцам мальчишкам метку и всяких яблочек. Дурачки ведь они, им хочется, пусть поточат“. Мы эти его груши и сливы, честное слово говорю, со слезами ели. И потом, как он первый раз после этого служил,
окружили его, и не только его руки, а и ряску-то расцеловали, пока нас дьяк-декана по затылкам не растолкали. Так он их наказал, и прибавлю, наказание его было столь памятно, что лет через 15 после этого, когда мы с Гудовским жили в доме, выходившем на Софийскую улицу, этот, тогда уже пожилой художник, бывало, ни разу не пропустит мимо митрополичьей кареты, чтобы не крикнуть вслед с детской радостью: «Здоров будь, милый дедуню!»

жил. И неладно я, вся душа у пропащего смрад.

Санкт-Петербург, Валаам, Кронштадт. Остров Валаам называют Северный Афон. По преданию, апостол Андрей Первозванный, проповедуя Евангелие в северных пределах, прошел через Киев и далее дошел до Валаама, где благословил горы каменным крестом. Святые преподобные Сергий и Герман, пришедшие из Византии, основали здесь монастырь, давший миру много святых подвижников. Господь увенчал русскую землю целым сонмом святых.

0: За великие подвиги и терпение Господь еще при жизни прославил блаженную Ксению Петербургскую. Над могилкой блаженной Ксении на Смоленском кладбище построена часовня, куда каждый день за помощью приходят люди. Величайшим аскетом был святой и праведный Иоанн Кронштадтский, который тщательно скрывал от людей свое подвижничество. В основе его аскетического подвига лежала непрестанная молитва и пост. «Нужно любить всякого человека и в грехе его, и в позоре», — говорил отец Иоанн. «Не нужно смешивать человека, это образ Божий, со злом, который в нем». С таким убеждением он шел к людям, возрождая всех силою своей истинно пастырской, сострадающей любви. Итак, по прибытии в Санкт-Петербург группа паломников, которая отправилась в это путешествие, посещает Александро-Невскую лавру. После монастырской трапезы переезд в город Сартовало. Это город в составе Республики Карелия, расположенный в Северном Приладожье. Входит в перечень исторических городов России. Там паломники окажутся на подворье Иоанновского Ставропигиального женского монастыря. А дальше – Константино-Еленинский женский монастырь. Обитель эта хранит очень большое количество значимых православных святынь. Это, например, частицы мощей равноапостольных Константина и Елены, святителя Николая Чудотворца, Анастасии Узорешительницы, Параскевы Пятницы, великомученика Пантелеймона, святого Спиридона Тримифунского, святого Василия Великого, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского, блаженной Матроны Московской и многих других угодников Божиих. Особо почитается в монастыре чудотворный образ Божией Матери Всецарица Афонского письма. Через эту икону обильно изливается благодать исцелений и помощи людям, страждущим онкологическими заболеваниями. А вот уже затем путь паломников лежит сначала на подворье Валаамского монастыря, а далее и в сам монастырь. Ехать туда почти 3,5 часа. Разместившись в монастырской гостинице и побывав на увлекательной экскурсии, вечерня в Спасо-Преображенском соборе, малое повечерие, а вот с восходом солнца – полуношница, утренне – часы. Паломники отправляются на божественную литургию. Немного отдохнув, новые активности и новые впечатления. Экскурсия «Новый Иерусалим» и Каневские острова. И уже после – отправление с острова Валаам в Петербург. Ведь впереди еще большая насыщенная программа, но перед этим, чтобы хорошенько отдохнуть и восстановить силы, свободный день, в котором паломники смогут заниматься чем-то по своему усмотрению. Но затем снова в путь. Из Петербурга переезд в Кронштадт, вместо многолетнего служения святого и праведного Иоанна Кронштадтского. Для этого ранний подъем и до отправления паломники еще успевают побывать на Смоленском кладбище, где находится часовня блаженной Ксении Петербургской. Там покоятся ее мощи. В Кронштадте путешественников привлекает морской собор. Обязательно поинтересуйтесь у экскурсовода, почему он так называется. Многие также стремятся попасть в музей-квартиру Иоанна Кронштадтского. По возвращении же из Кронштадта обратно в Петербург. Последние святые места, которые предстают взору путешественников. Это Ставропигиальный женский Иоанновский монастырь. Еще по желанию можно сходить в церковь Троицы Живоначальной, а там чудотворная икона Божией Матери всех скорбящих радость с грошиками. Затем Александро-Невская лавра и обратный путь в Нижний Новгород. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

бойтесь тех, сказал Господь.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с нами протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Доброго времени суток, будьте здоровы.
1: Спасибо, батюшка. Сегодня у нас вопрос, что такое послушание? Касается ли это светской жизни, социальной лестницы, или это только для монашествующих и духовных отношений?
2: Вообще, вы знаете, слово «послушание» изначально было по смыслу отношением монаха к его игумену, к тому духовнику, по сути дела, которому его определил Господь.
1: Поэтому и послушник.
2: Да, конечно. Слушающий, внимающий и исполняющий. Что касается широты вопроса, вы знаете, мне кажется, здесь нужно понимать, что если, допустим, вы работаете в каком-то предприятии, и вам нужно по вашей профессиональной деятельности что-то выполнять, если вы это выполняете, то это и будет ваше послушание. То есть ограничивать исключительно древним монастырем это понятие в полной мере нельзя. Вот когда ко мне приходит женщина и говорит, у меня грех непослушания, я их всегда спрашиваю, а что это за грех у вас такой? Ну вот я мужа не слушаю. Я специально пытаюсь как-то раскачать ситуацию, чтобы люди поняли, что, может быть, они не всегда правы. А вот он мне говорит, сходи за бутылкой, там вот я похмелиться хочу, а я вот не иду. Я почему об этом говорю? Дело в том, что здесь вопрос очень тонкий. Послушание должно быть ограничено разумом. Помните, свобода как разумная необходимость. В свое время мы такое помним, изучали. Сейчас, наверное, к послушанию мы должны иметь такое же отношение, как к свободной необходимости, разумной. То есть, если вас просят одно дело там суп сварить, условно говоря, или посуду помыть вовремя, и вас, кроме телефона и вашей лени, ничто не может ограничить, это одно. А другое дело, когда на вас кричат, на больного человека встань, иди убирайся, там, или мой, то, что можно помыть через 2-3 дня, встав с постели, здесь уже это не то, что нарушение послушания, это просто, но самосохранение. Поэтому здесь очень достаточно тонкая грань, это должна быть разумная необходимость.
1: Батюшка, но ведь нигде и не сказано, что мы должны быть в послушании к мужу. Это же все равно, наверное, действительно правильно сказано в вопросе, больше про духовные отношения.
2: Вы понимаете,
1: договорные.
2: Да. Договорные. Ну как договорные?
1: Да, я
2: когда
1: тоже пытаюсь.
2: Когда мы слушаем Священное Писание, читаем во время таинства брака на венчании, там есть несколько раз повторяющиеся слова, фраза «жена да убоится своего мужа». Убоится не в смысле, что он крокодил и нельзя к нему подходить, и то полноги отхватит. А в том смысле, что убоится лишний раз делать такие вещи, которые могли бы его из состояния нормы, равновесия вывести. То есть не пакостить, не злить, не раздражать, не...
1: Ну, чтобы не потерять его любовь.
2: Ну, и в этом смысле тоже. И вообще просто по-человечески это неправильно. И вот как раз, если мы говорим в контексте послушания, это здесь как раз и работает, что не делай того, что могло бы его, так сказать, неправедно вывести из состояния нормы. Опять-таки, мы говорим не обо всем. Если человек находится в состоянии, еще раз говорю, сам агрессивный там, или пьяный, или еще что-то, никакого послушания здесь нет. А если мы говорим просто об обычных отношениях, если это не капризы, не какие-то похоти, а это просто жизнь, тогда это послушание, почему нет? Жена да убоится своего мужа, да, конечно, это в какой-то мере послушание. Разумное послушание.
1: Ну и, соответственно, мы можем слово «послушание» употреблять, когда ребенок взрослый, когда отношения с духовником, да, то там употребимо это слово «послушание».
2: Про ребенка не очень понятно, потому что послушание у ребенка к родителям должно быть до мере его возрастания, а потом уже должно быть исключительно ограничено советом. Я пришел к тебе посоветоваться, что ты об этом думаешь, но принимать-то решение буду я.
1: Но о чем я и говорю, что в детско-родительских отношениях, конечно, это нормально, это слово...
2: Да, это обязательное.
1: Обязательное, да. И уместное, да.
2: Его единственное, нельзя требовать, это послушание. Его можно просить, его можно ждать, о нем можно молиться, но требовать нельзя. Это невозможно.
1: Даже когда совсем маленький?
2: Даже когда совсем маленький.
1: Они же зависимые.
2: Они зависимые, но это будет манипуляция. Вы просто будете их при помощи ваших взрослых приемов заставлять делать, как собачку плясать перед кусочком сахара или колбасы. Это не то.
1: А нужно выстроить именно...
2: А нужно быть таким человеком, чтобы быть в глазах ребенка авторитетом. Это труд, труд, труд и еще раз труд. И молитва, что есть тоже труд.
1: Спасибо вам, отец Николай. Я надеюсь, в дальнейших наших встречах мы разберем и эти вопросы.
2: Помогай нам Бог.
1: Сегодня с нами был протоиерей Николай Алясов.

0: Радиообраз. Слушайте сердце.
1: Церковное слово.
2: Агнец.
3: Агнец означает ягненок, чистое кроткое существо, изымаемое на проскомидии часть просфоры для Евхаристии. Во множественном числе агнцы иногда значит христиане. Пример из первого послания Петра.
4: «Но честною кровью, яко агнца непорочно и пречисто, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца».
3: Итак, агнец – это ягненок или чистое кроткое существо.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других. Потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Святитель Феофан Затворник.
1: Святитель Феофан Затворник в миру Георгий Васильевич Говоров. Он родился в 1815 году в Орловской губернии в семье священника. Георгий окончил местную семинарию, затем Киевскую духовную академию и принял монашество с именем Феофан. Затем он преподавал в Санкт-Петербургской духовной академии, бывал в Иерусалиме и Константинополе, беседовал со старцами Святой горы Афон, изучал писание отцов в церкви по древним рукописям. На Востоке Феофан изучил французский и греческий языки, ознакомился с еврейским и арабским. В 1859 году Феофан был рукоположен в епископа Тамбовского и Шацкого, затем принял Владимирскую кафедру. Владыка много занимался народным образованием, устраивал церковно-приходские и воскресные школы, открывал женское епархиальное училище. Заботился он и об образовании духовенства. В 1866 году епископ попросился на покой. Он отправился в Успенскую Вышинскую пустынь Тамбовской епархии. Члены Святейшего Синода, в их числе и святитель Филарет Московский, были недовольны тем, что молодой и энергичный епископ просится на покой. В письме митрополиту Санкт-Петербургскому Исидору от 30 мая 1866 года епископ Феофан объяснил причины своего поступка. «Я ищу покоя, чтобы предаться занятиям желаемым с тем намерением, чтоб был и плод трудов, не бесполезный и ненужный для Церкви Божией, то есть иным образом служить». Конец цитаты. Покой для владыки Феофана означал напряженную духовную и просветительскую работу. В 1872 году подвижник ушел в затвор. Феофан пробыл в затворе 22 года. Все это время он не говорил ни с одним человеком, но не умолкал его перо. В полном уединении Феофан занимался толкованием Священного Писания и переводил древних отцов церкви. Каждый день Феофану приходили письма, и на каждое святитель отвечал. Многие из этих писем сохранились. Они написаны очень живым и понятным языком. Они вполне доступны и современному читателю. Учение Феофана Затворника во многом родственно учению старца Паисия Величковского, особенно в раскрытии тем о старчестве, умном делании и молитве. Наиболее значительные труды Феофана – письма о христианской жизни, добротолюбие, толкование апостольских посланий и начертание христианского нравоучения. Епископ Феофан скончался 19 января 1894 года в праздник Крещения Господня. Когда тело затворника облачали перед погребением, на его лице просияла блаженная улыбка. Святитель Феофан погребен в Казанском соборе Вышинской пустыни. Его канонизировали в 1988 году как подвижника веры и благочестия. Он почитается как святой, оказавший глубокое влияние на духовное возрождение общества своими многочисленными творениями.
0: Святые земли русской.

0: Как были хороши порой весенние неги и свежесть мягкая из озеленевших трав, и листьев молодых душистые побеги, по ветвям трепетны проснувшихся дубрав, и дня роскошные, и теплое сияние, и ярких красок нежное слияние. Но сердцу ближе вы, осенние отливы, когда усталый лес на почву сжатой нивы свивает шепотом пожелклые листы, а солнце позднее с пустынной высоты уныне светлого исполненно взирает. Так память мирная безмолвно озаряет и счастье прошлое, и прошлые мечты. Николай Огарёв.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 5 сентября, в южной части региона будет пасмурная погода, пройдет дождь. Столбики термометров покажут днем плюс 20 градусов, ветер южный 4 метра в секунду. На севере области ожидается облачная погода, дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Завтра, 5 сентября, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 20 градусов, ветер юго-восточный 4 метра в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творяние пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святаго ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави их от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума.

Пристрастием, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневых, и ближнего моего, а не

Его лукаетеся, точи, Господи Боже мой, помози ми со слезами смиренно молютя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой яко благ и человеколюбец. Достойно есть яко воистину блажить Тебя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Александро-Невском скиту близ Переделкино 7 марта 2021 года.
2: Сегодняшнее воскресное богослужение с чтением соответствующего Евангелия направлено на размышление о суде. Ну, конечно, не о человеческом суде, а о последнем суде. О том суде, который будет совершен самим Богом над всем родом человеческим. Это страшный суд, последний акт человеческой истории. Никто не знает, когда это произойдет. Те дни сокрыты от каждого из земнородных. Но остается нерушимым указание самого Бога на том, что человеческая история завершится судом. В истории люди, опасаясь этого суда, назвали его страшным судом. Так он и вошел, в том числе и в христианскую культуру, и в наши богослужебные тексты, в наши церковные обычаи. Почему страшный? А потому что у грешника не может не быть страха перед этим судом. Любой человеческий суд можно обернуть в свою пользу, а вот суд Божий никакими человеческими силами обернуть в свою сторону будет невозможно. Господь явит свою правду. И вот именно этот страшный и самый справедливый суд будет принимать во внимание не только наши внешние поступки, но наши мысли, наши чувства. Все то сокровенное, что каждый человек не склонен раскрывать перед другими, но в котором чаще всего и обретаются начало наших грехов и злых мыслей. Все это будет предметом рассмотрения на этом божественном суде. И вот это воспоминание о суде, мысль о том, что ничто не утаится из содеянного нами пред Богом, что есть только единственная возможность преклонить милость Божию к нам и спросить у Него прощения наших грехов, обретается через искреннее раскаяние человека пред Богом. Покаяние как изменение мыслей, как изменение чувств своих, изменение жизни и в первую очередь как искреннее раскаяние пред Господом в своих грехах. Неизвестно, когда Господь явит свой конечный суд всему роду человеческому. Некоторые очень озабочены темой второго пришествия. И пастырям часто приходится отвечать на вопросы верующих, которые с большим интересом и беспокойством задают вопросы о страшном суде. А вот мой ответ всем вопрошающим на эту тему был бы такой. Каждого из нас суд Божий ждет, и до этого суда у каждого из нас остается все меньше и меньше времени. Потому что личный суд над нами будет совершен после того, как перестанет биться наше сердце. И это второе пришествие эсхатологическое, всеобъемлющее, которое будет явлено всем человеческим родам и всей вселенной, в нашей личной жизни преломится простым

0: но вместе с тем совершенно особенным актом нашей кончины. Потому что после смерти мы предстанем пред лицом Божиим. Это и будет наш страшный суд. И для того, чтобы у нас была надежда на спасение, на обретение милости Божией, нету другого никакого средства, как только находить в себе силы и по-настоящему раскаиваться пред Богом.
1: Первосвятительское

0: Чьи уши да услышат.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами священник Стефан Домусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается составной отрывок из Евангелия от Марка. С 22 по 24 стихи 5 главы и с 35 стиха 5 главы по 1 стих 6 главы. Давайте его послушаем.
2: И се приедин от архисинагога именем Иаир.
3: И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народу и теснили его. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй», и не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его.
2: «И приеди в отечестве свое, и по нем идоши ученицы его».
1: Говорят, что есть ситуации, в которых не бывает атеистов. Конечно, это преувеличение. И в окопах, и в операционной есть место личной духовной свободе. И все же, сколько ни упорствуют люди, в сложных жизненных обстоятельствах многие задумываются о том, что, может быть, есть тот, в чьих силах изменить ситуацию, отвратить беду, защитить и поддержать. Речь далеко не всегда и даже, может быть, чаще всего не идет о христианском мировоззрении. Да и откуда ему взяться? Мало кто из тех, кто называет себя верующим, читал Евангелие, знаком с содержанием символа веры. И все же эти люди, пусть по-своему и неумело, обращаются к Богу, надеются на Него, на Его помощь и поддержку. Обычно подобное обращение происходит из глубины отчаяния, когда надежда на все другие силы потеряна. Иногда подобное обращение можно услышать из уст атеиста, человека, который публично заявляет, что Бога нет. Конечно, в такой ситуации молитва бывает связана со стыдом. Человек может ощущать себя малодушным, предающим свои идеалы. И все же собственная жизнь или жизнь близкого оказывается важнее. В сегодняшнем чтении мы слышим рассказ об одном из начальников синагоги, который находится в совершенном отчаянии, ведь дочь его смертельно больна. Он приходит ко Христу с сердцем полным надежды, падает к его ногам и усиленно просит. Напряжение всех душевных и духовных сил, всего его существа, вложено в эту просьбу и чувствуется в каждом слове, каждом движении. Он начальник синагоги, человек из среды тех, кто относится ко Христу со все более и более возрастающим подозрением и неприязнью. Но все условности оказываются отброшены. Он полностью доверяет ему и предает ситуацию в его руки. И тот отвечает на его просьбу, идет в его дом, чтобы возложить руки на голову умирающей. Но, кажется, время для этого прошло, и пришедшие просят не утруждать учителя. Дочь умерла, и просьбы об исцелении бессмысленны. Однако Христос призывает его не бояться и верить. Верить тогда, когда это кажется уже невозможным, кажется ненужным. Когда приходит известие, от которого все твое внутреннее существо будто бы падает в бездну. Именно в этот момент, вопреки очевидности смерти, действует Бог. Обращаясь к девице, Христос воскрешает ее и возвращает родителям здоровой. Обращаясь ко Христу, отец умиравший еще не знал, кто перед ним. Как и большинство учеников и интересующихся, он воспринимал Христа как учителя и пророка, через которого действует Бог, и этого простого и искреннего знания оказалось достаточно, чтобы Бог в своей любви и милости вышел к нему навстречу. Конечно, большинству из тех, кто приходил ко Христу и надеялся на его помощь, еще предстояло сделать свой выбор. Предстояло узнать его по-настоящему, как Спасителя и Бога. Но начинали они свои отношения со Христом не с этого. Знание о Христе оказывалось важным, но еще важнее было знание самого Христа и вера в Него. Эта вера, основанная на личной встрече, доступна для нас и сегодня. Более того, только она и может стать основой подлинной христианской жизни.
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всенощного бдения.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами цикл наших встреч, в которых мы говорим о святости, о том месте, которое занимает святость в жизни нашей церкви, в жизни каждого православного христианина. Последним ветхозаветным святым можно считать Иоанна Предтечу, Иоанна Крестителя. Также его можно считать и первым новозаветным святым, первоновозаветным пророком. Совершив свою искупительную жертву, Господь наш Иисус Христос придает нам силы, в первую очередь, для борьбы с грехами. Поэтому святость в Новом Завете воспринимается не только как принадлежность Богу или Церкви, как это было в Ветхом Завете, но и в первую очередь как святость личная. Через свое воплощение Господь освятил всю человеческую природу в лице Бога-человека, Господа нашего Иисуса Христа. Природа человеческая была избавлена от греховных страстей. И этот путь освящения Господь заповедал всем христианам, Господь заповедал всем нам. Мы можем через благодатное приобщение, причащение ко Христу, добиться такой святости не по природе человеческой, но святости по благодати. По словам священномученика Иринея Леонского, который повторяли за ним многие-многие святые отцы, Бог стал человеком для того, чтобы человек мог стать Богом. Господь наш Иисус Христос был Богом по своей природе. Мы же можем стать Богом по благодати. Именно в этом главный источник новозаветной святости. Человек в своем свободном, осознанном устремлении к соединению с Богом стремится к усвоению благодатных даров, которые ему преподаются в таинствах Церкви, благодатных даров Духа Святаго. Но человек идет к этому сам. Он позволяет благодати явиться в нем во всей полноте. Именно в этом смысл новозаветной святости. Соединение, соработничество Бога и человека. Иное название новозаветной святости – это обоженность. Как писал святитель Василий Великий, образ обоженного человека – это образ железа, раскаленного в огне. Природа железа осталась той же, но огонь насквозь его проникает, и он теперь светится сам, способен и согревать, и освещать других, и способен изменять свою форму. На мой взгляд, это самое лучшее, самое емкое сравнение и самое лучшее описание новозаветной святости. Но к этому состоянию, к состоянию святости в Новом Завете, человек может прийти, лишь преодолев немощи своей человеческой природы и преодолев те искушения, которые посылает ему и окружающий мир, и враг рода человеческого. Да и дары Духа Святого, посылаемого человеку, различны. Мы помним слова великого Павла о том, что одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера, иному дары исцеления, иному чудотворения, иному пророчества и многие-многие другие дары, и все они даются одним и тем же Духом Святым. Следовательно, возможность обожения, путь к этому, зависит как от качеств самого человека, от окружающих его условий, условий исторических, географических, социальных, так и от вида преподаваемых ему даров Духа Святаго. И самое главное, что всегда, во все время истории существования нашей Святой Православной Церкви, там, где существовала Церковь Христова, там никогда не иссякала святость человеческая. Храни вас всех Господь, Пресвятая Богородица, на вашем пути.

0: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во дни жития Твоего, блаженная Мати, всем к Тебе прибегающим и по смерти не пристаешь их.

и влечет к себе души наша, якуда и мы лучею благодати Божия озаримся, и скорбный путь привре

0: Русские святые.
1: Ксения Петербургская. Ксения родилась между 1719 и 1730 годами в дворянской семье. О родителях ее, о детских и отроческих годах ничего не известно. Знаем мы, что отца Ксении звали Григорием. По достижении совершеннолетия девушка вступила в брак с придворным певчим Андреем Федоровичем Петровым и жила с супругом в Санкт-Петербурге. Муж Ксении состоял в звании полковника. Но недолго суждено было молодой чете наслаждаться семейным счастьем. 26 лет от роду Ксения осталась вдовой. Муж ее скончался внезапно. Это трагическое событие изменило жизнь молодой женщины. Она была глубоко потрясена тем, что ее муж скончался без должного христианского приготовления и не успел принести покаяние. Ксения решила, что подвигом жизни она вымолит у Бога прощение грехов Андрея. В день похорон мужа Ксения Григорьевна надела его одежду и всем, обращавшимся к ней с соболезнованиями, говорила, что умер не Андрей Федорович, а умерла его супруга Ксения Григорьевна. С этого момента она действительно умерла для мира, приняв на себя тяжелейший подвиг – подвиг юродства Христа ради. Родные и знакомые ее полагали, что молодая вдова лишилась рассудка из-за свалившегося на ее плечи горя. Подозрения их окончательно утвердились, когда Ксения решила раздать имущество, доставшееся ей в наследство от мужа. Так она подарила свой дом, находившийся в приходе церкви святого апостола Матфея на петербургской стороне, своей знакомой Параскеве Антоновой. Та не хотела принимать этот дар и даже просила родственников Ксении со стороны мужа уберечь ее от такого поступка. Родственники обратились к начальству покойного Петрова. Влиятельные люди беседовали со вдовой, нашли ее в совершенном рассудке и решили, что она вполне может распоряжаться своим имуществом. Отныне Ксения не имела постоянного места жительства. Днем она бродила по городу, в основном по петербургской стороне, возле церкви апостола Матфея, а ночью уходила за город, в поле, и всю ночь молилась. Так ее однажды и застали горожане, заинтересовавшиеся ночными исчезновениями блаженной. Редко оставалась Ксения ночевать в домах знакомых ей благочестивых женщин. Злые люди и уличные мальчишки издевались над ней, но она все сносила безропотно. Еще при жизни Ксения Петербургская прославилась даром узнавать мысли людей и предсказывать будущее. Блаженная несла подвиг добровольного безумия 45 лет и скончалась около 1803 года. На могиле ее, на Смоленском кладбище, была со временем воздвигнута каменная часовня. Она и по сей день служит одной из святынь Петербурга, привлекающей многочисленных богомольцев. Ксения Петербургская была причислена к лику святых в 1988 году.

0: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском Благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 5, стихи с 22 по 24 и с 35 по 1 стих 6 главы. Давайте послушаем.
2: И все приедино от архисинагога именем Иаир.
3: И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народу и теснили его. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус

0: Услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его.
1: И прииде в отечестве свое, и по ним идоши ученицы его.
2: На протяжении земной жизни Спасителя его окружало множество людей. Среди них выделялись 12, которых называют апостолы. Однако мы нечасто замечаем, что и в среде ближайших последователей Христа была своеобразная иерархия. Всего лишь трое из числа 12 были особо приближены к Господу. Речь идет о Петре и о братьях Зеведеевых, Иакове и Иоанне. Только эти ученики становятся свидетелями преображения. Только они сопровождают Христа во время Гефсиманского молитвенного борения. Только они присутствуют при том чуде, о котором мы услышали сегодня. Почему именно они? Ответ скрывается в их особом душевном устроении. Красноречиво об этом свидетельствует то, что Христос только им из всей массы своих последователей дает новые имена. Симона он называет Петром, что означает камень, скала. А братьям Зеведеевым дает прозвище Воанергес, что означает сыны грома. Этим Спаситель подчеркивает твердый, а временами пылкий, пламенный характер своих ближайших последователей. Действительно, мы находим в Евангелии массу примеров, которые свидетельствуют о неординарности этих людей. Именно Петр, первый от лица всех апостолов, воодушевленно исповедовал Иисуса Сыном Божьим и Мессией. Он бесстрашно пошел ко Христу по водам. Именно он в сильном эмоциональном порыве в минуту опасности выхватил нож и отсек ухо одному из людей, которые пришли в Гефсиманский сад схватить его любимого учителя. Даже его отречение говорит о нем как о человеке пылком, человеке, который подвержен сильным эмоциональным переменам. Ведь только недавно он клялся Христу в верности. Не меньшая темпераментность отличает и сыновей Зеведея. Так, именно Иоанн Богослов ревностно запрещает человеку, который не ходил вместе с ними, изгонять бесов именем Иисуса Христа. Именно Иоанн и его брат Иаков, когда Спасителя и его учеников не пустили в Самарянский город, предлагает Христу сжечь поселение огнем, за что даже получает от своего учителя упрек. Они же вдвоем просят Христа, чтобы он сделал их самыми близкими слугами в своем царстве. При этом братья даже не обращают внимания на негодование других учеников. Пусть с высоты христианского идеала святости все эти поступки покажутся нам странными, а некоторые даже предосудительными. За всеми ними скрывается горячее сердце, неравнодушие, искренняя привязанность к своему учителю. Именно за эту пылкость, пусть слишком человеческую, пусть несовершенную, Господь и делает этих троих ближайшими учениками. Он видит, какой плод может принести эта энергия, если направить ее в нужное русло. Именно поэтому он берет их туда, куда другим доступ закрыт. Это подготовка к будущему служению. Так Господь придает их душевным силам нужную форму. А уже тот дух, который сойдет на учеников в день Пятидесятницы, завершит начатое, наполнит эту форму благородным содержанием. Образ трех апостолов – прекрасный пример того, чего ожидает Господь от всех своих учеников. Ему не претит наш крутой темперамент. Он не требует, чтобы мы вытравили из себя все естественное, человеческое. Ему не нужны бесхребетные последователи. Иными словами, он не ожидает от нас стерильной святости. Он просто ждет, что все свои силы мы ревностно направим на служение Ему. Все свои достоинства и даже недостатки. Такого человека он возьмет и проведет по жизни. Проведет с трудностями, с искушениями, возможно, со страданием, чтобы постепенно из этого сырого, несовершенного, но качественного и надежного материала слепить достойную форму для своей благодати.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподоби вы мне даже в части и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани не мерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови и креста Твоего, сердце чистотой и словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцу, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содей их лукавые не помню, та бы вся и большая сих содей их, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даром и восставши словесен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамени, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но яко же обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава,

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших, отец и братья наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего.
Помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разум.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час,

прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец. Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже.

0: Радиообраз. Слушайте сердце.
1: Жизненный и духовный путь патриарха Никона. Цикл бесед ведет архимандрит Тихон, наместник Вознесенского Печерского монастыря.
2: Никон вновь вернулся к преподобному Элиазару, но там тоже у него не сложилось. Поскольку он был такой человек горячий, они были в Москве, и царь выделил 500 рублей на строительство храма в скиту каменной церкви. Но Элиазар по каким-то причинам пока не строил этот храм. Сложил, может быть, до лучших времен. Прошел год, и Никону казалось, что ну как же так-то? Ну царь деньги дал, а настоятель ничего не делает. Прошел еще один год. Он терпел, но все равно мысль-то ему не давала покоя. На третий год он уже пришел к настоятелю и говорит, ну как же так, ну царь деньги дал, а строительство храма не идет. Покинул он и это место. И удалился он в Кожеозерский монастырь. А там как раз умер игумен, настоятель монастыря. А слухи о нем уже ползли по всему северу. Совсем малое время там пожил. Братья единогласно избрали его своим настоятелем. И он был возведен в сан игумена. А когда он пришел в Кожеозерский монастырь, там был пожар перед этим страшнейший. Все выгорело, по сути дела. И он за 2 года весь монастырь отстроил полностью. Стены, башни, ограды. Все восстановил, все воссоздал. То есть вот насколько у него была такая энергия. Ну и естественно, как в то время водилось, чтобы добыть где-то деньги, средства, все куда ехали? В Москву, на поклон великому государю. Тем более, что Никон уже ездил один раз вместе с Элиазаром. Он знал, как эта дорожка уже была проторена. Поэтому он тоже так же и поступил. Поехал в Москву к царю молодому Алексею Михайловичу, тогда уже вступил на престол. Просил у него денег на восстановление обители. Алексею Михайловичу он очень понравился Никон. Внешностью такой. С огромной бородой, с длинными волосами. Ведь в то время духовенство даже не носило длинных волос, все постригались, потому что не было такой. А он уже в то время как бы старался подражать греческому обряду, благообразный, большого роста такого. И произвел впечатление, особенно со своими проповедями. Ну а поскольку все-таки еще царским духовником был Стефан Бонифатьев, тоже нижегородец, естественно, наверняка и он тоже похлопотал за Никона. И, в общем-то, царь оставил его пока служить в Новоспасском монастыре. И, услышав там его проповеди, он еще больше понравился Никон царю. И тогда царь попросил патриарха Иосифа возвести его в сан архимандрит и оставить его в Москве, вот в этом Новоспасском монастыре. А что такое Новоспасский монастырь? Это усыпальница. Усыпальница дома Романовых. Стал служить в этом монастыре. И с разрешения царя очень быстро перестроил собор, там был небольшой такой собор, он возвел огромный каменный собор в честь всемилостивого Спаса, и поэтому царь еще больше умилился сердцем. И вот уже в то время, будучи новоспасским архимандритом, в Москве и стал уже складываться вот этот вот знаменитый кружок ревнителей благочестия. Как я уже сказал, входил туда Никон, Иван Миронов, протопоп, протопоп Аввакум Петров и царский духовник Стефан Бонифатьев. Не собираясь между собой, увлекли этим и молодого царя Алексея Михайловича. Даже, можно сказать, заслонили собою патриарха Иосифа. То есть они издавали указы, управляли всей церковью. И патриарх жаловался Алексею Михайловичу, что вот как же так? Патриарх был очень дряхлый, старый. И как раз в то время скончался новгородский митрополит. И царю пришла, в общем, мысль поставить архимандрита Никона в архиерей. И он был возведен сразу же в митрополиты новгородские, на новгородскую кафедру. Была в то время это престижная кафедра, Великий Новгород. И, естественно, Никон, придя на новое место служения, которому Господь его призвал, много сделал для Новгорода, благоукрашал храм Софии, премудрость Божия, там огромнейший собор, отливал колокола, строил храмы, облюбовал себе место для будущего монастыря на Валдае. Он его потом и воздвигнет, Иверский Валдайский монастырь. Напишет икону на Святой Горе Афон Иверской Божией Матери, приведет ее в Москву, затем туда, в ту обитель.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: «Радиообраз» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
0: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы». Духовные основы романа Достоевского «Преступление и наказание».
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Тема сегодняшней лекции – «Духовные основы романа «Преступление и наказание» Фёдора Михайловича Достоевского». Вот я в самом начале говорил о продуманности композиции «Преступление и наказание». И вот первая часть – это преступление. Вторая часть – это наказание. Наказание, прежде всего, нравственное. Это совершается вот такой круг, первый круг, вот встреча с родителями и так далее, и так далее. Третья часть – это поиск им пути. Поиск пути, как выйти из того состояния, которое есть. У него будет

0: Николай Лесков. «Груши». Фрагмент из цикла «Мелочи архиерейской жизни». Читает наместник Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон.
1: То, что я ниже буду рассказывать, известно мне со слов моего умершего друга, художника Петербургской академии художеств Ивана Васильевича Гудовского, который, вероятно, еще очень многие его не забыли в Киеве. Он был хороший мастер своего дела и очень добрый, честный и прямой, правдивый человек, каждому слову которого можно было бы смело и несомненно верить. Иван Васильевич Гудовский, сын казака из города Пилятина, он еще в отрочестве своем был привезен в Киево-Печерскую лавру во внимание

замеченным в нем художественным наклонностям, отдан для научения живописи в Лаврскую иконописную мастерскую. Мастерской этой, пришедшую при митрополите Арсении в совершенный упадок, тогда заведовал иеромонах Иринарх, художественные способности которого многих, в общем-то, не удовлетворяли. Иринарху ставили в вину, что кисть его над смертными играла, он имел удивительное несчастье всех писать на одно лицо. И на самом деле отец Иринарх был не очень большой искусник, но человек очень рачительный и очень полезный. Митрополит Филарет Амфитеатров считал иеромонаха Иринарха хорошим мастером по иконописанию, и едва ли митрополит не был правее многих заезжих знатоков, смущавшихся тем, что у отца Иринарха все шло на одно лицо. У него зато не было неприятной головастности академика Солнцева и не было сухой вытянутости фигуры Пашихонцева. Вообще он писал в иконописном роде довольно приятно, строгоньким, но довольно округлым монастырским рисунком в мягких тонах и нежными лассировками, что бесспорно приличествует иконописному роду живописи. И очень нравилось митрополиту Филарету. Но более всего отец Иринарх был отличный школьмейстер, что совершенно основательно ценил по нем покойный владыка. Лаврская школа при отце Иринархе была относительно в таком цветущем состоянии, что надо было удивляться мастерству киево-печерских правителей, которые потом умели привести ее в самое жалкое состояние, в каком я ее в последний раз и видел. При Иринархе здесь не только тонко, в кавычках, работали, но и недурно держали учеников, так что у них был свой товарищеский дух и предание, несколько напоминавшие дух школ старинных монастырских маэстро. Некоторые ученики отца Иринарха переходили из его школы в академию и там оказывались хорошо подготовленными по рисунку и отличались добрым, чисто художественным настроением, делавшим их хорошими товарищами и приятными людьми в дальнейшей жизни. Все это говорил и творил отец Иринарх, довольно строгий монах, но большой любитель своего ремесла, заботливый укоренитель его в тех, кого судьба давала ему в ученики. Вот художник Гудовский пришел в Петербург в академию из этой же школы отца Иринарха, о которой до своей трагической кончины говорил всегда с одушевлением, как о милых годах своей юности. В этих же рассказах он не раз упоминал следующий анекдотический случай, лично касающийся митрополита Филарета Амфитеатрова. Раз, говорит Гудовский, мы работали летом внизу под митрополичьими покоями, и там после обеда и отдыхали. Отец Иринарх, бывало, пообедавши, остается уснуть в своей келье, а мы, ребятишки, находили, что нам лучше тут, потому что был попрохладней, да и присмотра за нами не было. А самое главное, что отсюда, из окон, можно было лазить в митрополичий сад, где нас соблазняли большие, сочные груши, называемые в Киеве принц-мадамы, которые мы имели сильное желание трясти. После долгих меж собой советов и обсуждений всех сторон задуманного нами предприятия полакомиться митрополичьими принц-мадамами, мы пришли к убеждению, что это сладкое дело, хотя и трудно, но не невозможно. Надежно огороженный сад, никто не караулит.
А единственный посетитель его был сам митрополит, который в жаркие часы туда не выходил. Стало быть, надо было только обеспечить себя от зоркого глаза отца Иринарха, чтобы он не пришел в ту пору, когда мы спустимся в сад красть груш. А потому мы в один прекрасный день разметили посты, поставили на них махальных, и затем один по другому всей гурьбой спустились потихоньку в угольное окно, выходившее в темное тенистое место у стены, и как хищные хорьки поползли за кустами к самым лучшим деревьям. Все шло хорошо. Работа кипела, и пазухи наши блуз тяжело нависали, но вдруг на одном дереве появилось разом два трясуна, из которых один был, вероятно, счастливее другого. И у них тут же на дереве произошла потасовка. Но в то же самое время кто-то крикнул: «Отец Иринарх идет!» Не разбирая, какой из наших махальных этот крикнул, мы ударились бежать, рассыпая по дороге значительную долю наворованных принц-мадам. А те двое, которые подрались на дереве, с перепугу оборвались и оба разом полетели вниз. И все мы, столпившись кучей у окна, через которое спускались друг за другом веревочкою, смялись и плохо вообще соображали, что нам делать, зашумели. Каждому хотелось спастись поскорее, чтобы не попасться отцу Иринарху. И оттого мы только мешали друг другу, обрывались и падали. А где-то сверху, над нами, кто-то весело смеялся спокойным и добрым старческим смехом. Это все мы заметили, но в суетах не обратили на внимания, тем более, что когда мы успели взобраться назад в окно и попрятать принесенные с собой ворованные запасы, то мы обнаружили, что один из дравшихся на дереве был из числа наших махальных, которому надлежало стоять на самом опасном пункте и наблюдать приближение отца Иринарха. Все часы своей послеобеденной работы мы об этом перешептывались за своими мольбертами, а вечернюю шабашкою тотчас же приступили к дознанию. Как это могло случиться, и решили виновника отдуть. Но чуть только мы хотели привести это решение в исполнение, как тот струсил и, желая спастись от наказания, выдал ужасную тайну. Он сказал нам, что не он один, а все три наши махальные не выдержали искушения и, покинув свои посты, вместе с нами сбежали в сад за краснобокими принц-мадамами. Ночью, поев все накраденные груши, юные артисты решили больше не воровать. Но на завтра забыли это решение и снова выступили в сад в том же порядке, только с назначением новых сторожей, которые, однако же, за исключением одного, оказались неисправнее прежних. Не успели воришки приняться за свое дело, как и лакомки сторожа появились между ними. Все, за исключением одного. Ну и этот один был плохой и злой сторож. Оставшись при своем месте, он умыслил жестокое коварство. «Не успели мы, — говорит Гудовский, — приняться за работу по деревьям, как этот хитрец приложил руки трубкою к губам и крикнул: „Отец Иринарх идет!“ Все мы, сколько нас там было, услыхав это, как пули попадали сверху на землю, и, не поднимаясь, не я, не поднимаясь потому, что к одному ужасу прибавился другой, еще больше, мы опять услыхали голос, которого уже не могли не знать. Этот голос был тот самый, который нас вчера предупреждал насчет приближения Иринарха.
Но нынче он не пугал нас, а успокаивал. Слова им произнесенные были: «Неправда, рвите себе, Иринарх еще не идет». Это был голос митрополита Филарета, которого дети узнали, и, поднявшись из травы, свои испуганные головенки оцепенели. И как иначе, они увидели самого его, владыку Киевского и Галицкого, стоявшего для них на страже у косяка своего окошечка и весело любовавшегося, как они обворовывают его сад. Как же приняли эти дурно воспитанные дети такое странное и, может быть, с точки зрения всякого сухого педагога, конечно, очень неодобрительное отношение к их плохой шалости? «Мы, — говорит Гудовский, — потеряли все чувства от стыда. Мы все как бы окаменели и не могли двинуться, пока заменявший нам Махального митрополит крикнул: «Ну, теперь бегите, дурачки, вот теперь Иринарх идет!» Тут мы брызнули, опять по-вчерашнему взобрались на свое место, но были страшно смущены и более красть митрополичьи груши не ходили. Прошел день, два, три. Мы все были в страхе. Не призовет ли митрополит отца Иринарха и не откроет ли ему, какие мы негодяи? Но ничего подобного не было, хотя милый дедуся, очевидно, об нас думал и догадывался, что мы беспокоимся, захотел нас обрадовать. На четвертый день после происшествия вдруг нам принесли целые ночвы разных плодов и большую деревянную чашу меду и сказали, что это нам владыка прислал. «По какому же это случаю?» – допытывались мы, радостные, робко принимая щедрый подарок. Но случая никакого не было, кроме того, о котором мы одни знали и крепко о нем помалчивали. Посланный сообщил только, что владыка просто сказал: «Сошлите живописцам мальчишкам метку и всяких яблочек. Дурачки ведь они, им хочется, пусть поточат». Мы эти его груши и сливы, честное слово говорю, со слезами ели. И потом, как он первый раз после этого служил, окружили его. И не только его руки, а и ряску-то расцеловали, пока нас дьяк-декана по затылкам не растолкали. Так он их наказал. И прибавлю, наказание его было столь памятно, что лет через 15 после этого, когда мы с Гудовским жили в доме, выходившем на Софийскую улицу, этот тогда уже пожилой художник, бывало, ни разу не пропустит мимо митрополичьей кареты, чтобы не крикнуть вслед с детской радостью: «Здоров будь, милый дедуню!»

0: Санкт-Петербург, Валаам, Кронштадт. Остров Валаам называют Северный Афон. По преданию, апостол Андрей Первозванный, проповедуя Евангелие в северных пределах, прошел через Киев и далее дошел до Валаама, где благословил горы каменным крестом. Святые преподобные Сергий и Герман, пришедшие из Византии, основали здесь монастырь, давший миру много святых подвижников. Господь увенчал русскую землю целым сонмом святых. В 1724 году в Свято-Троицкий собор Александра Невской лавры были перенесены святые мощи благоверного князя Александра Невского, стараниями которого распространялась проповедь христианства и в северных землях, несмотря на все политические коллизии. За великие подвиги и терпение Господь еще при жизни прославил блаженную Ксению Петербургскую. Над могилкой блаженной Ксении на Смоленском кладбище построена часовня, куда каждый день за помощью приходят люди. Величайшим аскетом был святой и праведный Иоанн Кронштадтский, который тщательно скрывал от людей свое подвижничество. В основе его аскетического подвига лежала непрестанная молитва и пост. «Нужно любить всякого человека и в грехе его, и в позоре», — говорил отец Иоанн. «Не нужно смешивать человека, это образ Божий, со злом, который в нем». С таким убеждением он шел к людям, возрождая всех силою своей истинно пастырской, сострадающей любви. Итак, по прибытии в Санкт-Петербург группа паломников, которая отправилась в это путешествие, посещает Александра Невскую лавру. После монастырской трапезы переезд в город Сартовала. Это город в составе Республики Карелия, расположенный в Северном Приладожье. Входит в перечень исторических городов России. Там паломники окажутся на подворье Иоанновского Ставропигиального женского монастыря. А дальше – Константино-Еленинский женский монастырь. Обитель эта хранит очень большое количество значимых православных святынь. Это, например, частицы мощей равноапостольных Константина и Елены, святителя Николая Чудотворца, Анастасии Узорешительницы, Параскевы Пятницы, великомученика Пантелеймона, святого Спиридона Тримифунского, святого Василия Великого, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского, блаженной Матроны Московской и многих других угодников Божиих. Особо почитается в монастыре чудотворный образ Божией Матери Всецарица Афонского письма. Через эту икону обильно изливается благодать исцелений и помощи людям, страждущим онкологическими заболеваниями. А вот уже затем путь паломников лежит сначала на подворье Валаамского монастыря, а далее и в сам монастырь. Ехать туда почти 3,5 часа. Разместившись в монастырской гостинице и побывав на увлекательной экскурсии, вечерня в Спасо-Преображенском соборе, малое повечерие, а вот с восходом солнца – полуношница, утренне – часы. Паломники отправляются на божественную литургию. Немного отдохнув, новые активности и новые впечатления. Экскурсия «Новый Иерусалим» и Каневские острова, и уже после – отправление с острова Валаам в Петербург. Ведь впереди еще большая насыщенная программа, но перед этим, чтобы хорошенько отдохнуть и восстановить силы, свободный день, в котором паломники смогут заниматься чем-то по своему усмотрению, но затем снова в путь. Из Петербурга переезд в Кронштадт, вместо многолетнего служения святого и праведного Иоанна Кронштадтского. Для этого ранний подъем и до отправления паломники еще успевают побывать на Смоленском кладбище, где находится часовня блаженной Ксении Петербургской. Там покоятся ее мощи. В Кронштадте путешественников привлекает морской собор. Обязательно поинтересуйтесь у экскурсовода, почему он так называется. Многие также стремятся попасть в музей-квартиру Иоанна Кронштадтского. По возвращении же из Кронштадта обратно в Петербург. Последние святые места, которые предстают взору путешественников. Это Ставропигиальный женский Иоанновский монастырь. Еще по желанию можно сходить в церковь Троицы Живоначальной, а там чудотворная икона Божией Матери всех скорбящих радость с грошиками. Затем Александра Невская лавра и обратный путь в Нижний Новгород. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: В эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с нами протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Доброго времени суток, будьте здоровы.
1: Спасибо, батюшка. Сегодня у нас вопрос, что такое послушание? Касается ли это светской жизни, социальной лестницы, или это только для монашествующих и духовных отношений?
2: Вообще, вы знаете, слово «послушание» изначально было по смыслу отношением монаха к его игумену, к тому духовнику, по сути дела, которому его определил Господь.
1: Поэтому и послушник.
2: Да, конечно. Слушающий, внимающий и исполняющий. Что касается широты вопроса, вы знаете, мне кажется, здесь нужно понимать, что если, допустим, вы работаете в каком-то предприятии, и вам нужно по вашей профессиональной деятельности что-то выполнять, и если вы это выполняете, то это и будет ваше послушание. То есть ограничивать исключительно древним монастырем это понятие в полной мере нельзя. Вот когда ко мне приходит женщина и говорит, у меня грех непослушания, я всегда спрашиваю, а что это за грех у вас такой? Ну вот я мужа не слушаю. Я специально пытаюсь как-то раскачать ситуацию, чтобы люди поняли, что, может быть, они не всегда правы. А вот он мне говорит, сходи за бутылкой, там вот я похмелиться хочу, а я вот не иду. Я почему об этом говорю? Дело в том, что здесь вопрос очень тонкий. Послушание должно быть ограничено разумом. Помните, свобода как разумная необходимость. В свое время мы такое помним, изучали. Сейчас, наверное, к послушанию мы должны иметь такое же отношение, как к свободной необходимости, разумной. То есть, если вас просят одно дело там суп сварить, условно говоря, или посуду помыть вовремя, и вас, кроме телефона и вашей лени, ничто не может ограничить, это одно. А другое дело, когда на вас кричат, на больного человека встань, иди убирайся, там, или мой, то, что можно помыть через 2-3 дня, встав с постели, здесь уже это не то, что нарушение послушания, это просто, но самосохранение. Поэтому здесь очень достаточно тонкая грань, это должна быть разумная необходимость.
1: Батюшка, но ведь нигде и не сказано, что мы должны быть в послушании к мужу. Это же все равно, наверное, действительно правильно сказано в вопросе, больше про духовные отношения.
2: Вы
1: и
2: понимаете,
1: договорные.
2: Да. Договорные. Ну как договорные?
1: Да, я
2: когда
1: тоже пытаюсь.
2: Когда мы слушаем Священное Писание, читаем во время таинства брака на венчании, там есть несколько раз повторяющиеся слова, фраза «жена да убоится своего мужа». Убоится не в смысле, что он крокодил и нельзя к нему подходить, и то полноги отхватит. А в том смысле, что убоится лишний раз делать такие вещи, которые могли бы его из состояния нормы, равновесия вывести. То есть не пакостить, не злить, не раздражать, не...
1: Ну, чтобы не потерять его любовь.
2: Ну, и в этом смысле тоже. И вообще просто по-человечески это неправильно. И вот как раз, если мы говорим в контексте послушания, это здесь как раз и работает, что не делай того, что могло бы его, так сказать, неправедно вывести из состояния нормы. Опять-таки, мы говорим не обо всем. Если человек находится в состоянии, еще раз говорю, сам агрессивный там, или пьяный, или еще что-то, никакого послушания здесь нет. А если мы говорим просто об обычных отношениях, если это не капризы, не какие-то похоти, а это просто жизнь, тогда это послушание, почему нет? Жена да убоится своего мужа, да, конечно, это в какой-то мере послушание. Разумное послушание.
1: Ну и, соответственно, мы можем слово «послушание» употреблять, когда ребенок взрослый, когда отношения с духовником, да, то там употребимо это слово «послушание».
2: Про ребенка не очень понятно, потому что послушание у ребенка к родителям должно быть до мере его возрастания, а потом уже должно быть исключительно ограничено советом. Я пришел к тебе посоветоваться, что ты об этом думаешь, но принимать это решение буду я.
1: Но о чем я и говорю, что в детско-родительских отношениях, конечно, это нормально, это слово,
2: да, это обязательное,
1: обязательное, да, и уместное, да.
2: Его единственное нельзя требовать, это послушание. Его можно просить, его можно ждать, о нем можно молиться, но требовать нельзя. Это невозможно.
1: Даже когда совсем маленький?
2: Даже когда совсем маленький.
1: Они же зависимые.
2: Они зависимые, но это будет манипуляция. Вы просто будете их при помощи ваших взрослых приемов заставлять делать, как собачку плясать перед кусочком сахара или колбасы. Это не то.
1: А нужно выстроить именно...
2: А нужно быть таким человеком, чтобы быть в глазах ребенка авторитетом. Это труд, труд, труд и еще раз труд. И молитва, что есть тоже труд.
1: Спасибо вам, отец Николай, я надеюсь... В дальнейших наших встречах мы разберем и эти вопросы.
2: Помогай нам Бог.
1: Сегодня с нами был протоиерей Николай Алясов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Классическая музыка на «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Мили Балакирев. Концерт для фортепиано с оркестром номер 2, ми бемоль мажор. Часть первая.

0: Мили Балакирев. Концерт для фортепиано с оркестром номер 2, ми бемоль мажор. Часть вторая.
1: Классическая музыка на радио «Образ».
2: В 1970 году на сцене Большого театра в Москве Юрием Григоровичем был поставлен «Спартак» Арама Хачатуряна. Это была уже третья версия знаменитого спектакля, но именно она превратила «Спартак» в самый популярный балет того времени. «Спартака» танцевал великий Владимир Васильев, «Краса» — легендарный Морис Лиепа. Впервые в балете главной на сцене была не балерина, а два танцора. И впервые исполнитель отрицательной роли имел успех, поскольку хороший «Спартак» и плохой «Крас» танцевали сопоставимые по выразительности и виртуозности роли. «Спартак» считается лучшей работой Григоровича и лучшей ролью Мариса Лиепы.

Но поздняя осень настанет, природа состарится вдруг. С днем каждым все вянет, и ноет в ней тайный недуг. Петр Вяземский.

0: Малая Родина.
1: Ващинский район Нижегородской области. Он расположен в юго-западной части нашего края и граничит с Павловским, Сосновским и Навашинским районами, а также с Владимирской областью. Результаты археологических раскопок свидетельствуют о том, что люди давно облюбовали эти земли. На территории района было найдено 26 древних стоянок. Самое раннее относится к 4-му тысячелетию до нашей эры. В глубокой древности эти земли были заселены угро-финскими племенами, язык которых сохранился в названиях ващских сел и рек. С этой территорией связано известие о русском городе Стародубе-Вотчском. Первое и единственное упоминание о нем в письменных источниках есть в списке русских городов дальних и ближних 14-15 веков. Город находился в устье реки Вачки. Сегодня это места на западной окраине поселка Вача. В 15 веке на этих землях появляются ссыльные новгородцы. После падения господина Великого Новгорода многие новгородские семьи были высланы из города. Часть их московский князь Иван III сослал в глухие муромские леса. Подтверждают это и древние летописи. Холодной зимой ехали они на санях со всеми своими животными, болея голодом и болезнями. Многие умирали в дороге, и селились они по берегам широкой Оки и рек ближних. Прибыв на побережье Оки, поселились новгородцы по береговым крутолобьям Кутры и Вачки. Основали селения Городище и Деревнище и долго не могли забыть традиции своих предков, хранили память о новгородской вольнице. Привезли с собой новгородцы и свои промыслы. В 1524 году близ Макаревского монастыря была открыта ярмарка. Путь на ярмарку проходил по территории нынешнего Ващинского района, через Нехайку, Черновское, Березовку, Казаково и далее по водоразделу рек Кишмы и Кузомы вел к Малявину. Дорога требовала охраны и занимались охраной казаки. Позже тракт стал проходить там, где сейчас находится автодорога Нижний Новгород-Касимов. Первое документальное упоминание о селе Вача относится к 1588 году, когда писец Иван Талызин и постник Степанов составили дозорную книгу по Муромскому уезду. К этому времени Вача была административным центром вотчины, в которую входили два сельца, 31 деревня и 10 пустошей. До 1610 года Ващинская вотчина принадлежала младшему брату царя Василия Шуйского, Ивану Ивановичу Шуйскому. В селе имелись деревянные церкви. Этот факт говорит о том, что к моменту упоминания в документах село уже существовало на этом месте не один десяток лет. Есть несколько версий происхождения названия села. Согласно одной из них, Вача – видоизмененное славянское слово «вече» – «собрание», «сход». По другой версии, Вача происходит от эрзианского «вачо» – «голодный». Возможно и происхождение от марийского слова «ваче» – «плечо», так как речка Вачка – приток Кутры. Еще один вариант – Вача от удмуртского «воч» – «дикая утка». Заметим, что жителей Вачи испокон называли «вачкасами». Жители этого лесного края издавна занимались ремеслами – плетением из лыка, обработкой дерева, ткачеством. Согласно писцовым книгам, в Ваче в конце 17 века было 4 кузницы, а в середине 19-го – 15. В 1830 году крепостной крестьянин Дмитрий Иванович Кондратов основал свое заведение по производству столовых и хлебных ножей. Продолжил дело отца Дмитрий Дмитриевич Кондратов. Он расширил ассортимент, утвердил фирменное клеймо для своих изделий, начал производство столярных и плотничьих инструментов. Первым внедрил на своем производстве паровую машину. Начинается становление и развитие металлообрабатывающей промышленности в районе. Кондратовы третьего и четвертого поколения получили высшее образование и играли заметную общественно-политическую роль в жизни Владимирской и Нижегородской губерний. Они занимались широкой благотворительной деятельностью, открыли фабричное училище и больницу, библиотеку-читальню и потребительское общество с кооперативной лавкой. Благодаря их предприимчивой деятельности Вача из захолустного крестьянского села в 10-х годах 20 века стала фактически рабочим поселком. Изделия вачских мастеров ценились не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и на международном рынке. Кондратовские ножи имели 3 государственных герба – высочайший российский знак качества в то время. На Всемирной промышленной выставке в Париже изделия вачских мастеров получили золотую медаль. В дальнейшем изделия, выпущенные в Ваче, получали награды и на выставках в Лондоне, Нью-Йорке, в других крупнейших городах мира. К 20-м годам 20 века вокруг Ваче группируются 27 промысловых артелей, объединяемых Павловским медартельсоюзом. По количеству металлообрабатывающих артелей Вачский район не уступал Павловскому. В наши дни самое крупное промышленное предприятие поселка – акционерное общество «Труд», ранее фабрика промышленника Кондратова. Здесь ежегодно выпускается более 1 миллиона штук ножей, более 4,5 миллионов штук столовых приборов и более 1 миллиона топоров. Вачский район официально образован 30 июня 1929 года. На его гербе вся история этого края. Щит разделен на 3 части. В первой – на серебряном поле червленый олень, герб Нижегородской области. Во второй – на зеленом поле дубовый лист. В третьей – на лазуревом поле червленая наковальня. На оба нижних поля наложено стилизованное изображение волны. Это реки Ака и Вачка. Зеленый цвет символизирует леса и сельхозугодья. Дубовый лист напоминает об историческом названии региона – Стародубье. А наковальня – символ металлообработки. Вот такие замечательные места с удивительной историей есть в нашей Нижегородской области. Нам есть чем гордиться.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Вокально-инструментальный ансамбль «Девчата» стал первым исключительно женским профессиональным коллективом в Советском Союзе. В 1970-м в Москве собрались молоденькие девушки, мечтавшие создать свой вокально-инструментальный